0: Ну, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
1: Так.
0: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
2: Подождите. А у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
0: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
2: Ну и все, проблема решена.
3: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
2: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
0: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
2: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
0: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
3: Нам нужны ракетные двигатели.
2: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Ну, разве мы их запретили?
3: Мы их запретили.
2: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер плывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть. Она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
0: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
2: Как будто бы это надо было сказать вначале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий?
0: Вы очень проницательны.
2: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву. Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
3: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
2: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
4: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
2: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
5: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время Масленицы в русских деревнях появляются жир-птицы.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Посмотрите на этого мужчину.
2: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
1: Он давно мечтает похудеть.
2: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
1: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
2: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
3: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом. Задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
2: Ой, чувствую.
3: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
2: Но мне как-то тесновато.
3: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
2: Но хотелось бы немножечко подышать.
3: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
2: Помогите!
1: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
4: «Кипарис». Купите, утяните и терпите.
1: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
5: Лучше, конечно, помучиться.
1: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
6: Ой, ай!
1: Жмет, давит, натирает.
6: Это просто сущее мучение.
1: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
7: А есть у вас что-нибудь изысканное?
1: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
7: Надо срочно померить.
1: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
7: Ой! Ай!
1: Ничего, до свадьбы заживет.
8: Дорогой?
9: Да, дорогая?
8: А ты не забыл зайти в супермаркет и купить все-все к нашему праздничному ужину?
9: Прости, дорогая, совсем запамятовал.
8: Ничего, я сама заеду и все куплю. Кстати, дорогой, ты не забыл выгулить нашего любимого пса?
9: А разве ты с ним не погуляла сегодня?
8: Не беспокойся, дорогой. Надеюсь, он потерпит еще немного, и я сама с ним погуляю. Ой, милая, ты не забыл забрать нашего сына из школы?
9: Да, как-то задремал, потерял счет времени.
8: Ну, это ничего. Подумаешь, 3 часа посидел на крылечке. Не волнуйся, я за ним сама заеду. Ой, милый.
9: Да-да, дорогая.
8: Ты там случайно не охренел?
9: Да, так-то охренел, конечно.
10: Ваш милый слегка охренел? Мечтаете снова почувствовать себя единственной и неповторимой? На берегу Черного моря, в 6 километрах от центра Адлера, распахнул горячие мохнатые объятия женский пансионат «Ашот».
8: «Ашот»? А поподробнее?
10: Завтраки в постель, серенады под балкон, комплименты, букеты, сонеты с утра до вечера и без ограничений.
8: Это просто сказка какая-то.
10: Да, и в этой сказке вы царица. Женский пансионат «Ашот». Мужчины здесь не ходят, они стоят на коленях.
8: «Ашот».
10: Ваш уютный номер уже ждет вас на сайте мохнатый шмель любви.вах.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Оказывается, о моей работе еще Чуковский писал.
2: И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

0: Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.
1: Яйца.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
4: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
5: Мужчина, отойдите.
4: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
6: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей? А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
7: Конечно, да.
6: А Галустян плюс?
7: Нет.
6: А Светлаков плюс?
7: Нет.
6: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
8: Сейчас бы арбуз лавашом.
6: В смысле?
8: Кайфовать хочу.
6: Что?
8: Кайфовать хочу.
9: Я не понял, черт подери!

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Услышав утром фразу «Дорогой, я беременна», Вадим еще двое суток притворялся спящим.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Деревня Верхней Жлобы. Пол первого ночи. Забегает стая волков, страшная, голодная, злая, и режет все напополам. Всех кошек пережали, сразу мышей достали. Деревья маленькие даже то режут. Но все испугались, заперлись на 15 замков, выключили свет, чтобы волки их не учуяли. И сидят два мужичка, под свечку играют в карты. И один из них говорит: «Костя, чего мы испугали? У нас же есть бесстрашные снуки». Он говорит: «Елки, а я забыл. Снуки, камон, а иди сюда, а ну, да иди сюда, ко мне. И из-под кровати вылезает собачка. Чмо такое, глаз трахома на глазу, хвостик закаканный такой, весь грязный, буха нет, два зуба по разным сторонам торчат. И тю-тю, снуки, а ну иди сюда, камон, давай. Открывает дверь входную и пошел. И снуки так бесстрашно выбегает во двор. Волки увидели по тормозам, и главный говорит, вожак: «Мама дорогая, это же бесстрашные снуки». Разворачивается и как дал стрекача. Ну, естественно, вся стая за ним, предводитель убежал, значит, надо бежать. Пробежали 27 километров, пытаются дышаться. И заместитель подходит, говорит: «Паленый, я что-то тебя не знаю, ты на саблезубого тигра ходил за открытым забралом. Чего ты испугался?» Он говорит: «Здравствуйте, это что, класс не то, что ли? Это же был бесстрашный снуки. Тут эта собачка, максимум, что она может сделать, подпрыгнуть и поцеловать тебе в задницу. Да, ну ты не представляешь, какие у нее холодные губы».
2: Муж и жена отмечают 35 лет совместной жизни. Это праздник, это счастье, это прекрасно. Он говорит: «Помнишь, дорогая, 35 лет назад мы снимали обычную дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть практически все, моя хорошая. Дорогой дом, дорогая мебель, машина, телевизор плазменный огромный. Но ведь знаешь, 35 лет назад я спал с молодой 20-летней девушкой. А теперь приходится спать с 56-летней женщиной». Жена говорит: «А ты найди себе 21-летнюю, а я уж позабочусь, чтобы у тебя были и дешевая квартира, и дешевый диван, и черно-белый телевизор».
3: Это два еврея встречают, он говорит: «Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну и что? Прислали обратно, написали, что они не так одиноки».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
5: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я не силен в географии. Для меня осенью птицы улетали.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
1: Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Агайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
2: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
1: А канат то, что в руках держите и по моей команде будете тянуть.
2: В какую сторону?
3: Извините, точно доктор наук?
2: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
1: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
4: Че?
1: Канат.
4: Где?
1: В руках у тебя.
2: Скажите, я еще не выиграл?
1: Пока еще нет, тяните.
4: А это не канат.
1: А что это?
4: Это трос.
2: Где трос?
1: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
4: А... Что это главное? Вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Как я тянуть я буду сейчас? Просто я не знаю.
2: Да где же трос?
1: Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
4: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
1: Хорошо, хорошо. Оба тяните трос.
2: Все-таки интересно, а где же трос?
1: У вас в руках.
2: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
1: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
2: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
1: Я вас умоляю, тяните!
4: Подсунь. В какую сторону?
1: В ту!
2: В какую?
1: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
4: А что это главное, ему в свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть?
1: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
4: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
1: Ты хочешь воды попить?
4: Не хочу ее пить.
1: Хорошо. А что ты хочешь?
4: Я хочу мопед.
1: Отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шипованная резина.
4: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
1: Забыли мопед. Положите.
2: Канат.
4: Мопед.
1: Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
2: Вам больно?
1: Ужасно!
2: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
1: Не надо Шопенгауэра.
4: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
2: Товарищ, мы готовы, начинайте.
1: Начали! Что опять?
4: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
1: Давайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
4: А кто раздает?
2: Какие карты?
1: Я раздаю, тяните!
4: У меня трос.
2: А у меня канат.
4: Скажите, а козырной трос бьет каната?
1: Нет!
2: Ух ты!
4: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
1: Господи, вспомнил, а!
2: Можно я объясню?
1: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
4: Это не канат!
1: Тяните трос!
2: Да это не трос!
1: А что это?
4: Это Шопенгауэр!
1: Ну что, тяните Шопенгауэр!
2: Да какой же
1: это... Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните
4: ну
1: уже!
4: Ну ладно, что там?
1: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
4: Шопенгауэра!
1: По перетягиванию Шопенгауэра...
2: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
1: Знаете, идите вы...
2: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
1: бы... Пошли его!
0: Тот самый... самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

я тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
1: Сатья, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
2: Конечно, должна.
1: О своих финансах, если ее содержит муж.
2: Это как? Как?
1: До 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Да тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что он отдает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
1: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитываются?
2: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. А что? Ну, такое ощущение, что вы нигде ни перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты, ну, как лох будешь думать, что потратился на себя. Не должна отчитываться.
1: Все, нет, спасибо.
2: Конечно. Пожалуйста.
0: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
3: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу: я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна? Я теряюсь.
0: Сатья отвечает.
2: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась.
3: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
2: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
3: Не знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
2: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. Ты обо мне заботишься, ты обо мне беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко по-сарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну, что такое? Я все объяснила.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.
4: Наши глаза зажжут город.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Пешки Плюс. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Что-то

0: Все песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд. Но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Так сложно порой выбрать между Багамами и Канарами. А вот, кстати, реальный пример. Диалог двух супругов. Дорогой, я вот без твоего разрешения, правда, но сходила к доктору, и он мне порекомендовал, чтобы мы поехали отдохнуть, съездить на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
3: Куда мы поедем? Мы поедем к другому доктору. А вот, ну прям первоклассный анекдот. 1 сентября первоклашка идет в школу, родители его отправляют и говорят:
2: ну вот, сынок, поздравляем, первый раз в первый класс, давай там. Спустя какое-то время ребенок возвращается домой и говорит:
3: пап, мам, ну как вам не стыдно, а? Ну вы меня обманули. Подожди, как, что случилось, в чем дело? Расскажи спокойно. Ну вы же сказали, в первый класс, первый раз, в первый класс, ну первый. Ну, а там стулья тесные, кормежка дрянь. Это даже не эконом.
2: Друзья, не бойтесь экспериментировать в постели. Больше творчества. Вот только представьте. Беседуют двое супругов. Дорогая, я хотел бы попробовать что-нибудь новое в постели. О, любимая, это восхитительно. Я и сама мечтала об этом. Давай же, я покажу тебе, как менять пододеяльник.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик, которому шарф завязывает отец, умеет задерживать дыхание на 5-6 часов.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С 8 утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у их обеих хорошо на душе? Празднично с утра. С утра празднично. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была. Вахтерша, баба Даша, сексуальная. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну только чтобы солнце побыстрее зашло. И все, и не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который руководит, это главное. Он только кричит из окна. Контакт? Мы все, есть контакт. От винта? Мы все, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно. Важно, что он пойдет доброжелательно. А ты доброжелательно останешься. Потому что такое все вокруг, такой коллектив. Поцелуй через каждые 5 метров. Кто вошел во двор, встретили. Вышел со двора, простились. А если у кого-то что-то с семьей, только вместе садимся обсуждать. И целуемся, и плачем. Директор доберется до нас, узнает, в чем дело. Заплачет. Тоже живой. Конечно, я бы вас обманул, если бы не сказал, что есть среди нас еще люди, которые не пьют. Вот понаблюдайте. Я сам видел одного такого 3 года назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, сам скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. Потому что у нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, все лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей, до середины долетали и исчезали к чертовой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не по долгу службы, а по долгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

наслаждение и любовь. Нам надо ждать, что изменится все само собой.

все сбывается, если ты.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мадемуазель, можно вашу ручку? Надо же, какая тонкая и изящная. Достанешь, дядя, огурчик?

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.

0: Махачкале.
1: Это что? Это...
2: Я профессор из технического вуза. Школы хватит нам дебилов поставлять. Как так можно, что студент второго курса не в курсах, как скорость вычислять? Через время, через расстояние, просто подели их, ты баклан тупой. А не можешь, значит, до свидания. Универ прощается с тобой.
1: Странно, что у тебя универ до сих пор не прощается с тобой.
2: Он никогда не закончится.
1: Ну, потому что мы все любим этот сериал. Тропинки, тропинки. Откуда, блин, тропинки? Берутся все тропинки. И кто их натоптал? Кстати, реально, я тоже об этом всегда задумываюсь. Они такие протоптаны, как будто там толпа ходит.
2: Это реально, я тоже думаю. Ты раз и в тропинка. А зачем тут? Ну, как бы, можно же обойти. Ой, мне опять про собачку.
3: Шпиц, что за странная порода, смесь мочалки и урода, что за псина фиг поймешь.
4: На Юмор ФМ.
1: Широка река, глубока река, если ты бухой, это все фигня.
3: Жиза! Любишь ты Алешку больше, чем меня. Меня ты любишь больше, чем его. Его ты любишь больше, чем он их. Тех, кого тебя, его и их. Потому что есть места имения. Они же созданы не зря. Они шли все твои мечты. Он, она, оно, они, мы, я и ты.
1: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
3: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
3: Пока!
4: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.
2: Я интересуюсь тобой, но не глубоко. Иногда

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: «Угарный папа».
1: Степан 7 лет подходит на кухне к маме и спрашивает: «Мам, хочешь анекдот?» «Конечно хочу», отвечает мама. «Да? А он тебя не хочет». В детском клубе широко и весело отпраздновали день рождения 4-летней Евы. Весь следующий день она ходит расстроенная. Бабушка спрашивает: «Ева, тебе что, не понравился праздник?» «Праздник понравился», вздыхает Ева. «Но мне уже 4 года, а титьки так и не растут». Егору 6 лет. Он ходит на подготовительные занятия в школу. Вечером занимается с бабушкой. Пишет нолики, рисует крючочки, палочки. В конец замучился и говорит: «Бабуль, надоело мне это все. Вот закончу первый класс и сразу же пойду, как ты, на пенсию».
0: Угарный папа.
1: 7-летнюю Лизу записали на секцию по вольной борьбе. Приходит домой с первой тренировки и говорит: «Единственный плюс на занятиях – красивый тренер». Стеша исполнилось 8 лет. В подарок получила умную колонку. На следующее утро перед выходом в школу Стеша подходит к колонке и говорит: «Алиса, мы уходим. Если кто-то будет стучать в дверь, гавкай». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если написать на бумажке свой возраст, а потом дописать 1000 рублей, вы поймете, в сущности, вам еще так мало лет.

0: FM. Шутки.
1: Возможно, нынешние мужчины и измельчали, зато как прибавили в весе.
0: И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: любовь.
2: Они были идеальной парой. Он тряпка, она швабра.
3: Когда девушка говорит, что для нее самое главное в парне чувство юмора, она имеет в виду, что красивый и богатый мужик должен еще уметь хорошо шутить.
2: У пессимиста давно не было девушки. А оптимиста была. Но давно. Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков. А хомячки никого не любят.
4: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги, пока засор на кухне не разлучит вас.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Беру пассажиров по пути.
7: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Крылатая фраза «все могут короли» в полной мере относится и к королям шахмат. Великие шахматисты – люди по определению серьезные. Но и с ними происходили призабавные истории. Вот лишь некоторые из них.
0: «Шутить изволите».
1: Гениальный шахматист Роберт Фишер всегда требовал абсолютной тишины в зале и болезненно реагировал на малейший шорох. В одной из партий поединка за шахматную корону с Борисом Спасским он внезапно оторвал взгляд от доски и недовольно крикнул: «Девочка в 12-м ряду, немедленно прекрати сосать леденцы!» «Да я всего-то третий взяла», — попыталась оправдаться юная поклонница шахмат. «Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю?» Выдающийся русский шахматист Александр Алехин впервые принял участие в заочном шахматном турнире в 1902 году. Один из участников турнира в своем письме обращался к нему как «уважаемый господин Алехин». Противник будущего гроссмейстера не знал, что уважаемому господину на тот момент едва исполнилось 10 лет. Знаменитый кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка проводил сеанс одновременной игры. Один из соперников, сдавая партию, спросил его: «Скажите, пожалуйста, маэстро, хорошо ли я играю?» «Неплохо», — ответил Капабланка, «но почему вы ни разу не ходили конями?» «Я, конечно, пошел бы», — услышал он в ответ, «если бы знал, как они ходят».
0: «Шутить изволите».
1: И как тут не вспомнить 12 стульев Ильфа и Петрова? Великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Очередной выпуск «Шутить изволите» ждет вас на Юмор-ФМ уже очень скоро. Прощаюсь ненадолго, ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
5: Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
0: Юмор ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура.
2: Ты смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: Так, поаплодируйте, кого есть дети. Поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь, я недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать. С появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я вообще, я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит. Все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый. С песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику. Лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включают там коржик, карамелька, компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, карамелька, компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела «Простоквашино»? Она говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняло, внушительное. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил, Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в детскую комнату. Я говорю, слушай, я говорю, когда у нас говорили слово «детская комната», все очковали. Потому что дальше было милиции. И до последнего никто не знал, есть она на самом деле, эта детская комната или нет. Кто-то был в детской комнате в этой? Вот один человек. Ты в садик как возвращался? Вечер в хату, говорил? Тихий часик в радость, кефир в сладость? Я говорю, что там делать? Ты туда заходишь, там такие игры, такие приколюхи. Я говорю, я сам хочу в этой комнате играть. Ну реально. Потому что у нас их не было, у нас была стройка. Мы хичили на стройке все время. Во что? В лово, лови камень. Бу. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтобы меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я 3 раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки засрал.
2: Спасибо, пока.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На встречу выпускников пришел только отличник Вася. Остальные приехали, приплыли, прилетели.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Утром проснулся, смотрю, что-то не то. И главное, что-то не то. Проснулась и тоже смотрит. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Лучше хреновый день дома, чем хороший день на работе. Сегодня вторник, завтра среда. Делайте выводы. А мужик-проказник работает и в праздник. Взрослая жизнь – это когда ты делаешь все, что хочешь, как только сделаешь все, что не хочешь. А когда сделаешь все, что не хочешь, то ты уже ничего не хочешь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: О, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: KGM представляет. 70 лет. Мы создаем надежность. Надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
16: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
17: А поехали всей семьей!
18: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: Star FM. Шутки.
1: Группа туристов уехала отдыхать дикарями и вернулась дикарями. В таком возрасте людей не перевоспитаешь.
0: И пе.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити Криминалити.
3: Вчера, 19 декабря 2019 года, я, проходя по улице Ленина, обнаружил гражданина Петрова, нарушающего постановление мэрии за номером 3141 на стену гостиницы «Сибирь». Я сделал гражданину устное предупреждение. Он повернулся и продолжил нарушать постановление 3141 непосредственно на меня. Я повел гражданина в полицию. По дороге он злостно продолжал нарушать постановление мэрии 3141, причем делал это с особым цинизмом, то есть зигзагообразно. Когда я привел гражданина в полицию, он прекратил нарушение постановления мэрии номер 3141, но не потому, что осознал, а потому, что иссяк. Моя промашка заключалась в том, что в попыхах я наизнанку натянул трусы, которые впоследствии оказались женскими и не моими, в чем меня и уличила жена. На лбу Сидоркиной виднелась огромная шишка от удара тупым предметом, которым оказалась голова пьяного супруга. Я не хотел красть чемодан. Проходя мимо потерпевшего, я поскользнулся, машинально схватился за его чемодан, после чего по инерции пробежал с ним 50 метров. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Садке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов выше нуля. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Садке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
2: Реклама.
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
11: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
12: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Таганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
13: ИП 0, Крилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
14: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
15: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
14: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
13: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
16: Юмор ФМ. Хорошие новости.
17: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
18: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
19: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о дорогах. В регионе установят более 3000 новых знаков. Южноуральцам предлагают оценить качество дорог. А в Челябинске магистрали начали украшать цветами. В 2026 году на региональных дорогах Челябинской области установят свыше 3300 дорожных знаков, а также смонтируют более 2 километров пешеходных ограждений и обустроят 23 остановки общественного транспорта. Планами на сезон с информагентством «Первое областное» поделились в региональном Миндортрансе. Среди других важных работ – установка 12 светофоров. Также в этом году дорожники нанесут более 23 тысяч квадратных метров разметки, смонтируют свыше 32 километров барьерного ограждения и проведут более 10 километров линий наружного освещения. А на мостах и трассах региона установят новые элементы безопасности. Тем временем южноуральцам предлагают принять участие в опросе по качеству дорог. Его организовал Общероссийский народный фронт. Согласно нацпроекту «Инфраструктура для жизни», к 2030 году доля дорог опорной сети в нормативном состоянии должна вырасти до 85%. Сейчас активисты ОНФ выясняют у жителей, насколько их устраивает состояние проезжей части и дорожной инфраструктуры. Свое мнение могут высказать граждане от 18 лет. Анкетирование доступно по 5 июня. Для этого потребуется всего 10 минут. Ссылку на опрос можно найти на официальном сайте мэрии Челябинска. По итогам исследования ОНФ готовит доклады и предложения президенту России. И еще одна хорошая новость с дорог. В Челябинске до конца недели вдоль проспекта Ленина установят кашпо с сезонными цветами. Композиции украсят придорожные заборы, сообщили в пресс-службе администрации. Разноцветные петунии вырастили в теплицах муниципального предприятия. За растениями будут ухаживать все лето, подкармливать, поливать и при необходимости делать обрезку. Напомню, петунии для украшения города выращивают на рекультивированной городской свалке. В 2021 году источник загрязнения превратили в зеленый холм и базу для выращивания рассады. Власти города попросили челябинцев бережно относиться к сезонным украшениям. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
16: Всегда хорошие новости.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет, никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь, он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет, он разворотил дверь, просто вцепился с клещами. У него пальцы как пассатижи. Он вот раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда», говорит. «Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Затащили, все, стоит он рядом со мной. У вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивает? «Это 46-й?» На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А что вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава Богу! Как можно нас предсказать, американцы? Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой.
2: Презервативы есть?»
1: Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте волокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказов всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, говорит: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимай 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Юмор ФМ.

Снежинске 9 часов.

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: С наступившей пятницей поздравляем всех людей с графиком 5-2. Часть этого прекрасного, великолепного дня проведем вместе. Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара, Оля, доброе утро.
2: Доброе утро, Антон Юрьевич Бурный. Всем приветики. Пятница здесь, вы здесь. Юмор мы для вас подобрали самый-самый-самый. Так что будьте уверены, ну, будет классно.
1: Лучшие миниатюры проекта «Лига городов» под занавес часа на экваторе 60-минутки. Наш фирменный пародийный проект. Не реклама, но еще раньше здесь герои любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: И наше фирменное
1: «Доброе-бодрое».
0: Шутки шоу утром на Юмор ФМ.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. На Юмор-ФМ.
1: Чему мы хотим посвятить ближайшие 3 часа эфирного времени шуток-шоу? Но, возможно, сделаем жизни мужчин и женщин чуточку легче, чуточку проще.
2: У нас сегодня будет программа, получается, «Мужчина и женщина». Что-то в этом духе.
1: Почти мужское и женское, да.
2: Да-да-да, я про это же и намекала.
1: Так вот, вопрос звучит следующим образом. А что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знали о мужчинах, ну и, соответственно, мужчины о женщинах?
2: С кого начнем?
1: Ну, давай с меня начнем.
2: Ну, давай начнем с тебя.
1: Ну, смотри, общеизвестный факт. Мужчины далеко не всегда умеют читать мысли. Далеко не всегда понимаем намеки. Поэтому, уважаемые, прекрасные наши, просто напрямую говорите. Хочу телефон. Не надо
2: прям
1: намекать.
2: Вот так?
1: Конечно.
2: Ладно.
1: Надо бы обновиться. Надо бы телефончик новенький.
2: Ладно.
1: Ну, так понятнее.
2: Если говорить про женщин, хочется тут процитировать практически гостя из будущего.
1: Так.
2: Плачь-плачь, танцуй-танцуй, беги-не беги, не убежишь. Вот так. Подходит?
1: Это ты о том спектре эмоций, которые переживает женщина.
2: Конечно.
1: В секунду.
2: Конечно, это вот за микросекунду просто. Даже такой вот единицы времени нет, сколько вот происходит всего в жизни женщины.
1: Да, к этому привыкнуть невозможно, но относимся с пониманием.
2: Понимайте. Понимайте, принимайте и пишите нам, пожалуйста.
1: И благодарите.
2: Да. И не благодарите, что в вашей жизни такое счастье.
1: Да, пишите в веселый чат свои варианты. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение.
2: Да, что бы вы хотели, вот как можно больше узнать, ну, чтобы... Сейчас, подожди.
1: Чтобы вы хотели,
2: переведи,
1: чтобы,
2: пожалуйста, Антон.
1: Чтобы вы хотели, чтобы как можно больше, собственно, женщины знали о мужчинах и наоборот, мужчины о женщинах.
2: Именно так. А прямо сейчас лучшее для вас «Однажды в России».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на съемках сериала «Обожженные сердца».
3: Оксана, Оксана, мы с тобой не молоды. Мы с тобой по отдельности не молоды, и вместе мы тоже не молоды. Нам с тобой вместе 85 лет. И пусть твой вклад в это чуть больше. Оксана, у нас на двоих 6 детей. 6 твоих, 0 у меня. Мы с тобой не раз были в браке. Я 2, ты 11. Но и то не раз. Поэтому у меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь, у нас что-нибудь получится, а?
4: Ой, не знаю, Карен, я столько раз обжигалась.
3: А я сколько раз обжигался?
4: Даже странно, что до сих пор мы не обожглись друг об друга. Первый раз я обожглась на школьной дискотеке.
3: Так рано?
4: Да. Он целовался с ней. Это меня так обжигало. Но я продолжала с ним танцевать.
3: Просто ты тогда еще не знала, что легче отпустить. И чем дольше держишь, тем сильнее обжигает.
4: Обещай, что никогда, никогда не уйдешь к моей матери.
3: А, ты настолько обожжена? Кто? Кто посмел так с тобой поступить? Как его зовут? Кто это?
4: Это любовь всей моей жизни, мой 5-й муж. Теперь мой отчим.
3: А ты, ты обещай, что никогда я в нашем доме не встречу чужого мужчину в моих трусах.
4: Ты тоже так обжигался?
3: Конечно. Что значит тоже?
4: Как-то раз я пришла домой, а мой 5-й муж лежит в постели с мужчиной в моих трусах.
3: Я начинаю подозревать, что ты больше обожжена, чем я.
4: Мое сердце настолько обожжено,
3: как?
4: Словно пепел, что у меня даже изо рта пахнет дымом.
3: Я думал, это от того, что ты много куришь.
4: Где, где? Сердце, сердце.
3: Оксана, поехали ко мне. Поехали ко мне, я тебя прошу. Прямо сейчас.
4: Карен! А? Прежде чем решить, подумай 300 раз. Как-то раз я после ресторана поехала к моему мужчине домой. Как ты думаешь, чем все закончилось?
3: Ты обожглась?
4: Я обожглась.
3: Так и знал! Садись.
4: Мы приехали к нему домой, выключили свет.
3: Ну?
4: И прожили 3 года.
3: Подожди, так ты что, не сразу обожглась?
4: Нет, через 3 года.
3: Оксана, ты меня тоже пойми. Мне же не так просто тебя сразу к себе домой позвать, ведь я тоже...
4: Обжигался?
3: Откуда ты знаешь?
4: Мое обожженное сердце мне подсказало, вернее, то, что от него осталось.
5: Вам кальян не горчит?
4: Горчит. Что ты знаешь о горечи, мальчик? Горечь — это когда в дверь звонит отец твоих детей, и 6 детей счастливые бегут к двери, а 5 уходят обратно грустные. Вот это горечь. А кальянчик еще можно потянуть.
3: Да.
5: Ну так вам угли менять или нет?
0: А поменяет ли кальянщик угли Оксане и Карену, вы узнаете где-то через 56 серий. Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда нашей бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей 85, и мы понятия не имеем, где она.

0: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знали о мужчинах, ну а мужчины о женщинах, соответственно. Так поставлен нами вопрос. Давайте к вашим ответам из нашего веселого чата. Азнавур написал, что мы тут не про любовь спорим. Женщины давно все знают. Кто кормит, кто молчит, кто уезжает за хлебом. Угу. А я вот смотрю на дочь и думаю, пусть найдет того, кто не будет прятать слезы, как я, и не уедет туда, где нас не ждут.
3: Слушайте, красиво. Вот про мужские слезы так и есть. На самом деле это не...
2: Слабость.
3: Не про слабость, это про доверие.
2: Угу. Вот. Продавец нужно. Про доверие, да.
3: Да, продавец, да.
2: Мы буквально недавно на днях как раз-таки говорили о том, давали новость, так сказать, что почему мужчины умирают чаще, да, живут меньше, чем женщины, потому что реже плачут.
3: Да-да-да, поэтому мужчины, не прячьте своих слез. Дмитрий вот написал, а я про женщин хочу узнать вообще все. До мелочей.
2: Это невозможно.
3: Но подождите, мужчины, вообще-то мелочей у нас нет. У нас все важное.
2: Вот-вот, Дмитрий, уже претензия, слышите? А невозможно все знать про женщин до мелочей, потому что они сами не знают о себе все до мелочей. Да?
3: Мы знаем, что мы ничего не знаем.
2: Видели бы вы сейчас это лицо тут довольное, смеющееся в студии. А Саня нам пишет, чтобы женщины знали, что если она, собственно, бросит руль и спрячется в домике, то дорожная ситуация не изменится. И тут надо все самой контролировать. Работал какое-то время инструктором по вождению, и там такое дамы чудили. Но это естественная, кстати, реакция девушек, когда только они начинаются. Не у всех, конечно.
3: Бросить руль,
2: некоторые
3: спрятаться
2: садятся,
3: в доме.
2: Да, садятся за руль, все. Какая-то, да, ситуация нештатная, все.
3: Поэтому Саня после этого решил стать так.
2: Страховым агентом?
3: Да-да-да.
2: Вот откуда ноги растут.
3: У него столько там клиенток уже набралось. Такой, алло, здрасте. Я вообще вот сделаю такую страховку.
2: Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знали о мужчинах, а мужчины о женщинах. 915-0303-567. Ну а мы хотим, чтобы как можно больше людей наслаждались и получали удовольствие от нашего фирменного пародийного проекта.
3: Не реклама на Юмор-ФМ.
2: Юбилейный сезон.
1: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло?

0: Когда мужчина красиво и дорого одет, это производит впечатление. Но когда мужчина красиво раздет,
1: это буквально сводит с ума.
2: Сеть салонов элитного мужского нижнего белья «Труханы».
1: Брифы, слипы, хипсы, облегающие боксеры, свободные семейники, шелк, хлопок, лен и эластан. Хит продаж – плавки с якорьком. Настоящая классика пляжного отдыха.
2: «Труханы». Огромный выбор, разумные цены.
1: Раздевайтесь смело. Теперь вам есть что показать.
3: Yeah, man, this is true.
2: No, man, this is «Труханы». Сеть салонов элитного мужского нижнего белья.
1: Мужики и пацаны, приходите в «Труханы».
0: «Труханы» на страже мужского достоинства вот уже 15 лет.
4: Ищите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
5: Мама, мама, я хочу Тарасика!
6: Тарасик – инновационное детское питание.
4: Для гурманов от 1,5 лет и старше.
5: Тарасик!
6: Фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
4: Ананас и холодец, манго и хек. Клубника и гудрон.
6: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный со вкусом карасика.
4: Продукты «Тарасик» содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
6: Ваши дети полюбят «Тарасика».
5: «Тарасик»!
6: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8 800 350 16 16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Юмор ФМ

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никогда не понимала пожелания мужика тебе богатого. Пожелайте мне просто богатства. Зачем мне посредник между мной и деньгами?

0: на Юмор-ФМ.
1: Так, сегодня мы с вами пытаемся узнать чуть больше друг о друге. Соответственно, мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Так вот, Алексей написал веселый чат. Женщины живут дольше, потому что у них нет жен.
2: Ну, конечно, именно поэтому. Потому что мы посуду моем, мы недавно рассказывали. Алексей, что ты ржешь?
1: Да, мужчины не плачут, женщины моют посуду.
2: Вот, поэтому мы и живем дольше. Вадим вот написал, когда женщина вздыхает и говорит «все нормально», это не констатация факта, а начало квеста с плохой концовкой. И да, она заметила, что вы не закрыли шкафчик на кухне 3 года назад и до сих пор это помнит.
1: Это есть такая, конечно, суперспособность у прекрасной половины человечества.
2: 3 года помнить?
1: Ну, 3, в лучшем случае. Там больше, может быть.
2: Я, честно, стараюсь забывать, Антон, все твои косяки.
1: Мои?
2: Ну, например.
1: Вот мы и узнали, что у меня были косяки, оказывается, за все это время. Удивительно.
2: Да-да-да.
1: Ну, спасибо тебе, Ольга Сергеевна.
2: За то, что я забыла?
1: Я, кстати, тоже вот из категории тех людей, которые быстро отходчивые, скажем так. Все плохое забывается, в памяти только хорошее.
2: Вот видишь, хорошо, что тебе не приходится помнить мои косяки, их просто нет.
1: Да, их... Промолчу. Василий написал следующее. Женщины, они как цветы, красиво цветут, но быстро вянут. Мужчины, как садовники, оставляют красивые цветы и удаляют увядшие.
2: Из своей жизни вы имеете в виду, да, Василий?
1: Да, Василий, после таких комментариев можно нарваться на хейт, так называемый.
2: Да нет, все нормально, Василий.
1: Вот, слышите, интонации в голосе уже пошли.
2: Что? Ой, говори дальше.
1: Она вот вроде улыбается сейчас, сидит. Я вам открою тайну. Но в глазах-то читается, конечно.
2: Сейчас
1: там...
2: ты получишь за всех, вот всех.
1: Казалось бы, причем здесь я.
2: Да? А ты, просто ты близко.
1: А что, ты посмеялся над комментарием, да? А ну-ка. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Пишите, что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знали о мужчинах, а мужчины о женщинах, соответственно.
0: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Мы сегодня познаем друг друга. Мужчин и женщин, соответственно. Ну и, кстати, как вот гласит статистика некоторая, женщины более аккуратные водители.
2: Да. Поэтому, кстати, я не вожу. Я не готова мириться с остальными хамами на дорогах.
1: Это было бы, конечно, эпично.
2: Да, я бы выходила и рассказывала, как надо водить правильно. А как правильно улыбаться, на самом деле, такого правила нет. У каждого своя индивидуальная улыбка.
1: И она нам подходит.
2: Да, яркая, потрясающая.
1: Скромная.
2: Робкая. Нежная.
1: В общем, поделитесь своей улыбкой на сайте веселорадио.ру. Для чего? Для того, чтобы выиграть автомобиль в 2026 году.
2: Да.
1: Правила остаются прежними, вы их легко найдете на сайте веселорадио.ру.
2: Мы обязательно сегодня кому-то позвоним и спросим, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Ну а прямо сейчас мы предлагаем вам позвонить нам, чтобы забрать сладкий вкусный подарок.
1: 229-2909, код Москвы, 495. А еще раньше наслаждаемся лучшими миниатюрами юмористического проекта
2: «Лига городов».
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
5: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления. Представьте все самые приятные моменты в вашей жизни. И умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды «Мишлен». Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. «Это они».
1: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
5: Точно, Батрутдинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
1: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
6: Мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
7: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
8: Когда ты прекратишь уже это все?
7: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
8: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
7: Вот и я об этом, и я...
8: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
7: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа, ну, растяпа.
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. Карталак, Троицкий и Южноуральские – до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске – плюс 27.
10: Реклама.
11: Куда в отпуск поедешь?
12: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
11: Это в Сочи?
12: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
13: Беру пассажиров по пути.
14: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
15: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Всемирный конгресс математиков закончился массовой дракой. Видимо, что-то не поделили.

0: на Юмор ФМ.
1: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
2: В эфире «Юмор-ФМ» музыкальный эксперимент, имя которому «Дабл Баттл». Мы с Олей блистаем своими вокально-речитативными данными. На связи со студией у нас Виктор находится этим утром. Виктор, приветствуем.
3: Доброе-бодрое, Виктор. Я, честно говоря, сейчас была в шоке, потому что, ну, так впервые он обычно так скромненько нас представляет, а сегодня чет разошелся. Виктор, вы можете выиграть вкусную подборку продуктов от спонсора, новинку, конфетные семечки от «Мартина», освежающую колу от «Мартина» и снеки от «Мартина».
2: Вот такой набор.
3: Да.
2: А всего-то
4: давайте
2: нужно...
4: Попробуем.
2: Давайте, всего-то нужно справиться с нашим музыкальным заданием. Мы с Олей традиционно исполним куплет-припев. Они написаны по мотивам какой-то известной композиции.
3: Блестяще исполним, да?
2: Блестяще, великолепно исполним, да. Песня может быть как детская, из какого-то мультфильма, либо кинофильма, так и вполне себе взрослая, какой-то хит современный, либо же недавнего прошлого.
3: Да-да-да. Готовы?
4: Да, да.
3: Готов. Вы там посуду, давай, что ли, моете, Виктор?
4: Нет, около работы стою.
2: А, все правильно. Так, Виктор, ну, вам мы желаем удачи. 3, 2, 1, вперед.
3: Поехали.
0: Пошумим. Юмор ФМ.
5: Антон Бурный.
0: Ольга Маршара.
5: Зажигаем.
0: Ау. Яу. Поехали.

0: способен.
1: Дерево срубить тоже?
0: Отец может.
1: Всех сильнее отец и всех умней. Только рожать, стирать, убирать не умеет.
0: Кузнецы, бойцы, дельцы и творцы. Это все отцы, это все отцы.
1: Этот рэп мы читали для тех, кто в теме. А если ты еще не отец...
0: Пришло твое время.
2: Упс. Упс, Виктор.
3: Папа может все что угодно.
2: Это вопрос или утверждение?
3: Утверждение.
2: Давайте проверять. Виктор, а у вас сколько? А то вот прям в голосе было слышно, что, ну, такая легкая усталость.
4: Опыт был слышен.
2: Да.
3: Две девочки.
2: Вы папуля, получается.
4: Красота какая.
2: Виктор, поздравляю вас! Сегодня наш спонсор дарит вам вкусную подборку призов. Новинку конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. И мы даже знаем, кому это все достанется.
4: Скорее всего, да. Виктор, поздравляем.
3: Да. Спасибо.
2: Хорошего дня.
4: Да, вам спасибо за игру. Настроение классное.
2: Ну вот, подарки выиграл, теперь можно и поработать.
4: В конце-то концов.
5: Реклама спонсора. Конфетные семечки.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знали о мужчинах, но о мужчинах о женщинах? В этом вопросе с вашей помощью, разумеется, разбираемся.
2: Евгений, кстати, в ВК написал: в каждом человеке должна быть загадка, а тем более женщина. Это непредсказуемая загадка. Но вот одно хотел бы знать. Откуда у женщин столько энергии на все, особенно на язык, который выдает и спрашивает столько информации, на которую нельзя ответить? Потому что не успеваешь ответить, прилетает другой вопрос. И ты уже не помнишь вообще, о чем думал.
1: Да, тут да. Это риторический вопрос, это риторический.
2: Это боженька нас вот так вот наградил вот такой особенностью.
1: Кстати, что еще неплохо бы знать женщинам о мужчинах. Mm-hmm. Вот пришел ваш благоверный, да, с работы?
2: Дай ему полчасика.
1: Полчасика посидеть, тишины? Просто в себе побыть, да.
2: Полежать.
1: Адаптироваться.
2: Слушай, ну на самом деле это касается не только мужчин, и некоторых женщин. Я просто знаю, что в одной семье есть правило. Мама приходит с работы, полчаса ее вообще никто не трогает.
1: Все по углам быстро разрослись, да?
2: Нет, она просто уходит.
1: Маме на глаза не попадаемся.
2: Нет, она уходит в свою комнату, и вот туда нельзя заходить, звонить, стучать и кричать: «Мам!»
1: Личное пространство нужно всем, и мужчинам,
2: конечно,
1: и женщинам. А нам нужны ваши комментарии. 915-0303-567. Здесь «Шутки шоу» в студии МРФМ Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого!
0: «Шутки шоу» утром на Юмор-ФМ.
3: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: на Юмор-ФМ.
1: 22 мая, на календаре пятница, по списку праздников предлагаю пробежаться. День рождения тюбика для зубной пасты отмечается сегодня.
2: Это важный праздник. Каждое...
1: Но с кем ты это еще так часто встречаешься?
2: Дважды в день,
1: дважды,
2: да?
1: Дважды в день, да.
2: Утром и вечером, иногда даже днем.
1: Да, 134 года тюбику.
2: Обалдеть, тюбик. А также мужчин называют некоторых, да?
1: Что-то там такое, да.
2: Я, правда, не помню, что конкретно это значит, но что-то нехорошее.
1: День винегрета.
2: Кстати, это прям вот не повод ли отметить этот праздник салатиком?
1: Вообще, кстати, полезным. Поймал себя на мысли, что давненько не ел винегрет.
2: Вот.
1: Не то чтобы он входил в топ моих любимых салатов, но
2: факт.
1: Но,
2: тем не менее, это полезно.
1: Факт стоит.
2: Хотя некоторые мужчины говорят, что это подножный корм, и мне это насыпать не надо.
1: Соглашусь с некоторыми мужчинами. День основания Третьяковской галереи также отмечается сегодня.
2: Сколько же?
1: 170.
2: Обалдеть. Ты там был хотя бы раз?
1: Один раз.
2: Один раз?
1: Угу.
2: Прям один и все?
1: И все.
2: А чтобы не понравилось?
1: Да не то чтобы, но как-то вот не довелось больше.
2: Не довелось, понятно. Нет, я в свое время, пока у меня был студенческий...
1: Угу. Чужой.
2: Нет, у меня был мой собственный студенческий факультет культурологии, и можно было ходить туда бесплатно. Вот пока можно было ходить бесплатно, я ходила.
1: Такой набор праздников. Выбирайте любой повод устроить сегодня вечеринку. Это Шутки Шоу, давайте продолжать. Как всегда, те, кто, собственно, делится будет юмором в рамках 60-минутки, самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, под занавес этого часа.
2: Еще раньше здесь появится Сатья, причем, кстати, он появится с юмором, с юморным ответом на серьезный важный ответ. Вот так скажем, вопрос точнее.
1: Да, все будет именно так. Ну а прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ те самые золотые номера той самой горячо любимой и обожаемой нами игры.
2: Он вернулся, тот самый КВН на Юмор-ФМ и только для вас.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пермского края. Город Пермь.
3: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
4: Игорь Александрович, она в Перми за это по шапке не попадет?
3: А это не от Перми, это от всей России. Охренела Москва, тут в метро есть заряд.

0: это нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: дружба, а секс?
1: А в пивных магазинах зачем 900 видов пива?
0: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
1: Резал елки пилой,
0: под кремлевской стеной,
1: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
0: Вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот сижу, третий день на муравьев смотрю. Ни совещаний, ни планерок. А ведь работают.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. О подарках, кстати, поговорим, которые мужчины преподносят как раз-таки женщинам. Так вот, выяснилось, что большинство мужчин за год дарят подарки на сумму примерно от 100 до 300 тысяч рублей. 31% тратит на это больше миллиона.
3: Это на одну женщину?
2: История об этом умалчивает.
3: Так.
2: Так вот, значит, мужчины в 47% случаев радуют свою даму в месяц. Раз, один раз в месяц, соответственно. 21% делает это чаще. Каждую неделю, каждую неделю, вот так, да. А самые популярные презенты — это деньги, цветы и сумки. Но встречаются и более, так скажем, нестандартный подход к подаркам.
3: Например?
2: 36% москвичей, например, преподносят шаурму как подарок.
3: Ты знаешь, кстати говоря, был у меня один знакомый, который дарил мне шаурму. И где он теперь?
2: Заблокирован, поздравляю.
3: Да нет,
2: в черном списке.
3: Слушай, ну просто так получилось. Но на самом деле я была рада шаурме в подарок. Прекрасно. Я подумала, ой.
2: Я буду иметь в виду. Ладно, это еще не все, в общем-то. Около 16%, например, считают за подарок хорошее отношение к женщине. И неразбросанное нижнее белье, носки, например, по всей квартире. Представляешь?
3: Ну, прекрасно, да. У меня, кстати, не разбросаны по квартире, и я рада этому.
2: Сама себе, получается, подарок преподнесла. Но, в общем-то, факт остается фактом. Самым популярным подарком остаются... Деньги.
3: Да, слушайте, ну это называется купи себе что-нибудь, а не вот это вот все.
2: Потому что лучшим подарком до 5000 рублей является что?
3: 5000 рублей. Вот ты знаешь, кстати говоря, одна моя подруга помогала соседу, значит, сделать налоговый вычет.
2: Так.
3: И он говорит, за твою помощь я тебе там...
2: С налогового вычета налоговый вычет еще
3: да,
2: один.
3: Да-да-да, купишь себе нижнее белье. Представляешь? Вот такие могут быть еще подарки.
2: Неплохо.
3: Да.
2: А это просто соседи.
3: Да, но, кстати говоря, он получил, но не поделился. Я хочу поговорить о насущном, о жаре, которая продолжает бить рекорды в Москве. И вот здесь, чтобы, так сказать, быть в добром здравии, помните о том, что как бы вы ни любили кофе, больше одной чашки в день нельзя пить кофе.
2: Ну все тогда, я уже две выпил.
3: Ты две уже выпил? Тогда все, Антон, пока, на всякий случай, я тебе скажу. Кофеин выводит жидкость из организма, а когда на улице высокие и слишком высокие температуры, ну это прям вот too much. И в то же время людям, у которых всякие там вот есть... скажем так, недостатки в организме, ну, всякие заболевания, такую погоду рекомендуют вовсе вообще исключить употребление данного напитка.
2: Больше воды.
3: Больше воды.
2: Больше шаурмы.
3: Да, вода и шаурма. Таков план на сегодня.
2: Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте-ка послушаем о взаимоотношениях как раз-таки.
3: Мужчин и женщин?
2: Абсолютно верно. Сатья с юмором прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
1: Сатья отвечает.
5: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
4: Да.
5: Друг. Вы же с ним не спите?
4: Нет.
5: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
4: Ну, он же друг. Мне никакого физического...
5: Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально непривлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
1: Сатья с юмором.
6: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
5: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать: я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он говорит: так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет: у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет: у меня, ну, некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Взять в оборот.
3: Все просчитать.
2: Первыми бить.
3: Пленных не брать.
1: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
5: Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы завтра в 23:05. Категория 16+.
7: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Последнее время просыпаюсь по ночам возле холодильника. Мне кажется, в меня вселился

0: That's right.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
2: Возвращаемся к теме нашего эфира. Спрашиваем, что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знали о мужчинах, а женщины, соответственно, точнее, мужчины о женщинах. Андрей написал веселый чат. Женщины должны знать, что путь к сердцу мужчины для красивых женщин лежит через желудок, а для некрасивых через печень.
3: А бывает вот такой путь, который и через туда, и через сюда?
2: Это, знаешь, это комментарий, после которого можно в печень получить.
3: Да? Но благо Андрей далеко, поэтому живите, Андрей, так и быть. Оля вот написала, как сказал Оскар Уайльд, женщин не нужно понимать, их нужно любить. Вот и все, что вам нужно знать. Женщинам нужна уверенность, что их любят.
2: А вот это факт, действительно.
3: Да, именно поэтому часто спрашиваю, а ты меня точно любишь?
2: В самый, вообще,
3: ты меня любишь?
2: В любой момент времени, вообще, просто в самый неожиданный. Сидит, смотрит сериал. Угу.
3: А ты меня любишь?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Что случилось? Анастасия пишет, солнышки наши. Так,
3: о-о-о,
2: джунгариками были,
3: да,
2: кукурузинками были. Солнышки.
3: Солнышки.
2: Доброе утро, доброе, доброе. Если пока нет мужчины, который будет дарить подарки, не сидит же без подарков, купи себе по розе. И пошли, в общем-то, слушать джаз, порадовать себя. О-о-о. Это первое дело с утра и вообще круглосуточно приветствуется.
3: Я вообще себя постоянно радую. Единственное, что я дарю себе не просто там розы, а сразу какое-нибудь дерево. Чтобы посадить можно.
2: Ну да, да, да, точно.
3: И радоваться.
2: У нас же, да.
3: Роза, она завянет.
2: Оля вошла в ту стадию, когда к земле потянула человека.
3: Да я всегда была там, Антон, я же телец. Я еще, когда мне было лет 10, у меня был собственный палисадник, и я там выращивала розы, цветочки всякие, картошку, кстати, даже. Ну, просто вот решила поэкспериментировать. Выросла, кстати.
2: Смотрите, какая барышня сидит, забирайте.
3: Не надо забирать.
2: Хозяйственная, высаживает что-то там.
3: Могу так высадить, что ого-го.
2: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567.
1: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: А у нас, кстати, здесь созданы благоприятные условия для того, чтобы шутка Николая Фоменко появилась в эфире через несколько мгновений, через считанные минуты, более того.
2: Я переведу слова этого загадочного человека. Через несколько минут прозвучит шутка Николая Фоменко.
1: А, вот теперь, конечно, стало куда понятнее.
2: Ну, там какие-то условия благоприятные, что... Непонятно было, ну вот, непонятно было. Ну, женщинам непонятно, может быть.
1: Тем женщинам, которые не стремятся понять, Оль.
2: А, то есть вот так, да? Хорошо. Ну, значит, смотрите, если вы в Улыбайзере, ушки на макушке, потому что можем позвонить именно вам. Если же вас нет, то...
1: То
2: не,
1: что?
2: Не позвоним. Ну вот сейчас не позвоним, а через несколько часов можем позвонить, если прямо сейчас вы зайдете на сайт веселоерадио.ру и поделитесь своей улыбкой. Все предельно просто.
1: Чудеса логики.
2: И бесплатно.
1: Абсолютно.
2: В смысле логики.
1: Сайт веселоерадио.ру. Там все подробности, друзья. Шутка. Николай Фоменко здесь в эфире МРФМ уже совсем скоро. Но еще раньше встречаем Дениса Клявера.
2: Он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Красота — это страшная сила и очень дорогое удовольствие. В кабинете у врача-косметолога. Доктор, ну что же, как и договаривались, мы сделали вам греческий профиль, разгладили морщины, удалили двойной подбородок, уменьшили рот. Ну, собственно говоря, что еще извольте? А можно мне сделать большие выразительные глаза? Конечно, взгляните на счет. Ребят, у меня для вас есть прекрасный анекдот про женскую смекалку. Представьте. Поздний вечер. Обычная городская квартира. Муж в отчаянии. Жизнь утратил для него всякий интерес. Он забирается на подоконник и собирается с духом, чтобы броситься с 15 этажа вниз. Вдруг из кухни выходит жена, взглянула, сразу оценила ситуацию и говорит: «О, очень кстати. Мусор захвати, пожалуйста». Ну сколько можно, если честно, смеяться над девушками за рулем? Дайте договоримся. Вот последний раз и все. Квартира. В квартире гуляет мужская компания. Звонит телефон. В трубке раздается приятный голос. Женское такси. Вызывали? Да, вызывали. А зачем? Ехать или поржать? Ну, если честно, нам, конечно, поржать. Тогда выходите. Она уже подъезжает. Сейчас будет парковаться.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов выше нуля. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirk-orion.rf 0+.
7: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Радио Юмор ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал Тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Не тяжелый люкс» Светлана Кудинова.
7: Возрастная категория 18+.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Кто сказал, что нет настоящих мужчин? Я сегодня видела одного. Он держал зонт над головой жены, пока та меняла колесо на машине.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка Николая Фоменко, да непростая, финансово выгодная, только что прозвучала в эфире МРФМ. Повторив ее дословно, либо же не исказив смысл, заберете 3000 рублей сразу же, а также путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, и имя счастливчика узнаем прямо вот через несколько мгновений. Сейчас немножечко посмотрим, как рябит в глазах немного от улыбайзера, скажем так. С невероятной скоростью крутится он, вы вот понимаете, что даже не успеваете прочитать ни имя, ни фамилию человека, ни разглядеть толком. Но сейчас у нас будет такая возможность. Потому что мы эту бездушную машину, как говорит Антон, остановим. Сделаем это.
2: Давай прямо сейчас.
3: 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Красавица, блондинка, кореглазая. Ольга из Москвы появляется в нашем улыбайзере.
2: Сколько позитива на самом деле веет от фотографии, да?
3: Очень позитивный человек. Я предлагаю сейчас позвонить, поделиться тоже настроением, и она с нами, шуткой, мы деньгами, путевкой в суперфинал. В общем, все вы знаете и без нас.
2: Звоним в столицу нашей необъятной, звоним Ольге прямо сейчас.
3: Кстати, можно загадать желание. А, нет, еще пока нельзя. Но вот как только Оля появится в эфире, можно будет загадать желание всем остальным.
2: 30 секунд есть у Ольги на то, чтобы поднять трубку и успеть нам повторить шутку Николая Фоменко, которая буквально только что прозвучала.
4: Занят.
3: Занят? Точно? О, Оля? Нет, все?
2: Все, не занят. Занят абонент.
3: Ну, занят так занят, получается, да?
2: Получается, что же теперь делать там?
3: А мы, кстати, не заняты. Мы тут с вашим полным, так сказать, распоряжением до 10:00 по московскому времени. И, между прочим, конкретно вам, Ольга, можем позвонить еще как-нибудь. А может быть, не мы, может быть, две Юли.
2: Да, но,
3: Настя Иванова.
2: Факт остается фактом. Ваше фото, ваша улыбка остается в нашем улыбайзере. Да, действительно, попытка номер два может произойти. Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, это легко исправить. Сайт веселорадио.ру. Заходите, делитесь своей фотографией, которая вам больше нравится.
3: Да.
2: И остановитесь в один ряд с претендентами на автомобиль за улыбку.
3: Всем удачи.
2: Данный же эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу.
1: Добро пожаловать в новый час всем тем, кто настроен на первое юмористическое. Вот в каком вопросе разбираемся с вашей помощью. Что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знали о мужчинах, а мужчины, соответственно, о женщинах?
2: Я бы хотела, чтобы все женщины знали, что некоторые мужчины могут быть мстительными и злопамятными. Вот сейчас Антон специально надел наушники и начал орать некрасиво песни. И такой говорит: «Нравится?» Я, Антон, красиво пою песни.
1: Заметьте, я сделал это один раз. А ты делаешь это
2: один раз
1: в 5 минут.
2: От души, просто от души,
1: Антон. От души, пожалуйста, озвучь, что пишет наш слушатель.
2: Кирилл написал, что женщинам нужно, чтобы их слушали. Но если я буду слушать все, что они говорят, я сойду с ума. У меня жена, теща, две дочки и начальница.
1: Кирилл, вы там, да, держитесь, конечно, обеими руками за что-нибудь.
2: За что-нибудь?
1: Ну да, покрепче.
2: Хорошо.
1: Я представил просто на секунду. Представляешь, какой поток информации ежедневно
2: представляю. Получает Кирилл? Ну, только Кирилл сильный, он справится и выдержит все.
1: Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знали о мужчинах, а мужчины о женщинах? 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Шутки-шоу в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара здесь.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: Традиционно делимся с вами планами юмористическими на оставшееся эфирное время шуток-шоу. Николай Фоменко появится 5 шуток подряд про шоу-бизнес. Услышим под занавес часа.
1: Классно, кстати, еще один деятель шоу-бизнеса появится где-то на экваторе этого часа. Гар Дмитриев, он же угарный папа, и представит перлы наших любимых детей. Причем это сделает с чувством, с толком, как он может и любит.
0: С расстановкой. Ну, а еще раньше здесь шутки, песни, плюс. Слушаем все в эфире Юмор-ФМ, пересматриваем все в нашем официальном канале Юмор-ФМ на Рутюб.
1: И лайки ставим. Ну, а пока для вас поют и шутят. Коротко, смешно и по нотам. Стас Ярушин.
0: Надежда Ангарская.
1: Плюс
0: Хабиб.
2: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
3: Шутки-песни плюс Стас Ярушин. Шутки-песни плюс Надежда Ангарская.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Так, я, да?
4: Назови меня в койке по имени и по отчеству. По фамилии, ты прости за такие формальности, возбуждаюсь от официальности.
5: Это из личного.
3: Это твоя песня?
5: Да-да-да.
3: Лично?
5: Вот, вот только именно это я написал.
3: Ну, браво, браво. Mm-hmm. Давайте автору поаплодируем. Мы никто не знаем, какое тебе отчество, хотя нет, шучу, все знают. Позвольте я.
5: Давай.
3: Да. Где завод стоит над речной волной, искупались мы вечерком с тобой. Местные глядят, усмехаются, а на нас трусы растворяются. Шутки,
0: песни, плюс! Хабиб?
2: Ну я в своей тональности, ладно? Там,
5: конечно, конечно, без разницы.
4: И я на солнышке лежу и ушами шевелю. Если б чачу не пил и ногами б шевелил.
3: Не пейте. Ну, чачу, по крайней мере.
5: Дальше я боем.
4: Я пришел сюда уже немного пьяный. Сразу в морду дал швейцару под лицу. В гардеробе я прошелся по карманам, продал часики свидетеля отцу. Произнес я тост за прошлое невесты, закусил и вытер руки об фату. Жениху порвал пиджак на видном месте и зубов убавил деверю во рту. Чужая свадьба! Чужая свадьба! Случайный гость в распахнутую дверь!
5: Надя, твоя песня.
3: Да? Это аплодисменты, я не знаю. Я просто без них не могу видать уже, да? Ясно.
4: Два соска Антошка прищемил гармошкой. Вот тебе мораль, без майки не играй.
5: Так, Хабиб, твоя песня.
4: Марджанджа, Марджанджа, что это что? Кем надо быть, чтоб назвать так дочурку?
5: А Марджанджа была бы, если бы дочь Хабибовна?
2: Марджанджа Хабибовна.
3: Звучит как заклинание просто.
0: Марджанджа Хабибовна.
6: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
7: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
6: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Эх, сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку.

0: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Немного статистики, друзья. Вот, значит, главными нарушителями парковки в столице нашей необъятной оказались владельцы какой марки, Оля, по-твоему?
3: Ну, наверное, марки, которые, у которой нет поворотников.
2: Абсолютно верно, да. Владельцы марки BMW. С самого начала 2026 года автомобили марки BMW эвакуировали аж 4710 раз.
3: А у них просто деньги есть лишние.
2: Наверняка, да. А на втором месте, кто, ты думаешь, какая марка?
3: Не знаю. А я в марках не разбираюсь. Какая-нибудь китайская?
2: Нет, Mercedes.
3: О!
2: 4245 раз эвакуировали Mercedes. На третьем Audi 2299 раз.
3: А что, китайцы правильно прям парковали?
2: Судя по всему, судя по этому топу, скажем так, рейтингу. Также на штрафстоянке регулярно отправляли автомобили марки Bentley, Maserati, Lamborghini, Rolls-Royce, Maybach.
3: Я же говорю, что как раз-таки на штрафстоянке отправляются те, у которых есть лишние деньги.
2: Ты знаешь, так вот иногда еще гуляешь в центре Москвы, смотришь, припаркован какой-нибудь автомобиль премиальный марки, да, и так премиально у него закрыты номера для того, чтобы не оплачивать парковку.
3: То есть у тебя... Конечно, Антон.
2: 100-500 тысяч миллионов нашлось на то, чтобы приобрести себе вот такой автомобиль, а 600 рублей за парковку отдать нет.
3: Тут 600, там 600, вот и Bentley. Все очень просто. Давай поговорим о том, что ты любишь больше всего на свете, особенно в дневное время.
2: Пельмени.
3: Нет, про сон. Сон.
2: Про сон поговорим.
3: Тут, значит, эксперты выяснили, что качество сна зависит от высоты подушки. И самое интересное, в зависимости от того, как ты спишь, нужна такая подушка.
2: Высота.
3: Да, то есть, в принципе, я подумала, что мне нужны 3 подушки. В общем, если вы любите спать на боку, то вам нужна высокая подушка. А вот чтобы ее правильно подобрать, нужно измерить расстояние от шеи до конца плеча в положении лежа на боку. Вот попробуйте это сделать. Если вы спите на спине, то нужна невысокая подушка, буквально там 8-10 сантиметров. Она как раз-таки поможет поддержать естественный изгиб шеи. А если же вы спите на животе, то лучше вообще выбрать максимально низкую. Вот я опять-таки интуитивно действительно выбираю максимально низкие. Потому что я люблю спать на животе, и у меня, в принципе, подушка — это моя рука. Вот как-то так получилось. А если неправильно подобрать подушку, то... Как раз-таки, вот вы замечаете иногда, что что-то вот мышца спины там тянет, дискомфорт в шее, усталость, головная боль. Это все подушка.
2: Я соглашусь, Оль, с первым твоим высказыванием. Мне нужно 3 подушки разных, потому что я могу спать и на спине, засыпаю я на боку.
3: А просыпаюсь я, кстати, на спине.
2: Да, просыпаюсь я, кстати, по будильнику и в шоке вообще. Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте к юмору. Гар Дмитриев появится прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ с детскими перлами.
3: А он, кстати, может спать и сидя.
2: У него есть такая суперспособность. И, кстати, он еще всегда видит сны. Всегда.
3: Такой человек.
2: Угарный папа в эфире Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет. Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
4: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
1: Угарный папа.
4: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ване 3,5 года. Первый раз в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
1: Угарный папа.
4: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, Чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай. Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче. Папа видит, как трехлетняя Даша вместе с бабушкой по совместительству тещей читают книжку про животных. На обложке нарисована огромная, определенно ядовитая змея. Папа решил приколоться и спрашивает: «Чё, Дашенька, книжку про маму читаете?» Дочь прищурила глаза и с улыбкой отвечает: «Ага, и немножечко про бабулю». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чультечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
13: 8-800-350-16-16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
16: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
17: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Вернемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Спрашиваем, что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знали о мужчинах, ну и наоборот, мужчины о женщинах. Андрей написал в веселый чат: самое страшное заблуждение у женщин – он изменится. Угу. Самое частое заблуждение у мужчин – она никуда не денется.
1: Согласна,
0: кстати. Тоже полностью.
1: Вот почему-то многие женщины реально думают, что они, ну, супер волшебные. Щая, вот, и он вообще, но нет.
0: Залог вообще крепких отношений и любви.
1: Принимать настоящий. Таким, какой есть.
0: Абсолютно верно.
1: И успокоительно.
0: Это тоже.
1: Сергей из Новосибирска написал, что самое лучшее, если женщины о нас, мужчинах, будут знать ничего. Нам так спокойнее.
0: Ну, не соглашусь, в некоторых ситуациях лучше бы знали что-то о нас.
1: Смотря что, Антон, если она знает какое-то твое прошлое, то она начинает немножечко как бы копаться в
0: будущем. Разбираться.
1: И разбираться и в прошлом, и в настоящем, и немножечко заглядывать в будущее.
0: Я больше здесь, наверное, знаешь, на таких каких-то характерных чертах характера, о поведении в той или иной ситуации.
1: Ну, так это ты хочешь, не хочешь, но ты узнаешь.
0: Думаешь?
1: Конечно. Я же вижу.
0: Я же знаю. Татьяна пишет: мужики, знаете, мы, женщины, иногда можем быть еще и другом. И мужиком, если хотите. Обращайтесь, да? Поддержим.
1: Вот, кстати, как раз Андрей об этом написал. Мне кажется, каждая женщина думает, что уж она могла бы быть шикарным мужиком.
0: Но, кстати, а вот поддержка внутри семьи, это вообще, ну, важная штука.
1: А в коллективе что, не важно?
0: В коллективе тоже,
1: Я тебя всегда поддерживаю.
0: Но тут вообще, имею в виду, когда ты приходишь домой, ну, чувствуешь поддержку, да, ты прям горы готов свернуть для человека.
1: Хорошо.
0: И звезду с неба.
1: Вот я тебя поддерживаю, но ты чувствуешь поддержку в коллективе? Или давлю все-таки?
0: Нет, Оленька, я не позволяю на себя давить тебе. А когда ты давишь, я об этом громогласно заявляю, что, ну, мне что-то не нравится.
1: Ты поддержку чувствуешь?
0: Поддержку, Оль, чувствую.
1: Все, спасибо. Спасибо.
0: Сейчас давишь.
1: Нет.
0: И мне это не нравится. Продолжаю принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567.
2: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Пятница на календаре. С чем еще раз поздравляем всех людей с графиком 5-2. И напоминаем о том, что не за горами воскресенье. Это значит, что вашему взору вновь предстанет наш Юмор ФМ чарт. Самые популярные песни и самые веселые шутки в одном месте.
2: Да, смотрите в 11 ровно в воскресенье на телеканале Муз-ТВ. Ну а повтор в субботу в 22.00 здесь на Юмор ФМ. Делайте громче и, конечно же, голосуйте за своих любимчиков, чтобы им было приятно и вам тоже. Вот я, кстати, зашла на сайт веселаярадио.ру, нашла своих любимчиков, тыкнула за них, и все, и вот они будут счастливы.
1: Поделишься более подробной информацией? Что за любимчики?
2: А ты что, не видел?
1: Не обратил внимания.
2: Филатов и Кэрос.
1: Опять?
2: Да, что значит опять? Они, между прочим, к нам придут в гости на следующей неделе. Но это так, как это называется, спойлер небольшой?
1: Небольшой, да. В общем, да, сайт веселаярадио.ру, там можно и нужно проголосовать за своих любимчиков. Ну а прямо сейчас встречаем Николая Фоменко. 5 шуток про шоу-бизнес.
0: Фоменко. 5 шуток про шоу-бизнес.
3: Артисты на голубом огоньке делятся на две категории. Это вообще кто? И ого-го, он еще жив. Ссора с женой как концерт. Сначала новинки, а под конец популярные хиты.
4: Российскую эстраду погубят многодетные нефтяники.
3: На передачу «Играй, гармонь» артисты попадают через сеновал.
4: Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь...
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
6: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, дверь холодильника открыта всегда.

0: Бурный и Мажара.
1: Ну, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Говорили вот о чем. А что бы вы хотели, чтобы как можно больше женщин знало о мужчинах, соответственно, о мужчинах, о женщинах? Спасибо за ваши комментарии. Спасибо всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Да, и когда особенно мы решили отметить Кирилла, даже не отметить, а скорее поддержать, что ли. Написал он: женщинам нужно, чтобы их слушали, но если я буду слушать все, что они говорят, я сойду с ума. У меня жена, теща, две дочки, начальница. В общем, Кирилл, мы тут с Антоном подумали. Вы возьмите там друга.
1: Выберите двух, например, и отправьте. Женщины, а про своих, и отправьте куда?
2: А это ты так решил, а я по-другому. Mm-hmm. Возьмите друга и сходите с ним в театр, потому что как раз-таки мы вас туда и отправляем. Поздравляем! Вы получаете 2 билета на интеллектуальную комедию «Имя», которая пройдет 14 июня на сцене театра «Эстрады». Так что приятного вам вечера.
1: А вот я понял, что вы, женщины, конечно, прекрасные, нежные существа.
2: Но?
1: Вот Настя Иванова поделилась, что может даже заплакать от холода.
2: От холода может заплакать?
1: Да.
2: Интересно. Холод в студию, надо проверить срочно.
1: Поэтому, да, встречаем Настю Иванову, выключаем кондиционеры на всякий случай. Ну, мало ли, не хотим же мы слез ведущей юмористической радиостанции, правильно?
2: А я хочу посмотреть, ну так может быть или нет.
1: Ну, в общем, оставлю тебя наедине с Настей Ивановой. И вас тоже, друзья. Шутки-шоу вернутся в понедельник в 7 часов утра. Это будет новая рабочая неделя. Это будет Ольга Мажара.
2: И это будет все тот же Антон Бурный. Новая неделя и старый он.
1: Еще, да. На 2 дня постарше.
2: Да.
1: Чао, пока, до понедельника.
2: Пока!

0: Биофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.

0: Куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения. 16+.
1: Театральная сенсация весна 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Снежинские полдень. На Юмор-ФМ.
1: Когда у жены на лице полтонны косметики, это ничего. А когда у мужа на щеке немного помады, это конец света.

0: Ну, а также я жду не просто ответа, а ваших смс-сообщений для нашего веселого чата, чтобы мы как-то вместе, знаете, праздновали эту прекрасную пятницу. Неделя действительно выдалась достаточно долгой. Может быть, это побочка после выходных майских. Но так или иначе она завершается. Это не может не радовать. Погода прекрасная. Надеюсь, что в вашем городе тоже. Планов громадье, поэтому давайте ими делиться, передавать привет и поздравлять, и, конечно же, шутить. Номер наш +7 915 0303 567. Писать нам можно смс-сообщение в приложении Макс, а также в Телеграм. Ну и самое важное, не забывайте подписываться. Я Настя Иванова, всем говорю вам привет и доброе утро. А вот и смешного. В финале этого часа послушаем классику юмора Михаила Задорнова. Также будет рубрика «Гол. Ой, штанга», где Роман Юнусов поделится с нами самыми смешными комментаторскими ляпами. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с нашего любимого биг-стендапа. Послушаем монолог про отпуск. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
2: Привет-привет, всем здрасте. Я часто езжу на поездах, и я очень добрый человек, но я надеюсь, что надгробие кассирши вокзала будет в форме электронного билета. Чтоб тоже было непонятно, когда она умерла, во сколько, на какой платформе. Мне кажется, проводница поезда была бы идеальной женой для продавца кукурузы на пляже. Потому что он ей такой: кукуруза, чурчхела, пахлава. Она ему чай, кофе, лотерея. Идеально просто. Кстати, в поезде действительно есть лотерея, она называется плацкарт. Потому что ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Там на самом деле немного категорий. Там обычно дети, которые орут, бабки, которые обсуждают Горбачева. Дети поэтому и орут. И люди с очень длинными ногами, у которых дырка на носке. Я их называю ахиллес. Вот. Ну, у них только одно слабое место на самом деле. Обычно мне попадаются все три категории. Я собираю комбо и еду с ними четвертым. Если я еду на поезде, я обычно еду только на верхней полке, потому что если ты едешь на нижней полке, то на тебе постоянно кто-то сидит и хавает. Я заметил, с других вагонов приходят на мне похавать. Я не знаю, у них, может, чат какой-то в WhatsApp есть. Но... Я выступал в Ессентуках, и в Ессентуках меня познакомили с футболистом, который играет за футбольный клуб Ессентуки. Это второй дивизион чемпионата России, зона Юг. Значит, эта команда идет на 17-м месте из 17 команд. 4 года подряд они занимают последнее место. Мне кажется, 11 бутылок Кубая, хаотично расставленных по полю, заняли бы место 15-е. Но они умудряются занимать 17-е место. Я спросил у этого футболиста: а откуда у тебя деньги на кальян, на еду, на машине ты хороший приехал? Он такой: слушай, да мы знаем, что мы хреново играем. Мы просто ставим на соперника. Если у кого-то из вас будут проблемы с денежкой, футбольный клуб Ессентуки всегда вас выручит. Нет ничего стабильнее у нас в стране, чем эта команда. 2022 год. Я был на Мальдивах, на острове, который 1 километр в длину и 300 метров в ширину. Из раритетного на этом острове были только пенсионеры. Вообще, очень много пенсионеров отдыхает за рубежом. Мне кажется, это те пенсионеры, которые копят на похороны, а потом в какой-то момент такие: да ну нахрен вообще. Еще на Мальдивах я видел очень много русских, и я в тот момент понял, зачем придумали английский язык. Его придумали для того момента, когда ты встречаешь неадекватных русских. Чтоб ты такой: sorry, I don't understand. И они такие: а, немцы. На Мальдивах я взял себе тур на яхте. Мы купались с акулами. Акулам, кстати, очень понравилось. У нас на яхте были все русские и 3 женщины-индуски. В индуизме они очень прилично запакованы в одежду. И в какой-то момент они вот так посмотрели. Видим, что все русские. Смотрят друг на друга, кивнули и оголили руки. Смотрят, никто не ругается. кивнули еще раз и оголили ноги. Сидят, греются, думают, блин, а прикольно у них тут православие. Да? А потом одна охренела в край и сняла шапку. Я хотел подойти в этот момент к ней, взять телефон, позвонить ее мужу, сказать: «Хабиби, да вообще в курсе, что тут происходит?» Мужики, женщин одних на море отпускать нельзя. Они там без шапки ходят. Ну,
3: Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучат не так уж и печально.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: За каждой успешной бизнес-вумен стоит мужчина, который платит за это хобби. Хочешь завтрак в постель? Спи на кухне. Не умеешь вкусно готовить? Готовь голое. Эй, крошка, ты бы притормозила с саморазвитием, а то мужика себе точно не найдешь. Детка, для взрослых настольных игр нам с тобой потребуется только стол. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если даже я, то уже никакой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Ну, женщина, романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
4: Они работают на грани закона и беспредела.
3: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
5: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
6: Наелся ли я?
7: Ни в коем случае.
8: Ну что, рискуем?
5: Новые города. Новый сезон.
8: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
9: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По итогам выходных решил купить карту города, чтобы отмечать места, куда мне больше нельзя.

0: чат.
1: Я открываю веселый чат, и если вы еще к нам не присоединились, то номер наш, напоминаю, +7 915 0303 567. Обязательно подписываемся, друзья, обязательно. Пишем нам в приложении Макс, в Телеграм и смс-сообщение просто. Итак, привет, передайте, пожалуйста, нежной моей жизни Екатерине. Пожелайте ей хорошего дня и передайте, что Евгений дома. Класс. А Екатерина, по всей видимости, на работе. Ну, должен же хоть кто-то работать. Класс. Идем дальше. Привет моей любимой жене Елене. Я ее очень сильно люблю, написал нам Вячеслав. Хорошо. Алла из Балакова, Саратовской области, передает привет всем. Также от Муслима из Крыма летит привет Владу, Денису, Леше и всем слушателям Юмор-ФМ. Добрейшего дня и хорошего настроения, написал он нам. Мы взаимно вам того же желаем. Александр и его шутка. Девушки, прежде чем вставать на весы, смойте сначала косметику. И вы удивитесь, что скинули пару килограмм. И даже, возможно, и худеть не надо будет, да? Так, да, поддерживаю вас. Идем дальше.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: На экранах нам показывают гостевую ложу Баварии. После очередного пропущенного немцами мяча у всех гостей выражение лица крайне туповатое. Но вы можете представить себе ощущение комментатора в железобетонном, неотапливаемом бункере? С вашего позволения, еще глоточек. Так, внимательно смотрим счет матча. 19:46. Ой, простите, это время. И вот Тотти идет на скрещивание с Манчини. Я, конечно, имею в виду не ветеринарный термин. Ну, наконец-то французы поняли, что лучшая атака – это нападение. Удар, и Шамуродов посылает мяч в стиле Соболева. В никуда! А тренер, судя по губам, посылает его еще дальше. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переводе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
10: ИП 0, Крилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
11: Юмор ФМ. Хорошие новости.
3: Спонсор выпуска — группа компаний Планета Авто, ООО Медиагрупп.
12: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в Планете Авто!
13: В Планете Авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет Планета Авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о благоустройстве. На въезде в Трехгорный установили огромный атом. В Магнитогорском парке притяжения завершается строительство Дворца торжеств. А в Челябинске продолжают строить новую набережную. Трехгорном на главном въезде в город установили новый арт-объект под названием «Атом». Его изготовили на местном приборостроительном заводе. Монтаж занял несколько дней. 10-метровая металлическая конструкция состоит из колец и сфер. Выбор их цвета тоже не случайен. Они выполнены в тех же оттенках, что и герб Трехгорного. А ночью металлический атом будет светиться. Сейчас его подключают к городской электросети. Арт-объект символизирует глубокую связь Трехгорного с атомной промышленностью страны. А в городе Металлургов завершается строительство нового дворца торжеств на территории парка Притяжения. Двухэтажное здание станет новым центром для проведения свадеб, юбилеев, выпускных и других значимых событий для жителей Магнитогорска. Открытие дворца запланировано на июль этого года и приурочено ко Дню Металлурга. Сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство территории. На первом этаже будет место для сбора гостей, фотозона и гардероб. На втором – комнаты для жениха и невесты, для юбиляров, а также большой зал на 50 человек и малый на 38 мест. Главная архитектурная особенность фасада – белоснежная гофрированная лента, обвивающая стеклянные стены. Тем временем в Челябинске продолжается строительство новой набережной на северном берегу реки Миас. Работы ведут на участке между двумя мостами – на Свердловском проспекте и на улице Северокрымской. Завершить их планируют до 31 декабря этого года, сообщили в пресс-службе мэрии. В проекте предусмотрена защита территории от паводков и подтоплений, а сама зона отдыха будет представлять собой несколько уровней террас, смотровые площадки, выходы к воде и озелененный склон дамбы. Также здесь проложат удобную сеть тропинок и велодорожек, а рядом обустроят беседки, скамейки с навесами и малые архитектурные формы. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор ФМ. Как сильно меняется смысл от перестановки двух слов «дорогая мама» и «мама дорогая».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция. Иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово. Перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете. Продаются щенки-метисы, мать-овчарка, отец-мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже. Внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. Вешалки нет, 3 гвоздя вбито в стенку. Под первым гвоздем написано «для перчаток». Под вторым – для халатов. Под третьим – для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала. Страшная травма была. Я через 3 месяца только... Там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить. Она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит, ой, так жалко, Регинка выписывается. Вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Я такой. 2 шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит, куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит, правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью, без талончика не принимала.

0: Ну как это не... Зачем гнаться, друзья? Можно гнаться за автомобилем, за вашу шикарную улыбку в нашей супер игре «Автомобиль за улыбку». Вот прямо сейчас делайте ее на сайт веселорадио.ру и Юмор.ФМ. Ловите шутку, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ответьте правильно на вопрос, какая шутка прозвучала. 100 рублей и станьте нашим суперфиналистом. И, возможно, именно вам мы подарим автомобиль. Придет замечательную возможность сейчас приступать к тому, чтобы зайти в нашу игру. Да, ну а в этот час захожу вместе с вами я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Впереди у нас много всего интересного. Например, веселый чат, где я передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа ничего продавать вам не будем, а вы ничего у нас покупать не будете. Будем только смеяться над нашей фирменной нерекламой, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Ну а все это, напомню, Юмор.ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор.ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на лестничной клетке».
3: Ольга Александровна, что вы делаете?
4: Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
3: Пожалуйста, ну что? Что не так?
4: И все вещи свои забери. Пошел отсюда, Ольга... я тебе сказала.
3: Ольга Александровна, пожалуйста, ну простите меня, ну простите, умоляю, простите.
4: Я сказала, уходи вон, Альфонс, чертов!
3: Я люблю вас, Ольга Александровна. Ну, просто скажите хотя бы малейшую причину, из-за чего мы с вами расстаемся.
4: Ты что, не знаешь? В моей квартире изменил мне!
3: Фу ты, господи, я думал, что-то серьезное, блин.
4: Пошел отсюда, я тебе сказала, понял?
3: Я люблю тебя.
4: Ты меня не любишь. Ты любишь пин-код от моей карты. Ты меня даже в постели, как называешь? 1362, я люблю тебя, так?
3: Нет, это не так. Я люблю вас обоих, Ольга Александровна.
4: Я тебе сейчас... Альфонс Хренов!
3: Да что, Альфонс? Да, Альфонс. И что? И что? Зато самый крутой Альфонс. Самый крутой Альфонс. Альфонс 10. Вот. Плоский экран. Диагональ 6 дюймов. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю.
4: Говорила мне мама, Оля, он мне изменял, тебе тем более изменять будет. Нет.
3: Слушай, смотри. Люди иногда играют в покер, правильно? Ага. Покер. Обычная игра. Мы с тобой играли в покер.
4: Да.
3: Покер.
4: Да.
3: Вот. А теперь представь, если бы ты зашла в эту квартиру и увидела, что мы с этой Юлей играем в покер, что бы ты сделала?
4: Ничего.
3: Это просто покер, понимаешь? Ну, а мы с ней играли не в покер, а в чпокер. И ты посмотри. Не в покер, а чпокер. И какая ты мелочная. Ты устраиваешь скандал из-за какой-то маленькой буковки «Ч». Из-за какого-то перевернутого стульчика. Оль, ну это разве серьезно?
4: Пошел ты знаешь куда?
3: Послушай, как меня задолбала вся эта истерика. Вообще-то я тебя спас, поняла?
4: Чего ты меня спас?
3: Что? Я спас все твое имущество от этой воровки Юли. Она воровка, а как только ты уехала, она сразу пробралась в нашу квартиру.
4: А ты спасал, значит,
3: Я ее выпихивал. Ты где нас увидела?
4: В коридоре.
3: Я ее из спальни гнал в коридор, ты представляешь? И чуть-чуть буквально осталось, и я бы ее выгнал. Ты тут зашла, все обломала, блин. Все, пойдем спать, Оленька.
4: Че? Так ты че, скотина, оборзел совсем, что ли, а? Пошел вон, я тебе сказала, отсюда!
3: Ладно, хрен с ним. Хорошо, кто ты без меня? Скажи, просто, вот кто ты без меня?
4: Кто?
3: Я в твою жизнь принес очень много ярких красок. У тебя все забурлило, заиграло. Новые знакомства.
4: Какие знакомства? Ты что несешь вообще, а?
3: А Юля? Ты что, не видела ее?
4: Так, все. Короче, я даю тебе последний шанс.
3: Вот так вот, Оленька.
4: Я тебе даю последний шанс уйти отсюда с непробитой башкой, понятно? Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
2: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Enlimed работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Enlimed, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Некоторые приносят радость, куда бы они ни пришли, а некоторые, откуда бы они ни ушли.

0: FM. Шутки.
1: Будешь увлекаться неразборчивыми связями, попадешь к специалисту с неразборчивым почерком.
0: И

0: моя любовь.
1: Спонсор ООО «Мартин».
2: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
5: Да? И чё дальше?
4: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
5: И чё дальше?
4: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
5: А чё дальше?
4: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
5: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
4: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
6: Отечественные тормозные колодки «Марь Степанна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
4: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степанне».
6: Покупайте тормозные колодки «Марь Степанна».
5: Ну, купила. А дальше-то чё?
6: «Марь Степанна». Тормоз, который никогда не подведет.
7: Скучаете? Не знаете, чем себя занять? А в продажу уже поступил новый номер мужского журнала «Женатик».
8: А это точно мужской журнал?
7: Да, самый настоящий мужской журнал для мужчин. В новом номере. Как запомнить те самые даты? Мнемонические практики от А до Я. Поберегись. Три верных и два неверных способа увернуться от летящей сковороды. Роковой волосок на пиджаке. Теперь у тебя есть достоверное объяснение.
9: А в нашей специальной рубрике «Вместе и навсегда» учимся ловить настроение второй половинки.
7: «Женатик». Также в номере.
9: 10 методов сказать теще «люблю». Как приготовить романтический ужин из перловой крупы. Вешаем полку с помощью логарифмической линейки и пластилина. Девушка месяца Вупи Голдберг.
8: Я надеюсь, одетая?
9: Ну, разумеется. Мужской журнал «Женатик». Спрашивайте в ларьках, носите на руках.
7: В каждом номере подарок. Мужской альманах «Монах».
10: Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
11: Кутикуловедение и мани-педикюризация.
12: Селфи-ведение.
11: Блоговедение.
12: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
11: Массовый коучинг.
12: Эмодзи-ведение.
11: Игра престолизация и сериаловедение.
12: А также на кафедрах тату и коте.
10: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца.
13: Иногородним предоставляется матрасик.
10: Московский государственный одноразовый университет.
11: Один раз, зато на всю жизнь.
10: Сайт какой-никакой, а диплом .com.
3: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Конфетный.

0: Реклама.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
1: Новые города, новый сезон.
4: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку, этот вид спорта станет значительно интереснее.

0: веселый чат.
1: А вот и веселый чат на Юмор.ФМ. И шутим, передаем привет. И у нас для этого есть несколько минут, поэтому срочно отправляйте свои смс-сообщения. Номер наш +7

0: Михаилу. Дома все хорошо, мы без него очень сильно скучаем. Сын Савелий, дочь Юля и его любимая мамочка. А также пожелайте хорошего ему дня, солнечного настроения и всем любви. Написала все это Оксана. Так, да, передали. Значит, от Анастасии Петровны шутка. Однажды один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Да, хорошая шутка, обожаю ее. Идем дальше. Ростислав желает всем классного дня и передает привет любимой Алиночке. Так, приветы мы вновь будем передавать в следующем часе. Вы поэтому копите и присылайте. Обязательно подписывайтесь. Ну а до конца этого насладимся лучшими миниатюрами проекта «Лиг городов», а в финале послушаем тройку анекдотов Игоря Маменко. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Пусть бегут мимоходом годы, годы. Мы будто пчелы по садам. Раз.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
3: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
4: То есть, что нового?
3: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
4: Соболезную.
3: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
4: Ты ничего не забыла?
3: Дуэт имени Чехова.
4: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось...

0: вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
1: Подожди, подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов. И...
2: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
4: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
3: Бетховен.
4: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
5: Скутер.
4: Украли, угнали. Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев. Встал и вышел из класса.
6: А что я сделал-то?
4: У тебя труды. Тебя дети ждут. Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Вини блайнен штихтен номен мэппен клайне мурка эндири клайне штайн запятая мурка дюфюми клайф дизайн эй, мурка Маруся Климова эндюжи хюнь бихлойс. Записали?
3: Да.
4: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Садке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Садке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
2: Реклама.
8: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней Бульбаса.
9: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьевка, Шириных 147.
1: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки как мороженое. Сначала холодные, потом тают, потом липнут.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Вам что, медведь на ухо наступил в детстве? Тот говорит: между прочим, у меня отличный слух. Да мне без разницы, какой у тебя слух. Ты на ухо свое посмотри.
2: Новый мэр не только пообещал прихожанам новый храм, но и, сняв рубашку, показал, как он будет выглядеть. Эта учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет: «Мама у меня одна». Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: «Я, пожалуйста, Олечка». Она говорит: «Мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы и все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна». Говорит: «Молодец, 5. Ромочка, давай ты». Мальчик встает, говорит: «Я купался в бассейне. Папа не хотел меня вести, а мама последние денежки вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков, она у меня очень хорошая хозяйка. И мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна». Молодец. И Вовочка тянет руку, если ему лучше не давать, ну, вариантов нет больше никого. Говорит: «Вова, давай, только аккуратно». Говорит: «Да нет, все нормально». Ну, после Нового года с Бадуна прихожу домой. Сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил. Слышу: «Ва-ва-ва», матерью. Я захожу в комнату. Мама лежит в кровати с дикого похмелья. Волосы как у куклы после пожара. Губы запеклись, ну такая, ну сильно видно дала. Говорит: «Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива. Принеси сюда». Я говорю: «Мама, у меня одна».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Пиофаг» для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО «НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
5: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Пора. Пора идти за вдохновением. Вдохновение само себя не принесет. И в стакан не нальется.

0: А действительно, игра на кого-то наша нападет прямо через несколько минут. Ну как, минут через 10. А нападет на кого-то из участников. Я участнику позвоню и спрошу, какая шутка прозвучала только что. И если вы ответите верно, заберете 3000 рублей в моменте, отправитесь в наш суперфинал, и, возможно, именно вам мы отдадим новый классный автомобиль в суперфинале, наш суперигра «Автомобиль за улыбку». Ну а если вы, друзья, еще не с нами, то не понимаю, почему вы теряете время. Прямо сейчас загружайте улыбки на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушайте, и уже завтра можем позвонить именно вам. Да, такие правила. Помним, что на кону новый классный автомобиль, а участие в игре абсолютно бесплатное. Ну а в этом части с вами, я, Настя Иванова. Всем привет! В веселом чате, как всегда, передам ваши приветы, шутки и поздравления. Уже вижу, как вы мне пишете. Продолжайте. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Все непременно подписывайтесь. Ну а писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, и даже наши добрые русские смски можно отправлять. Ну а из смешного в финале этого часа классика юмора Михаил Жванецкий. Монолог послушаем. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Петь не будет, будет только шутить наш любимый Денис Клявер. В середине часа узнаем все про зависимость в отношениях в рубрике «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Команда станция «Спортивная». Ну а все это, напомню, с удовольствием юморов. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Станция спортивная». Город Москва.
4: Песенка запасного футболиста.

0: А почему я не играю, а зарплата идет?
1: А потому что по версии журнала «Спорт-экспресс» свои 36 ты все еще перспективный футболист.
0: Да.

0: меня большая черепаха?
1: А нет.
0: Тогда расскажи сказку, тренер.
1: Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы.
0: Да, без меня никуда.

0: Тренер. А куда деваются футболисты, которые потеряли форму?
1: Они уезжают в тот город, где родились.
0: Но я не хочу в Сызрань. Тренер, обними меня.
1: Не бойся, чемпион.
0: Да, я такой.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Интересно, а если нефть станет бесплатной, насколько у нас подорожает бензин?
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, кто не успел подбежать к своим радиоприемникам, я не виновата, друзья. Я предупреждала, что будет игра, и вот она, пожалуйста, шутка прозвучала. Стартует наш суперигра «Автомобиль за улыбку». Пока активно вращаются наши участники в нашем фирменном лупазере, я расскажу о правилах. Вы, если вы не с нами, загружайте свою классную фотку на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и ждете, когда же мы вам позвоним. Ну, а после называйте шутку правильно, которая только что прозвучала в эфире, забирайте 3000 рублей и отправляйтесь в наш суперфинал. И все, в суперфинале, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Вот такие простые правила. Помните, что участие бесплатное. Играем мы каждый день, увеличивая ваши шансы на победу. Ну, а теперь давайте переходить к самому главному и говорить ему. Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: В жаркий Симферополь будем звонить, надеемся, жаркому Алексею. Алексей, пожалуйста, подойдите к своему мобильному телефону, потому что я уже набираю ваш номер и очень хочу услышать шутку Николая Фоменко. Так, набрали мы номер Алексея из города Симферополь. Будем ожидать соединения. Алексей. Давайте как-то побыстрее мы с вами сконнектимся, и уже все. И будем уже узнавать у вас, знаете ли вы, какая шутка прозвучала. Класс, соединение случилось. Теперь будем ожидать хоть какого-то звука. О, гудок тоже есть. 30 секунд у нас, чтобы дождаться ответа, послушать гудки. Нет. Алексей из Симферополя, видимо, сегодня не с нами, не на связи. Видимо, занят он чем-то очень даже важным. Но ничего, Алексей, оставляем вас в нашем фирменном улыбайзере. И, возможно, еще раз вам позвоним. Такое в правилах наших есть, друзья. Но вы, конечно, не рискуйте, да? Лучше с первого раза берите трубки, лучше с первого раза отвечайте на наш вопрос. И лучше с первого раза попадайте в суперфинал. Потому что на кону, напомню, новый классный автомобиль. Участие в игре бесплатно, еще раз вам это проговорю, поэтому вступайте в игру прямо сейчас, и уже завтра можем позвонить именно вам. Называйте шутку, забирайте 3000, отправляйтесь в суперфинал, и, возможно, в 2026 году вы будете самым настоящим водителем. Ну, как минимум, обладателем новенькой машины. А этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбатель вновь, чтобы мы любовались вашими классными улыбками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

произошло? Сколько времени прошло? Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Вот, девчонки.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
1: Помогите справиться со зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов. Несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни. Любовница.
0: Сатья отвечает.
2: Ты с ним спишь?
1: Да.
2: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше.
1: Нет, это я.
2: Ты не просто женщина.
3: Вон просто женщина.
2: Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
1: Это я понимаю.
2: Понимаешь?
1: Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
2: А ты вроде как удобно или ты удобно?
1: Скорее удобно.
2: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
1: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
3: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
1: Нет.
3: Не позовет?
1: Нет.
3: А что ты хочешь? От него и от меня.
2: Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
1: Спасибо.
2: Садись, солнышко. Да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: поет и шутит рэпер СТ.
1: Змея в иллюминаторе. Змея в иллюминаторе. Встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Дедушки богатые с дамами встречаются. Только не всегда у них что-то получается.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
6: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Большой жизненный опыт – это когда точно знаешь, как не надо, но все равно так делаешь.

0: чат.
1: Это снова веселый чат. Снова спешу передать ваш привет и шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Вот и вообще будьте вот как наша прекрасная Татьяна, слушательница, пишет, значит, она нам. Привет себе, любимые. Сижу, слушаю Юмор ФМ. Вы классные. Всем, кто в Питере, большой привет от Танюшки Бабаевой, между прочим. Татьяна, вы супер, вы супер. Все правильно, знаете, а никто не сделает вас в жизни счастливым, если не вы сами. Вот и все, поэтому продолжайте слушать, и пусть у вас будет классное настроение. Идем дальше. Поздравьте моего внука Ванечку с днем рождения. Ему сегодня исполняется 1 год 4 месяца. Пусть растет большим и здоровым мальчуганом. Он у меня такой чудесный, прелестный, копии я. А все это написал дедушка Алексей из Ростовской области. Алексей, ну супер! Прям чувствуется любовь, знаете, вот это вот счастье ваше. Пусть растет, конечно, ваш внук большим и здоровым. От Михаила из Саратова есть сообщение. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Спасибо вам, Михаил, за то, что вы с нами здесь. Так, а Рустам из Казани желает классного настроения своей Эльвирочке. Пишет, ты у меня самая лучшая. Спасибо за наших прекрасных сыновей. Ну, а дальше, конечно же, не обижайся на меня. Но, мужчины, если нужно попросить прощения, ну, вы пишите, давайте что-нибудь придумаем. Ну, а вообще, присылайте больше приветов, поздравлений и шуток. А до конца часа насладимся анекдотами самого лучшего Дэна. В финале услышим маэстро Жванецкого. Поэтому ни в коем случае не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Тумар ФМ. Не будем будь. Самый Дэн. Тот, а раз Денис.
1: Очень вэн. Блондин Бентли и видит, что у нее спустило колесо. Ой, что же мне делать? Что же делать? Звонит мужу и говорит: малыш, у меня тут колесо спустило.
2: Целиком?
1: Не-не-не, только внизу.
3: Приятно посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Представьте, к стоматологу приходит мужчина и говорит: доктор, здрасте. Помогите, пожалуйста, мне тут сказали, что у меня очень-очень, прям, ну очень-при-очень желтые зубы. Что делать? Стоматолог, задумавшись: желтые зубы. Дайте подумать, желтые зубы. А знаете что? Значит, смотрите, к желтым зубам, пожалуй, идеально подойдет зеленый галстук.
4: А вот вам по-настоящему жизненная история. Представьте, весна, месяц май, только что прошла гроза. В огромной луже возле ликера водочного магазина лежит мужик. К нему подходит полицейский. Мужчина, вы пьяный или вам плохо?
1: Мужик с трудом поднимает голову и говорит:
5: я здесь в рекламных целях.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
7: Реклама. Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22.
10: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
12: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На детском утреннике очень толстый мальчик сам решал, в какую сторону все будут водить хоровод.

0: было нетрудно.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет. А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по два гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонца видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уж не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать, такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.

0: Биофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+. Юмор.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Борщ у соседки можно поесть. А вот наорать, что пересолила, тут жена нужна.

Я придумаю.

0: Так, ну давайте мы здесь тоже организуем мосты между, соответственно, мною и вами будет Юмор ФМ. А еще между мною и вами будет веселый чат, в котором я, кстати, Настя Иванова, всем привет, да, передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Писать нам можно в приложении Макс в Телеграм, а также смски можно нам отправлять. Да, старые добрые, самое главное, пожалуйста, помните о том, что когда вы пишете смс, там не видно вашего имени. Это не мессенджер. Поэтому подписывайтесь. Ну, а из смешного в этом часе, значит, что мы с вами будем слушать? Все самое любимое, как всегда. В финале часа интересная история про известных людей в рубрике «Шутить изволите». Также услышим 5 шуток Фоменко про животных. Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа» в середине часа. Ну, а начнем мы с проекта «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну, а все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей. Шутки, песни.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: С тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17 лет, класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой массу игрока поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: А, ё-моё.
0: На Юмор-ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду.
3: И пойду нарву я огуречков.
2: Но и тут он навалил.
5: Колечко.
2: Колечко.

0: прошла.
1: Импровизация.
0: Приходится импровизировать.
2: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
0: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор-ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор-ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Наконец-то сбылась детская мечта Васи. Он заасфальтировал все 6 соток родительского огорода.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Настоящие мужчины не обижаются. Настоящие мужчины просто перестают присылать смешные картинки и видосики.
0: И песни.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: Наташе 6 лет. Она смотрит соревнования по художественной гимнастике и говорит: «А я, когда вырасту, тоже буду гимнастеркой». Ванечке исполнилось 4 года. На день рождения подарили машинку на радиоуправление. Но управлять у него получается плохо. Он врезается во все, что можно. В стены, в стул, в стол, в диван. После очередного столкновения он подходит к задремавшей маме, раскрывает ей пальцами глаза и с восторгом говорит: «Мам, ну посмотри, как я езжу! Прям как ты!» 4-летняя Ниночка разглядывает картинки с изображением птиц, водит по ним пальцем и говорит: «Так, вот это дятел, а это тетел».
0: Угарный папа.
1: Ксюше 5 лет. Она впервые на свадьбе у знакомой тети. Мама говорит ей: «Вот вырастешь, Ксюшенька, и у тебя тоже будет свадьба». Ксюша в ответ: «А я не хочу свадьбу». «Ну, здрасте. А вот приедет к тебе принц на белом коне, и что ты будешь делать?» «Как что? На его лошадке кататься». У 6-летнего Саши родители в разводе. Он спрашивает папу, собирается ли тот снова жениться. Папа отвечает: «Пока нет». Вова улыбается: «Правильно, не женись пока. Подожди, когда мне исполнится 7, и я пойду в школу. У меня там учительница будет. Ты на ней женишься, чтобы она мне 5 ставила». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм!
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
9: Фильм Гая Ричи.
10: Есть два варианта развития сюжета.
11: Джентльменский или пацанский.
12: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
13: Они работают на грани закона и беспредела.
12: Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
14: Чем только чёрт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
15: Мы не хмуримся и продолжаем.
14: Новости, от которых хочется улыбаться.
16: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
14: Веселые песни.
17: Поднимите мне зарплату.
14: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
18: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
14: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа считала себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр третий.

Веселый чат открывается. Здесь шутки, здесь приветы, здесь поздравления. Все, как мы любим, все, как вы любите. И вот сразу же сообщение у нас есть из Саратовской области. Какое, читаю вам. Добрый день. Я желаю вам удачи и наикрепчайшего здоровья. От Михаила из города Саратова. С любовью к вам. Ну, Михаил, спасибо большое. И еще дальше он написал. Вы класс. Спасибо, Михаил. Нам так приятно. Всем коллегам передам ваше послание. Данил нам пишет. Привет. Привет, маме Насте. Мы сейчас собираемся, значит, в больницу. Пожелайте нам удачи. Конечно, желаем и удачи, и здоровья. Из города Петрозаводск данное сообщение прилетело. Марина пишет. Передайте привет моему безумно любимому мужчине. Я его очень люблю. Она прям так и написала. Он мое счастье, моя жизнь, мой кислород. Алешка, спасибо, что ты у меня есть. Я тебя люблю. Помни об этом. Романтика. Значит, Макс нам пишет. Добрый день, Юмор.ФМ. Всем привет. И вам привет. Привет моей сестре Марии. И всем хорошего настроения от Насти Катаевой. Спасибо вам большое, Настя. Мы вам тоже желаем классного дня. Значит, в город Набережные Челны летит привет коллегам. С пятницы вас, ваш коллега Маргарита. Всем хороших выходных. Ну, а теперь вам хороших выходных будет желать Денис Савельев. В Юморе на заказ. Вы ему пишите смски. Через 23 минуты все это озвучит. Ну, а если...

0: посмеяться хотим, то это пожалуйста. Впереди 5 шуток Фоменко про животных. В финале интересная история про известных людей в рубрике «Ждите, звольте».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. Ночью никак, и прежно, что тебя в ад, ты ничего не

0: Хоменко. 5 шуток про животных.
1: Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей.
2: Глупый пингвин робко прячет.
3: Умный смело достает.
2: Сегодня услышал,

0: что взрослому льву требуется 20 часов на отдых каждый день. Я так и знал. Я взрослый лев. Добавляйте в корм для голубей краску. Пусть город станет ярче.
1: Николай Дроздов завел аккаунт в ТикТоке, и теперь он снова в мире животных.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
2: Реклама.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Таганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
9: ИП Новик Лилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
11: Да-да-да. «Лада» на Труда.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
12: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
13: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
14: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о благоустройстве. На въезде в Трехгорную установили огромный атом. В Магнитогорском парке «Притяжение» завершается строительство Дворца торжеств. А в Челябинске продолжают строить новую набережную. В Трехгорном на главном въезде в город установили новый арт-объект под названием «Атом». Его изготовили на местном приборостроительном заводе. Монтаж занял несколько дней. 10-метровая металлическая конструкция состоит из колец и сфер. Выбор их цвета тоже не случайен. Они выполнены в тех же оттенках, что и герб Трехгорного. А ночью металлический атом будет светиться. Сейчас его подключают к городской электросети. Арт-объект символизирует глубокую связь Трехгорного с атомной промышленностью страны. А в городе Металлургов завершается строительство нового дворца торжеств на территории парка «Притяжение». Двухэтажное здание станет новым центром для проведения свадеб, юбилеев, выпускных и других значимых событий для жителей Магнитогорска. Открытие дворца запланировано на июль этого года и приурочено ко Дню Металлурга. Сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство территории. На первом этаже будет место для сбора гостей, фотозона и гардероб. На втором – комнаты для жениха и невесты, для юбиляров, а также большой зал на 50 человек и малый на 38 мест. Главная архитектурная особенность фасада – белоснежная гофрированная лента, обвивающая стеклянные стены. Тем временем в Челябинске продолжается строительство новой набережной на северном берегу реки Миас. Работы ведут на участке между двумя мостами – на Свердловском проспекте и на улице Северокрымской. Завершить их планируют до 31 декабря этого года, сообщили в пресс-службе мэрии. В проекте предусмотрена защита территории от паводков и подтоплений, а сама зона отдыха будет представлять собой несколько уровней террас, смотровые площадки, выходы к воде и озелененный склон дамбы. Также здесь проложат удобную сеть тропинок и велодорожек, а рядом обустроят беседки, скамейки с навесами и малые архитектурные формы. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Песня – это когда слова положили на музыку. Современная песня – это когда положили и на музыку, и на слова.

0: Шутить изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас. Ее Величество Опера. Знаменитые солисты, грандиозные постановки, великие композиторы, дирижеры и режиссеры. Все это потрясает и восхищает. Но разве при всем этом великолепии не случается порой что-нибудь забавное? Поверьте, огромное количество веселых историй. И я нашел для вас лучшее.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что однажды в гримерку к Шаляпину ввалился певец-любитель и довольно нагло попросил: «Федор Иванович, мне в аренду необходим ваш костюм, в котором вы пели Мефистофеля. Не беспокойтесь, я вам заплачу, сколько скажете». Шаляпин встал в театральную позу, набрал в легкие воздуха и пропел: «Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха!» Знаменитый тенор Иван Козловский как-то раз шел по ночной улице, возвращаясь из гостей. Навстречу ему попались две симпатичные девушки. Будучи в хорошем настроении, он остановился перед ними и вполголоса запел своим чудесным тенором: «Куда, куда вы удалились?» Девушки прыснули, обошли знаменитого певца, и одна сказала другой: «Вот дурачок, воображает, что он Козловский». Великая певица Аделина Патти до того, как стала знаменитой, жила бедно и брала в долг мясо у одного мясника. В знак благодарности она пригласила его на свой первый сольный концерт, где имела огромный успех. Во время овации мясник встал и закричал на весь зал: «Патти, за мясо мы квиты!»
0: Шутить изволите.
1: Вот думаю, любому современному артисту было бы очень приятно, если бы, например, управляющая компания пару раз в год в качестве зрительской благодарности прощала счет за ЖКХ. Но это я так, о своем. Мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Удачи вам, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Фагпиофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама ОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Каждый раз, когда я что-то покупаю, с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она раздражает.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Пятничный юмор на заказ объявляется открытым. Как всегда, будем поздравлять, будем наслаждаться любимыми шутками, которые, кстати, можно заказывать. +7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений в Telegram, Макс, либо же по СМС. Пишите, поздравляйте, передавайте приветы, ну и, конечно же, оставляйте заявки на любимые рубрики. Денис Савельев с этой минуты у микрофона. Всем привет, поехали! Кристина из Волгограда поздравляет свою подругу Полину с рождением дочки. Добро пожаловать в клуб мам. Пусть малышка растет здоровой и счастливой, а дом будет полон смеха и любви. Светлана передает привет своим коллегам из аптечной сети. Девочки и мальчики, пусть клиенты сегодня будут вежливыми, а рабочий день пройдет спокойно и быстро. И Виктор из Новокузнецка поздравляет сестру Ольгу с юбилеем. Ей 50. Будь счастлива, поставьте для нее большой стендап.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Кирилл Касумов, город Москва.
2: Всем привет, ребят! Здрасте, привет, здорово! Я приехал покорять Москву из региона. Есть кто еще из региона переехал, поаплодируйте. Да? Круто, круто. Слушайте, я не знаю, как вы, я прям взял билет в один конец, сел, поехал. В целом это несложно сделать, когда ты из Московской области. Люберцы, Москва, 50 рублей, вот он я, пожалуйста. Я, кстати, в Москве в силу своей деятельности часто гоняю на метро, выгоняю на метро, поаплодирую, на метро гоняет. Гоняйте. Прикольно. Вот скажите мне, родные, а вы попадали в такую ситуацию, когда сидите в вагоне метро, вся ваша лавка занята, ну, укомплектована полностью, и потом на определенной станции выходит абсолютно весь вагон, кроме типа рядом с тобой. Ну и ты не отсаживаешься чисто из уважения. Потому что ты боишься, если ты от него отсядешь, он о тебе плохо подумает, так? А он не отсаживает, потому что сидит и думает точно так же. И в итоге весь вагон пустой, как два сидите, жметесь друг к другу. Я недавно прям через себя переступил. Я поворачиваюсь к этому типу и говорю: слушай, если ты от меня отсядешь, я не обижусь. Он поворачивается и говорит: ты что, крысу во мне увидел? Я еще часто бываю на станции метро Тульская. Я не знаю, были вы там или нет, я вам сейчас расскажу один интересный факт. Короче, администрация московского метрополитена, администрация города Тула, они замутили совместный проект. Они на станции метро Тульская поставили огромный экран, который транслирует телемост из Москвы в Тулу. И вот какую картину теперь наблюдаю там каждый божий день. На той стороне, в Туле, стоит семья и машет. А на этой стороне, в Москве, всем вообще. Ноль эмоций. Этот экран поставили с целью развития туризма между Москвой и Тулой. Как по мне, единственное, что развивает, это ненависть между москвичами и туликами. Ну, мне кажется, было прикольно, если бы на станции метро Бутырская был телемост в тюрьму. Утро. Ты спускаешься в метро. Там на экране пацаны в хате. Такой, блин, а точно должен стать лучше, как человек сегодня. Я еще зарегистрирован на госуслугах. Вы зарегистрированы? Поаплодите, кто зарегистрирован, да? Прикольно. Мне недавно тут пришло уведомление, там было написано: Кирилл, вы не обновляли свой пароль уже более 5 лет. Обновите пароль, чтобы повысить безопасность. Я подумал, если меня за 5 лет никто не взломал, может, у меня все нормально с безопасностью? Ну, странно менять пароль, который надежно защищает. Я подумал, прикиньте, я поменяю пароль, и меня взломают. И мне придет новое уведомление, типа, сорян, Кирилл, тот лучше был. Я в целом не боюсь, что меня взломать на госуслугах, потому что, ну, а что они сделают? Напиши мне: привет, мы взломали твои госуслуги. Я скажу: ну, круто, пацаны, попробуйте меня так к поликлинике прикрепить, потому что... Я не знаю, как это делать, но вы хакеры. Должно получиться. Я просто еще из тех людей, у меня на все соцсети, на все сайты, у меня один пароль. Есть такие, как я, поаплодируйте? Да? Вообще, кошмар. У вас есть какой-то план Б на случай, если вас взломают везде? У меня тоже нет, я не знаю. Но я не понимаю вот этих людей, которые, знаете, типа, как вот если посчитать везде, где я зарегистрирован, я должен помнить где-то паролей 20 разных. Как такое запомнить? Но у меня есть друг, у которого на все сайты, на все соцсети разные пароли. И он меня спросил, как ты их запоминаешь? Он говорит: а зачем их запоминать? Я их себе ВКонтакте в личку скинул. Теперь каждый день молюсь, чтобы его взломали ВКонтакте. И мы обсудили надежность этого метода. У меня на этом все. Спасибо вам, ребят. Приятного вечера.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.
3: Одиночество прошло так.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Виталик перед тренировкой выпил 8 банок энергетика и уехал домой на велотренажере.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Ну и по традиции, давайте посмотрим, какие праздники сегодня отмечаются. Итак, открываю наш праздничный календарь и вижу, что в эту пятницу, 22 мая, можно отметить День суши и роллов. Интересный праздник, и что не менее приятно, сразу понятно, как и с чем его вообще отмечать. Но, наверное, нашим людям все-таки привычнее День винегрета, который сегодня тоже по совместительству отмечается. Также из интересных праздников Международный день быть собой. Очень символично, мне кажется, что именно в пятницу. Хотите петь – пойте, хотите танцевать – танцуйте. Даже если не умеете ничего делать, не притворяйтесь, просто будьте самим собой, откровенным, искренним, вот знаете, таким, какой вы есть наедине со своими мыслями. Вот такие праздники. Странно, что пятница, их так мало, но ничего, будем довольствоваться тем, что имеется. Возвращаясь к вашим сообщениям, Сергей и его коллеги Славянск на Кубани желают всем отличного рабочего настроения. Сергей, коллеги Сергея, вам желаем того же. Спасибо. Дмитрий из Москвы поздравляет жену Наталью с пятой годовщиной свадьбы. Спасибо за эти годы, за наш дом, за наших малышей и за то, что ты мое все, больше всего на свете. Роман из Иркутска отправляет привет начальнику Андрею Викторовичу. Спасибо за доверие и поддержку. Желаю вам легкого дня и поменьше срочных задач. Мара и передает привет молодой доме.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере.
2: Я такого не говорил.
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мало кто поймет, но тот, кто поймет, тот мало. Единственное, к чему мы должны быть готовы, это ко всему. Как вы яхту назовете, так на ней и напишите. Левое полушарие мозга отвечает за базар. Дагестанские физики-ядерщики расщепляют атомы на асалам-молекулы. Девушка с большой, высокой, крепкой, красивой грудью никогда не узнает, насколько она действительно интересный собеседник.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа. Отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на musicals.ru. Категория 16+.
4: Юмор FM.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Проснулся. Время на будильнике 7:00. По ощущениям 3:45.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Макс, Телеграм, СМС. В любые места, как говорится, принимаются ваши послания и заявки на любимые рубрики. Игорь из Новосибирска признается в любви своей девушке Кате. «Я, может, не поэт, пишет он, но скажу просто. Ты лучший человек в моей жизни. Спасибо, что ты есть. Я тебя безумно люблю». Марина из Ростова-на-Дону передает поздравления своему брату Андрею с юбилеем. Ему 40 лет. Будь здоров, любим и счастлив. Пусть все твои мечты сбываются, а рядом всегда будут родные и верные друзья. Даниил поздравляет Илью и его невесту Настю со свадьбой. Ребят, будьте счастливы, берегите друг друга, и пусть ваша семейная жизнь будет самой яркой. Артем далее передает привет своей жене Елизавете, которая сейчас на работе. Хорошего тебе дня и поменьше скучных задач. Ольга из Нижнего Новгорода направляет привет своим коллегам из офиса, Даше, Кириллу и Максиму. Ребят, хорошего нам дня, и пусть кофемашина сегодня не ломается. Прекрасное пожелание. Кристина передает привет младшей сестре Даше. Улыбайся почаще и не переживай из-за ерунды. Все будет супер. Прошу поставить КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
2: Фамилия?
3: Иванов.
2: Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна. Запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мабу. Имя?
4: Степан.
2: Степан?
4: Степан.
2: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
4: На виолончели.
2: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов? На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
4: Аполлинарьевич.
2: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
4: В Химках.
2: Вон. Вон из искусства. И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите.
5: Отелло и Дездемона. 20 лет совместной жизни.
6: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
7: Молилась, и поставь в холодильник.
6: Как на работе?
7: Крамаренко уволили.
6: Крамаренко!
7: Отелло, а? Задуши меня. В час ночи. Да, задуши.
6: Да прекрати, детей разбудим.
7: Да они уже взрослые, все поймут.
6: Давай на выходных, а?
7: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
6: Ну, мавр вроде.
7: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
6: Ну и души, а я не буду, ясно?
7: Будешь.
6: Нет, я сказал.
7: Отелло,
6: да,
7: души.
5: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
6: Слава богу. Спасибо, Шарапов, выручил.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
8: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

0: Юмор на заказ.
1: Напомню номер для ваших сообщений, приветов, поздравлений, пожеланий и заявок на любимой рубрике. +7 915 0303567. Написать можно в Макс, написать можно в Телеграм и даже отправить обычное СМС-сообщение. Алена из Липецка передает привет своим коллегам и желает всем продуктивной пятницы. Далее Елена направляет привет ее очень уважаемому инженеру-технологу. Желает сил, терпения и здоровья. Но все не просто так, все потому, что она завтра работает. Неохота ей, конечно, но как бы это надо сделать. Я мысленно буду с ней. Держись, ты сможешь. Вот столько приятных слов и пожеланий, а человек просто завтра идет на работу. Ну, сил вам, конечно же. Привет, моя сменщица на работе. Соня, ты умница. Хорошего тебе дня и не трогай мои печеньки по возможности. Здесь Ксения отметилась. Катя из Ростова-на-Дону передает большой привет своим коллегам. Лене, Елене Николаевне, Анжеле и Ирине Алексеевне. Пишет, вы у меня самые лучшие. Илья из Новокузнецка поздравляет маму с днем рождения. Мамочка, будь здорова, любима и счастлива. И есть еще сообщение от Юрия из Новокузнецка. Он передает большой привет своим родителям, любимым, между прочим, родителям. Пишет, что у него все прекрасно, погода за окном супер, всем желает классной пятницы, отличного настроения, любви, счастья, доброты, тепла, уюта и делает заявку на рубрику «Реалити-криминалити». Ее и послушаем.
0: Юмор ФМ представляет
2: Реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
4: В ночь на 6 апреля я, Брунько ГВ, действительно встретил гражданку Козлову АВ у мусорных баков, когда выносил ведро, будучи в драном и исподнем виде. В свое оправдание могу сказать, что температура природы была теплая, а время позднее. Никаких актов эксгибиционизма в отношении Козловой я не совершал. Пропив 900 рублей государственных денег, я испугался и пропил еще 1300 рублей. После чего, поняв, что влип в очень неприятную ситуацию, пропил и остальные 3600. В разговоре он употреблял нецензурную брань. Но она была направлена не в мой адрес, а для связки слов в предложении. Я двигался по пешеходному тротуару в сторону метро. Внезапно, сзади, на меня был совершен наезд с помощью электросамоката, что причинило мне физический вред и ввело меня в состояние аффекта, в котором я и нанес потерпевшему несколько ударов ногами. При этом первые несколько ударов я нанес ему в виде возмездия, а следующие примерно 20 ударов как нарушителю правил в целях пропаганды безопасного движения. Серьезных увечий потерпевшему я нанести не мог, поскольку он был одет в пластиковую защиту, по которой я его и бил. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама.

0: Инвестбанк. Проценты на старт начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
2: Реклама. Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Радио Юмор ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал Тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Нетяжелый люкс» Светлана Кудинова.
6: Возрастная категория 18+.
7: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если муж в постели назвал вас чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.

0: +7 915 0303 567 номер для ваших сообщений, приветов, поздравлений, пожеланий и заявок на любимые рубрики, которые я с большим удовольствием ставлю. Денис Авель по-прежнему у микрофона, озвучиваю ваши сообщения, подключайтесь, пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться под посланиями.
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567
0: Оксана передает привет всем своим родственникам, которые живут далеко, а если быть точнее, в Твери и Нижнем Новгороде. Станислав поздравляет Олега Осокина, который работает на даче у Стаса за шашлык. У меня только два вопроса. Первый вопрос, с чем поздравления? А второй вопрос, можно ли тоже у кого-то за шашлык поработать? Честно-честно. Александра передает привет своим детям. Я вас очень сильно люблю. Желаю нам всем интересных выходных и хорошей погоды. Хочу передать привет своему мужу Богдану. Сказать, чтобы он не расстраивался и работал в полную силу. Михаил поздравляет своих друзей Иру и Сашу с годовщиной. Ребята, будьте счастливы, берегите друг друга. И пусть ваша семейная жизнь будет такой же яркой, как ваши улыбки сегодня. Алина огромный привет направляет своим родителям Ольге Викторовне и Сергею Николаевичу. Желает им теплого дня, душевного спокойствия и побольше хорошей погоды. Юлия Саратова передает привет своей лучшей подруге Оксане, желает ей хорошего рабочего дня, поменьше нервов и побольше сладкого к чаю. А для настроения просит поставить для нее монолог Михаила Задорнова. Ну и на этой ноте, пожалуй, будем завершать юмор на заказ. Ну а ваши привет, поздравления и пожелания будут звучать уже в веселом чате. Так что продолжайте писать. +7 915 0303 567 Сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же при помощи СМС нам тоже можно написать.
1: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуле, не такой в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу. Трос пропустили через блок. И тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня. И первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал законов физики, судя по всему. Потому что нагрузил так уж, нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз. Выбрал руку покрепче правую. Привязал трос. Решил подтянуть. И отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо 3-го этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше и пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть. И длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось и пролетает. почкой. Та ему отшибла все оставшееся. Наконец все. Упал на кирпичи. Свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Андрей, подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я правда боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом на меня полетела тень. Наконец бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И, ну, в какой это стране может быть?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Обидно, когда жена после свадьбы перестает следить за собой, а за тобой не перестает.
2: Судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Ну, за обед, мне кажется, мы с вами еще успеем. Тем более, что сегодня пятница, впереди два веселых выходных. А вот стать участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» предлагаю прямо сейчас. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию и добро пожаловать за руль уже в конце этого года. Да, друзья, мы продолжаем играть. Уже, кстати, в этом часе Николай Фоменко озвучит ту самую шутку, за которую можно получить 3000 рублей и оказаться в суперфинале нашей игры, из которого уже выехать на новом и роскошном автомобиле. Всем желаю удачи, будьте внимательны, не пропустите автомобильную шутку и обязательно повторите ее, когда я вам позвоню. Зовут меня, кстати, Денис Савельев. В веселом чате встретимся, и я расскажу вам несколько шуток, которые вы нам присылаете. Плюс 7-915-03-03-567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Привет, поздравления, признания тоже принимаются. Что касается юмора, в финале этого часа лучшие и любимые анекдоты Игоря Маменко. Немного ранее «Лига городов» и лучшие моменты телепроекта. Также впереди наша фирменная не реклама. Ну а прямо сейчас народное шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
2: Ну что, вот они, мои учителя, мои педагоги, мои Николаи Педагогали. Да. Что, что опять случилось? Давайте, что случилось?
3: Что случилось? Что случилось? Вы уволили Зинаиду Аркадьевну, вот что случилось.
2: Да, я уволил Зинаиду Аркадьевну. Я согласен, Зинаида Аркадьевна была отличным учителем. Она была заслуженным педагогом Российской империи, потом заслуженным педагогом Советского Союза, потом заслуженным педагогом Российской Федерации и, возможно, могла стать заслуженным педагогом Российской империи снова. Но нет, это больше не случится, потому что ваша Зинаида Аркадьевна ни хрена себе как накосипорила, понятно? Все.
4: Слушайте, а что она такого сделала, а? Да, она не молодая, да, слух и зрение подводит, да, она несколько раз провела урок в столовой котлетам. Тройки им поставила, значит, они ей что-то отвечали. Получается, и с башкой тоже не то. Ну что, сразу увольнять
2: да
4: надо,
2: это
4: что ли?
2: Здесь при чем?
4: Сразу увольнять?
2: Тихо!
3: Вы объясните, в чем претензия к Зинаиде Аркадьевне нашей? Что такого она сделала?
2: Зинаида Аркадьевна выложила фотографию. Да, на которой оголила часть тела.
3: Что?
2: Это значит, что ваша Зинаида Аркадьевна распоследняя подзаборная...
3: Зиночка!
4: А что?
3: Да они с мужем в браке 96 лет. Уже даже не могут этот материал придумать, в честь которого их следующую годовщину назвать.
2: Выложила фотографию в юбке с оголенными пальцами ног. Как будто мы не знаем, что буквально в метре от них грудь находится. Сейчас учитель на фотографии должен быть минимум в скафандре, вам понятно? Минимум. И то очень сильно далеко. Чтобы у пубертатных школьников вообще не поднялось руки ни для чего, кроме ответа на фотографию, ясно? Вот вы вообще видели, что с Бузовой произошло?
4: Что?
2: Видели?
4: Что?
2: Видели?
4: Что?
2: Что?
4: Что?
2: Что? Выступила в купальнике. В купальнике. И что-то я рядом проруби не видел, понимаешь? Так, а теперь вы, Михаил Игоревич.
5: Ты я-то что? Я что?
2: Вчера мощнейше изучал все ваши фотографии во всех соцсетях.
5: А что там изучать? Их всего две. И на обеих фотографиях я там на рыбалке, я в тулупе, в ушанке, с удочкой, что там?
2: Ага. А в руках у вас что, а? В руках что?
5: Что?
2: Абсолютно голый карась. Фу! Срамота! Понятно? Срамота. Ну, благо, вторая фотография вас полностью реабилитировала. Вы молодец, да. Ну, та, на которой вы вспороли ему брюхо, выкинули кишки, сварили и съели. Вот правильно вы его наказали за то, что он фоткался голый.
5: Да я не за это с ним так, за то, что он карась.
2: Так, все, все. А с вами, Зоурбек Порубенкович, мы вынуждены попрощаться. Я думаю, вы сами все понимаете, так что до свидания.
5: Да вы гоните, мы просто однофамильцы.
2: Уважаемый Ивлеев, Зоурбек Порубенкович, нам проблемы в школе не нужны. Понимаете, еще лишнее внимание привлекать нет, это не для нас, все.
5: Ладно, Никита Оксанович, все по делу. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
2: До свидания.
4: До свидания.
2: До свидания.
4: Физкульт, пока.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Вовку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Главная задача любой управляющей компании – нагреть население.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну а наша главная задача – это отдать автомобиль кому-то из вас уже в конце этого года. Поэтому прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою улыбчивую фотографию и становитесь участником нашей игры. Это просто и абсолютно бесплатно. В любой момент Николай Фоменко, вот как сейчас, может озвучить автомобильную шутку. Я останавливаю улыбайзер, он выберет нам игрока, позвоню игроку, он повторит нам шутку, получит 3000 рублей и пройдет в суперфинал, откуда возможно уехать на новом и роскошном автомобиле. Вот так все очень просто, так что заходите на сайт веселорадио.ру и становитесь участником игры. Улыбайзер, кстати, тем временем уже раскручен и готов определить нам нового игрока. Поэтому 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Пытаться поймать удачу за хвост прямо сейчас будет Екатерина из Омска. Именно ее выбрал наш улыбайзер. Фотографию можно увидеть там же на сайте. Идет прямая видеотрансляция. Заходите, подглядывайте. Ну, а я набираю номер Екатерины. Итак, номер мы набрали. Ждем гудки и ждем Екатерину. Надеюсь, не с пустыми руками, а с шуткой, которую Николай Фоменко нам только что озвучил. Есть соединение, осталось дождаться гудков. Будут ли они? Вот в чем вопрос. Ну, часы я уже подготовил. Вот и гудки. 30 секунд засекаем, ждем Екатерину. Ну, а я пока по-прежнему напомню, что стать участником нашей игры очень просто. Достаточно зайти на сайт веселорадио.ру и загрузить свою позитивную фотографию. Вот, да. Давайте посмотрим на фотографию Екатерины. Вот как будто бы занималась обычными делами, взяла, улыбнулась, загрузила фотографию и присоединилась. Здорово же! Буквально немного времени это занимает. Добрый день, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы с вами в прямом эфире. Это Екатерина, все правильно?
3: Что-то еще нужно?
2: Ну вот я так сразу и подумал, что это наш любимый автоответчик. Да, запишите, пожалуйста, что мы пытались связаться с Екатериной для того, чтобы сыграть с ней в «Автомобиль за улыбку», но, видимо, сегодня этого не произойдет. Ну и ладно, ничего страшного в этом нет, потому что фотография Екатерины остается в улыбайзере, мы можем снова попробовать с ней сыграть, когда улыбайзер вновь выберет ее замечательную, сногсшибательную улыбку. Друзья, еще раз напомню, участие в нашей игре абсолютно бесплатное, прямо сейчас, прямо сегодня. Заходите и загружайте свою фотографию, участие абсолютно бесплатное, но уже завтра точно таким же образом улыбайзер может выбрать именно вам. Я вам позвоню, ну или не я, вы повторите шутку, заберете и 3000 рублей и пополните список наших суперфиналистов. На этой ноте закрываем данный эпизод игры и вновь раскручиваем наш улыбайзер.
0: Автомобиль за улыбку.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
2: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
3: Да, мой трудолюбивый хозяин.
2: Мне копать или не копать?
3: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
1: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
4: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
1: А не хочет и не колет.
4: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
5: Не хотим, не работаем.
6: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
7: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
8: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
9: В знакомые с детства трехлитровой банке.
10: На самых дальних полках.
8: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
9: Уже с активированным углем.
8: Соки и нектары осадок.
10: Осадок сладок.
11: Когда тебе немного за 40, и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
4: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
12: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
4: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM. GM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на Tbank.ru.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась принцессой. А быль — это когда наоборот.

Чат. Открываю ваши приветы, шутки и поздравления, которые принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. Дарья из Оренбурга передает привет любимому мужчине и пишет: «Игорь, я люблю тебя». Алексей из Омска направляет привет начальнику Олегу Николаевичу. Спасибо за понимание и чувство юмора. Желаю вам легкого дня и минимум стрессов он ему также желает. Шутка Дениса вашему вниманию. Финишная ленточка задержала очень худого бегуна, откинув его на второе место. Прям представил. Марина из Самары передает привет всем знакомым. Сегодня пятница, ура, мы едем на дачу. Хорошей вам дороги. Передайте привет Саше и Кате. Между прочим, бодрый привет, чтобы они немного оживились. А то уже домой лыжи навострили, а еще нужно работать. Рассмешите их, пожалуйста, пишет Ксюша из Чехии.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
3: На сцене Кыргызы. Ничего не заказывайте, выступаем же. Мы пришли показать вам кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
4: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
3: И чё, как?
4: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю. На самом деле у вас там все круто, красиво. Я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
3: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
4: Оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
5: Чё такое мачество?
4: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
5: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
6: Я Фаризатович.
7: А я Сара Конорович.
3: Чё? Это ты угораешь?
7: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
4: А тебя как зовут?
8: Камила.
4: Это что получается, твой сын Камилович будет?
8: О, да.
4: Сразу сербского нападающего родишь.
8: Щечка выпить.
4: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
8: Ой.
4: А потом...

0: Дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
1: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу, приезжие».
2: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
1: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
0: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
3: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
4: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
1: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
4: В точку, в точку.
5: Мы вас возим, кормим, одеваем.
3: Мы что, типа мать России?
0: Да, да. Как мачество. Вы Россия кыргызов наша.
1: Многополярный мир у них. Россия, Америка.
4: Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
5: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
1: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
5: Спасибо.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
6: Реклама.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
10: Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скрипучие кроватки мамонтенок. Пусть мама услышит. Пусть мама придет.

0: FM представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена лежат в кровати, отдыхают. Самый сон, 3 часа ночи, вдруг в дверь раздается такой наглый длинный звонок. Муж пошел открывать, быстро с кем-то переговорил, возвращается, ложится в кроватку. Жена спрашивает: «Витя, кто был?» Он говорит: «Мужик какой-то приходил, просил, чтобы я ее подтолкнул». Он говорит: «Ну, что ну? 3 часа ночи. При чем тут 3 часа ночи? Ты меня удивляешь. Человек обратился к тебе за помощью. Между прочим, твой коллега тоже застрял где-то в грязи ночью. Неужели тут? Ну, Лида, не Лида! Будь ты мужиком, в конце концов, ты меня удивляешь сегодня». Он чертыхаясь одевает очень красивую белоснежную пижаму, необычайно красивые тапочки с розовыми бубонами, такие из Румынии привезли в позапрошлом году на день рождения. В этом прикиде опускается вниз, открывает дверь на улицу, там убийственная погода, грязище, ветрище, грязь по колено просто. Он, бедолага, полчаса искал этого дядьку, не может найти, и все. Уже пижама цвета хаки, уже бубоны потерял вместе с тапочками, нет, и все. Кричит: «Мужик, ты где?» Голос справа: «Брат, я здесь, на качелях».
2: Что-то ты неважно выглядишь. Сколько тебе лет?
3: А у девушек, между прочим, не культурно возраст спрашивать.
2: Ёб, так ты еще и девушка. Мужчина приезжает в Париж, сидит вечером один за столом, никого не знает, кушает. Вдруг смотрит, довольно симпатичная блондинка сидит за соседним столиком и так посматривает на него, глазками стреляет. Он ей по-французски дупель, поэтому он предлагает жестом: «Присаживайтесь». Она села, он не знает, как ей предложить выпить, рисует бутылку. Она поняла, в чем дело. Она говорит: «Уи, согласна». Принесли вино, они выпили. Он ей рисует курицу, закусить. Она говорит, пишет: «Уи», говорит «Уи». Он довольный такой. Она раскраснелась, опенела чуть-чуть, так застеснялась и рисует на бумажке его кровать. А у него мысль: откуда она узнала, что я директор мебельной фабрики?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца. Самец, догадался Иван.

0: это совет от Хабиба, как еще скоротать время, если до конца рабочего дня осталось совсем немного. Что ж, глазами похлопали, головой в такт любимых песен покрутили, ну и в целом, мне кажется, можно уже отправляться домой на законные выходные. Ну или на дачу, тем более, что погода, во всяком случае в Москве, все еще позволяет проводить время на улице. Надеюсь, в вашем городе сейчас тоже хорошо, тепло. У микрофона Денис Савельев, 2 часа еще проведу вместе с вами и продолжу озвучивать ваши шутки, приветы и поздравления в веселом чате. Направляйте их по номеру +7 915 0303 567. В Telegram, Макс, либо же при помощи SMS. Юмор у нас, как всегда, очень много. В финале часа своим монологом нас порадует маэстро Жванецкий. Давайте дождемся. Также услышим несколько анекдотов от Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Еще обещаю, что здесь появится Сатья и с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы. Ну а начнем с любимой игры всей страны. Тот самый КВН прямо сейчас. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за вашу яркую улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
3: Встречайте, наши следующие гости — сибирские сказители.
4: Складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилось с Русью матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы, из альпийских гор зло спустилося.
5: Ой, сгустились тучи над понедельником.
4: И собрал чудотворец ГУС сборную, и явил Руси диво дивное, превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
5: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
4: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, боссермана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
5: И накрыла волна Русь матушку. Старый младцы, ты пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
4: Гуляла Русь, докуражилась!
3: Подождите, еще с испанцами играли?
4: Не играли.
3: Как не играли?
4: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас что-нибудь спасет.

0: FM. Шутки.
1: Мужики, не женитесь, а то потом, когда руки моете, мыло все время будет под кольцом застревать.
0: И песня.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Добрый день. Вот часто очень наблюдаю, когда твой мужчина, муж, находясь в твоем обществе, при этом очень часто обращает и реагирует на более молодых и привлекательных женщин. Что это означает?
0: Сатья отвечает.
2: Смотрите, мы опять же пляшем из утверждения, что мужчина ведет так, как женщина позволяет. То есть, ну, может быть, он не знал, что так нельзя делать при вас, что вам это неприятно, а вы ему не сообщили. Ну, допустим, одна женщина, мой муж все время в обществе, да, ну, в компании, он все время надо мной шутит, прикалывается, все смеются, а мне неприятно. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, смеюсь тоже, что мне еще делать? Так он же думает, что тебе весело, он и шутит. Я тоже могу шутить и с женой, там, и с друзьями, но если в какой-то момент жена такая меня так вывела из комнаты, говорит, мужчина, будете шутить на своих концертах. Еще одна такая неудачная шутка, и ты узнаешь, зачем яйцерезка у нас на кухне. Я мысль донесла, мне это неприятно, я терпеть это не собираюсь. Поэтому мужчина идет такой, он такой, боже, Лен, посмотри, какая красота неописуемая, в каких облегающих лосинах. А ты ему говоришь, ты это, ну, нагуляй, конечно, аппетит, меню полистай, но не заказывай. А если ты меня не поймешь, я расскажу тебе в следующий раз, какая красивая ягодичная мышца у твоего кума.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Меня зовут Эльвира. Я из Казани приехала к вам. И вопрос. Если женщина или я чувствую себя привлекательной, сексуальной, красивой, легко общаюсь с людьми, но зачастую именно мужчины считывают это как легкодоступность и начинают вести себя не очень хорошо.
2: Все мужчины все надеются, что женщины доступны. Это мечта лет с 12. Вы должны понимать, что мужчина живет в мире, где он ищет доступную женщину. Надо, чтобы ты была доступна для общения. Вот он повел себя как-то неправильно. Ну, вряд ли он подошел и говорит, киса, и так, тебе синяк накинул. Нет же? Он говорит, мадам, а нельзя ли как-то перевести наши взаимоотношения в партер? Я вам покажу несколько удушающих, я тренер по самбо. Ну, намекает, ну так устроено, извините, девочки, но мир так устроен, что мужчина должен это предложить. Он вести себя должен как-то навязчиво, чтобы получить ответ, он не знает, кто вы. И ты ему объясняешь, с тобой можно вести как с легкодоступной женщиной или с какой-то богиней. Если ты ведешь себя как богиня, он такой, пардоньте, мадам, мое поведение недостойно советского офицера. А позвольте вам кофею, так сказать, заварить. Вы все привлекаете мужчин. Вы красиво накрашены, вы изящно одеты, у вас чулочки, у вас тапочки, коленочки, губки всякое, вот это себе все нарисовали, сделали, приклеили. Женщина пытается показаться так, чтобы ее хотели, а мечтает, чтобы к ней относились, чтобы ее любили. Я не заставляю всех одеться в паранджу там или во что-то, нет. Наша культура такая, что сначала вы привлекаете внешностью, а потом даете понять, как с вами можно общаться. Если мужчина предложил тебе ехать к нему, ты такая, ну, надо так надо. Сейчас только в аптеку заедем, что-нибудь к чаю купим и все. Поэтому еще раз, как женщина позволяет, так мужчина и себя ведет. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Привет, Казани!
0: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Нюша.
1: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшки? Не пой.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук. Шутки,
0: песни, плюс. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
5: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на KGM.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
2: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кактус собирает негативную энергию, особенно когда ты на него неожиданно сядешь.

0: хотят.
1: Ваши приветы, шутки и поздравления прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ, а поделиться ими можно в Макс, Телеграм, либо же написав СМС по номеру +7 915 0303 567. Пишет Марина: передайте, пожалуйста, моему безумно любимому мужчине, что я его очень люблю. Он мое счастье, моя жизнь, мой кислород, мой, а я его. Леша, я тебя очень люблю, всегда помни об этом, ты моя жизнь. Вот столько приятных слов направилось Алексею. Далее передайте, пожалуйста, привет моей любимой мамочке Некрасовой Светлане из Череповца. Мы ее очень любим. Ну а сообщение это от Анны. Татьяна Симакова передает жаркий привет мужу Константину и дочке Даше. Далее есть шутка от Ярослава. Предательство – это, конечно, тяжело, но вы когда-нибудь пробовали общаться с человеком, у которого другое чувство юмора? Да, тяжелый случай, друзья. Елена из Волгограда передает привет своим коллегам с детского сада. Девочки, терпения нам, послушных детей и легкого рабочего дня. Ольга из Ростова-на-Дону отправляет привет любимым родителям, маме Светлане и папе Владимиру. Желает им хорошего настроения на весь день и поменьше забот. Еще одна шутка, поделился ей Игорь. Я потратил на лечение 80 тысяч рублей. И в итоге ничего не изменилось, кроме того, что у меня теперь нет 80 тысяч. Друзья, в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Через пару минут самый лучший Дэн.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Автора этого анекдота не иначе как вдохновил фильм «Титаник». Итак, тонет корабль. Капитан первым садится в спасательную шлюпку. Старший помощник с негодованием восклицает: «Господин капитан, но ведь на корабле есть женщины!» Капитан в ответ: «Старпом, чё, охренел, что ли? Мне сейчас вообще не до секса!» Немного о проступках и наказании. В бар заходит очень грустный мужчина. Ну, очень такой печальный, подсаживается к стойке и жестом показывает, мол, давай, налей. Бармен все понимает, дает ему стакан виски, тут залпом выпивает, он ему тут же дает вторую, он выпивает второй стакан. Слеза мужская такая скупая потекла у него по щеке. Бармен понимает, что нужно, видимо, человеку поговорить, излить душу, и спрашивает его: «Что-то случилось? Могу чем-то помочь?» Он говорит: «Чем вы мне можете помочь? Я поссорился с женой, вот, очень сильно поссорился, и она обещала, понимаете, целый месяц со мной не разговаривать». Ой, это действительно ужасно. Еще бы, ведь сегодня последний день.
4: Подаренные конфеты надо открывать с осторожностью. Мужчина заходит в кондитерский магазин. «Здравствуйте, девушка, дайте мне, пожалуйста, коробочку хороших конфет. Ну, так, чтобы не очень дорого». Продавщица в ответ: «Вам для девушки?» «Да не-не, мне для доктора». «Угу. Вам отблагодарить или отомстить?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
0: Реклама.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Радио Юмор ФМ представляет женское.

0: проекта «Стендап Урал Тур». 30 мая впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Нетяжелый люкс» Светлана Кудинова.
1: Возрастная категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
3: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
4: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
6: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске подводим итоги. В Челябинске завершили масштабную модернизацию троллейбусного движения. Школа региона в этом году закончат 55 тысяч выпускников. И южноуральцы сдали в банке 4 тонны мелочи. В Челябинске завершили модернизацию троллейбусного движения. Об этом рассказали в компании «Синара» транспортные машины. Ключевое достижение – полное обновление троллейбусного парка. Это 168 современных низкопольных машин. Почти у 100 из них есть функция автономного хода. Кроме того, работают два современных троллейбусных депо, обновили более 80 километров контактной сети. Для обеспечения транспортной доступности новых микрорайонов построены дополнительные линии. Также для Челябинска создали инновационную модель троллейбуса и организовали собственное производство таких машин, а также электробусов. Тем временем в Минобре региона подводят итоги учебного года. Сейчас в школах Челябинской области идут последние звонки. В этом году они прозвучат более чем для 55 тысяч южноуральских ребят. 45 тысяч из них заканчивают 9 класс, 14 тысяч – 11. Всего торжества охватят более 850 школ. Министерство просвещения России рекомендовало проводить последние звонки во вторник, 26 мая, а выпускные вечера – 27 июня. При этом окончательное решение о дате мероприятия остается за конкретной школой. И об итогах очередной акции «Монетная неделя». Южноуральцы сдали в банки и магазины мелочь на сумму 4,5 миллиона рублей. Общий вес монет превысил 4 тонны, сообщили в пресс-службе челябинского филиала Банка России. Более трети составили монеты номиналом 10 рублей. На втором и третьем местах монеты номиналом 1 и 5 рублей. На них пришлось по пятой части от общего количества. Акция традиционно проводится по всей стране. Всего в оборот удалось вернуть около 55 миллионов монет на сумму более 250 миллионов рублей. Организаторы напомнили, что возврат монет помогает не тратиться на чеканку новых денег. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
3: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Спросила у батюшки, можно ли мне не поститься. Он сказал, можно, все равно твои посты никто не читает.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я тебе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там, один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить: вот этого сколько? Я говорю: а что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте что-то такое длинное. Я говорю: ну столько. Он отрезает. Он боится говорить. А вот этого сколько? Я говорю: я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю: две. Он говорит: две. Значит, он очень любил меня вот из-за Райкина и всего. Говорит: нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. Я вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю: можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько, этого сколько. И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой, они же знали и служебный вход, просто убили бы к чертовой матери. В этом районе же. Уж сколько говорили, я уже читаю, уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных приглашений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я.
1: Юмор ФМ.
0: И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудовика и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: Но лично мне кажется, что и без Монако, да и в целом без солнца мы с вами как-то еще проживем. А вот без лучших шуток и песен, которые каждый день держат наше настроение в тонусе, ну, мягко говоря, будет очень непросто. Поэтому делайте громче, к тому же, что сегодня пятница, а значит, можно абсолютно все. Например, передать привет или поделиться шуткой в веселом чате. Сообщения принимаются по номеру +7 915 0303567 в Макс, Телеграм или по СМС. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь. Меня зовут Денис Савельев, говорю всем большой привет и рассказываю, на чем будем смеяться в этом часе. Ближе к финалу Сергей Бурнов озвучит нам Ильфа и Петрова, Николай Фоменко 5 раз пошутит про деньги, а вот Гар Дмитриев расскажет самые смешные детские перлы в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Наташа Краснова. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин.
3: Шутки, песни.
2: Плюс Надежда Ангарская.
3: Шутки, песни.
2: Плюс самые веселые звезды. Шутки, песни. Плюс на Юмор ФМ.
3: Шутки, песни.
4: Это «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. И «плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
5: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
3: «Шутки, песни, плюс»
2: на Юмор-ФМ.
5: Надя, давай с тебя начинаем.

0: все.
1: Я пою следующую песню.
2: Не было печали, просто дорожали яйца. Дорожали яйца за неделю по рублю. Стал моей проблемой личной ценовой коллапс яичный, потому что яйца очень я люблю. Шутки, песни,
1: плюс! Наташ, я хочу еще раз послушать, как ты не поешь.
0: Что-то из короткого жанра хочешь? Сейчас не спою.
1: Ты хочешь что-нибудь из короткого жанра?
0: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
1: Хорошо.
0: Вот такие мы твары.
1: Надя?
0: Мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт. Захотели чаем торт, захотели чаем торт, захотели чаем торт. А почем тут тортик чаем, а почем тут тортик чаем? Сколько с нас за это вот? А в кафешке отвечают, а в кафешке отвечают. Чай плюс тортик 2500. Это заявление зовется охренение. Зовется охренение, ребята.
3: На Юмор ФМ.
2: Нарда, потерялась из набора одна нарда. И у деда будет приступ миокарда.
1: Наташа.
0: Так. Маленькие часики смеются тик-так, а большие тик-ток. Так? Ты так задумывалась?
1: А большие тик-ток.
3: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
2: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
3: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вопрос знатокам. Как правильно называется процесс нанесения крема? Кремация или кремирование?
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: FM. Шутки.
1: Сегодня жена заставила меня удалить из друзей 215 двоюродных сестер.
0: И песни.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Андрей подошел к папе и говорит: «Жизнь не имеет смысла». Папа спрашивает: «Почему?» «Зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Олесе 8 лет. Она упала в школе и ударила локоть. Садится в машину и говорит маме: «Я сегодня упала и совсем не плакала. Мама, я готова рожать». Из школьных сочинений Артема. У Тараса Бульбы было два сына. Один Остап, другой Бендер. Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 1 метр. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. Когда человек задумался над продолжением рода, в одиночку это у него не получилось.
0: Угарный папа.
1: Рите 3,5 года. Она пристает к папе с вопросом: «Пап, а кто волосы купил?» «Кому?» «Мне, чтобы я была не такая лысая, как ты». Лизе 4,5 года. Она ходит в школу для дошколят. На этот раз изучали понятие «пара». Мама интересуется после занятия: «Что нового ты узнала?» «Нам говорили, что есть пара ног, пара рук и пара глаз. А я думаю, что дельфин и русалка все равно не пара». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.

0: И прямо сейчас ваши приветы, шутки, поздравления, признания в эфире Юмор-ФМ, которые принимаются в Телеграм, Макс, либо же по СМС на единый номер +7 915 0303567. Пишите и не забывайте подписываться. Сергей Старшка поздравляет сына Сашу с призовым 3-м местом по плаванию. Ждем золотую медаль. Для нас ты всегда лучший, мы тебя любим. Наш чемпион и подпись здесь, кстати, батя. Далее Виктория передает привет папе Александру Сорокину и хочет, чтобы он был веселым. Виктория, ну, думаю, после вашего сообщения он как минимум улыбнется. Шутка Натальи вашему вниманию. Я считаю, что в отношениях все должно быть ровно 50 на 50. Он покупает дом, я в нем живу. Он покупает машину, я на ней езжу. Он зарабатывает деньги, я их трачу. Здорово, ничего не скажешь, удобно устроились. Антон из Екатеринбурга поздравляет сестру Олю с днем рождения, желает ей быть здоровой, счастливой и всегда оставаться с огоньком в глазах. Мария отправляет привет своим коллегам из отдела продаж, а точнее Насте, Илье и Кириллу. Желает хорошего рабочего дня и побольше довольных клиентов. Есть еще одна шутка, за нее спасибо Дмитрию. Большинство людей не хотят быть богатыми. Им просто нужно столько денег, чтобы больше ни о чем не переживать. Вот лучше и не скажешь. Друзья, впереди вечернее шоу «2 июля». Оставайтесь с нами. До конца этого часа Ильф Петров и Бурунов и шутки про деньги от Фоменко.
1: Веселый час. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: деньги.
2: Деньги меня не испортили. Они даже не пытались. Закрываю глаза. Куча денег, машина, домик в Испании. Открываю глаза. Ни денег, ни машины, ни домика. Может, с глазами что-то? Моя жена нашла новый способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
3: Ради денег можно пойти на все. Даже на работу.

0: Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
1: Реклама.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В любой женщине легко уживаются: «Ой, да у меня память девичья!» И одновременно: «Этого я тебе, козел, никогда не забуду».

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Ваханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения – большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, каковой социальной прослойке он причислял и себя. Таким образом, продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме: Васисуалий Лоханкин и его значение, Лоханкин и трагедия русского либерализма, Лоханкин и его роль в русской революции. Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузовского энциклопедического словаря. Рядом с этой сокровищницей мысли, неторопливо думал Васисуалий, делаешься чище, как-то духовно растешь. С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества. Вечером пришел Птибурдуков. «Варя!» — умоляюще сказал он, входя в комнату. «Мы же условились!» «Полюбуйся, Сашук!» — закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. «Вот он! Лежит, самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти!» Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб. «Птибурдуков! Тебя я презираю!» — заныл он. «Жены моей касаться ты не смей! Ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?»
2: «Товарищ Лоханкин!» — ошеломленно сказал Птибурдуков, хватая за усы.
0: «Уйди! Уйди, тебя я ненавижу!» — продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве. «Ты гнида жалкая и мерзкая, притом не инженер ты, хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!»
2: «Как вам не стыдно, Васисуалий Андреевич?» — сказал заскучавший Птибурдуков. «Даже просто глупо. Но подумайте, что вы делаете на втором году пятилетки?»
0: «Он мне посмел сказать, что это глупо! Он жену укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то тебе по шее, то есть вам я надаю!»
2: Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает», — размышляла она с гордостью. «Какая все-таки страсть!» Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах врача. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась. Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета спиной к кровати и громко чавкал. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса.
1: «Лоханкин!» — сказала Варвара ужасным голосом.
2: С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.
0: «Варвара!» — сказал он в нос. «Неужели ты в самом деле уходишь от меня? К Птибурдукову?»
2: Ответа не было.
0: волчица ты!» — неуверенно объявил Лоханкин. «Тебя я презираю!»
1: Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Взять в оборот.
8: Все просчитать.
7: Первыми бить.
8: Пленных не брать.
9: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
12: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
13: Наелся ли я? Ни в коем случае.
14: Ну что, рискуем?
12: Новые города, новый сезон.
14: Поехали.
12: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
3: Юмор ФМ. Шутки

0: FM.
1: Да, это они. Всем привет. И пришли делать единственное, что они умеют. Чесать языками и... Вести шоу. Всем привет, вечер добрый.
2: Вспомнила. Привет, это солнечная я, Деточкина. И на нас можно посмотреть видеотрансляции на сайте веселыйрадио.ру, в нашей группе ВКонтакте. Заходите туда скорее, на нас подписывайтесь и там, и сям, и вообще везде. Потому что таким образом вы сможете вообще всю нашу тему вовремя видеть, тут же отвечать, голосовать. Все, вот, что вы любите, будет вам доступно в первую очередь. Это же очень круто, когда тебе что-то доступно в первую очередь. Мне вот, например, в первую очередь доступно ворчание Сол. Ни у кого такого нет.
1: Я уже уснула, пока Деточкина говорила.
2: Я же говорю.
1: Поэтому давайте просыпаться, пробуждаться. А под какую тему мы будем это делать, расскажем через пару минут.
0: 2 Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Я знаю, почему Юлии спят, потому что Юлии много проводят времени на солнышке, катаются в лодочке. И, кстати, как мы с деточкиной катались, можно увидеть в телеграм-канале Юмор ФМ. Заходите, смотрите. И там же, прямо под нашим смешным видосом, выложена тема, которую деточкина сейчас озвучит для тех, кто не может зайти в соцсети.
1: Мы сегодня интересуемся, помогает ли вам телефон жить или, наоборот, мешает. Вот, например, наш продюсер раздражается, когда люди в метро, я не знаю, зачем он смотрит чужие телефоны, играют в шарики.
2: Он же просил тебя про это не говорить.
1: Да? Ой. Нет, он не просил. Я не помню. В общем, ладно. Он, короче, раздражается, но, знаешь, меня что так задело? Я потому что тоже играю в шарики. И что? Что вы мне сделаете? Я вообще во все в телефоне играю. Вот рассказывайте нам, друзья, в чем вам помогает телефон, а чем он вас прям раздражает. Может быть, вы крепко спите утром, и тут какая-нибудь солнечная начинает вам написывать, названивать. У вас это блям-блям-блям. Звонит.
0: Что ты придумаешь? У тебя 24/7 телефон на беззвучном, Юль.
1: Это, как тебе сказать, описывая ситуацию такую, которая могла бы быть, если бы у меня не было на беззвучном.
0: И этот человек говорит, что я душню.
1: Пишите нам ВКонтакте, в телеграм-канале Юмор ФМ. ВКонтакте можно прямо под опросом. Кстати, опрос-то у нас сегодня вот какой. Смартфон по жизни больше помогает или скорее мешает и отвлекает. Так вот, ВКонтакте большинство за то, что больше помогает.
0: И 87% в телеграм-канале, конечно же, голосуют за то, что больше помогает. Ну, правильно, они же зашли в телеграм-канал и проголосовали, поэтому помогает. Ну, а в комментариях рассказывайте, в чем или что вас, например, раздражает в мобильных телефонах. Ждем в веселом чате, сегодня почитаем. Ну и, конечно, заполним этот час разными и другими классными штуками. Например, поиграем. Автомобиль за улыбку нас с вами ожидает, но прежде спорт в компании Романа Юнусова.
1: Будут новости отличные для тех, кто хочет жить долго. Долго, а главное, гладким, как сол.
0: Кстати, про гладкого. А Джейсон Стэтхэм появится в нашем эфире со своими крылатыми цитатами в персональной рубрике «Я такого не говорил». Но прямо сейчас встречаем артистов стендап-жанра.
3: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
4: Отлично, всем здорово!
5: А у кого был огород в детстве, поаплодируйте.
4: Вот это люди радуются, что грязь из-под ногтей ушла, да? Это... Мы же с вами вот эти дети, которые церковные праздники обожали, потому что делать ничего нельзя в этот день. У меня родители постоянно из огорода говорили вот такую претензию. Ешьте больше овощей, потому что зачем мы столько сажали? Так у меня ответ от всех детей, которые ишачили на огородах этих. Так не столько сажать! У меня из-за огорода вот с мамой в магазине в детстве был вот такой разговор. Я говорю, мам, я хочу апельсины. И она такая, Дим, так дома ж есть яблоки. Ни в один звук не попало! Как это апельсины, яблоки вяжется? Мне кажется, у меня мать импортозамещение придумала. А это я потом, я когда вырос, я понял, это женский мув, потому что у вас всегда яблоки. Телефон – яблоко, куда идем – золотое яблоко. Да мы все на этой планете живем, потому что давным-давно был разговор. Ева, что ты хочешь? Я хочу вот это яблоко. Я сейчас сам пользуюсь этим ответом, потому что мама мне недавно говорит, Дима, я хочу внуков. Я говорю, мам, так дома ж есть яблоки. Не, серьезно говорю, я благодарен жесткости воспитания, потому что я научил ценить то, что для тебя делают родители. Потому что то, что сейчас дети вытворяют, это габелы, ребята. Я недавно захожу в отделение Валбереса, и там ребенок вот так извивается на полу и такой, мама, я недостаточно трансформер в этом костюме трансформера, мне нужен другой костюм трансформера. Он так извивался, мне казалось, в моменте он машинку соберется и уедет просто. Мне так ему хотелось сказать, малой, ты скажи спасибо матери. Если бы ты был бы достаточно трансформер, ты бы был запрещен на территории Российской Федерации. А во-вторых, давайте вспомним наше детство. В нашем детстве костюм трансформера — это черный пакет BMW. Ну, а у меня единственное, что типа у меня есть один совет к родителям. Есть родители в зале? Поаплодируйте. Есть, есть. Вот я касаемо своих родителей, вам, вот когда ваши дети вырастут, не перекидывайте на них то, что было модно в ваше время, но не модно в их время. Например, мой отец всю жизнь меня стебет, говорит, ты Петрушка, ты занимаешься не тем, иди на завод работай. Но я в Москве пошел на завод, кальян покурил, кофе попил, минус 5000. Как там люди деньги зарабатывают, я не могу понять. И у меня отец, он кадр, он персонаж, он все мог починить. Но там был этот авторский ремонт, называется, на заводе положили лишние детали. У нас он всегда что-то чинил и потом функционал менял. Серьезно, ему один раз показалось, что пылесос слабо сосет. Что он сделал? Он отрезал шланг. посмотрел. А, не, нормально. Замотал скотчем. И после этого я говорю, оно не пылесосит. И он говорит, у тебя что, рук нет? Я говорю, а что, мне шланг держать? Он говорит, нет, иди бери веник, подметай. Как он обрезание это сделал? У меня в отце такой раввин погиб, честно говоря. Я... Не, серьезно, у меня отец вообще очень сильно любил выпендриваться, то, что он что-то сделал. Он всю жизнь говорит такой, Дим, смотри, дверь починил. Свет, жена, смотри, дверь починил. И мы с матерью стоим, говорим, все хорошо, наш хороший. Но скажи, пожалуйста, зачем ты ее вчера бухой сломал? Вот, и честно говоря, мы с отцом 10 лет не разговаривали. Вот мне сейчас 28 лет, я недавно ездил домой, я решил с ним поговорить, и я подхожу к нему и говорю, пап, ну мне не хватает от тебя какого-то мужского совета. Мне не хватает отца в тебе. И он говорит, совет от отца, не загораживай нахрен телевизор.
5: Спасибо большое, вы великолепные, вы прекрасные.
3: Это большой стендап.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У меня жена мудрая женщина. Даже если мы с ней поругались и не разговариваем, меня всегда ждут дома. Вкусный борщ, пельмени, компот. Правда, все в одной тарелке.

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в веселом чате обсуждаем тему, которую нам подбросил наш продюсер. Ой, он же просил не говорить про него, а мы уже второй раз за вечер. Смартфон вам по жизни помогает или мешает? Рассказывайте, в чем он вам помогает, а в чем мешает. Плюс 7-915-0303-567 – это наш номер. Можно писать смс-очки, можно писать в Макс, а можно писать, если работает в Телеграм-сообщение.
2: Наталья нам пишет, что, конечно же, помогает, потому что она частенько в смартфоне ищет рецепты разные. Так и написала, шарюсь по рецептам. И в игрушку тоже в свободное время очень любит играть. А ты когда-нибудь искала в смартфоне рецепты?
1: Я никогда не искала, но вот буквально прошлой ночью, когда листала запрещенный грамм, там вылез рецепт какого-то очень простого печенья из черных бананов. А у меня регулярно в кухне лежат черные бананы.
2: А, в смысле, вот, которые почернели уже?
1: Да,
2: я думала,
1: да,
2: какой-то сорт.
1: Нет, просто, да, нужно добавить овсяных хлопьев немножечко, значит, одно яйцо, ну, там, шоколадку, если хочешь покрошить, и все,
2: это уже сделала?
1: Не сделала, я сделала скриншот. Вот планирую, когда очередные бананы у меня почернеют, отправить их в духовку, и потом, ну, принесу. Ты первое, конечно, попробуешь.
2: Конечно,
1: если выживешь,
2: я попробую.
1: Если выживешь,
2: я согласна.
1: Тогда я и
2: семейным будем ставить
1: буду.
2: На мне эксперименты, снимем видео, смотрите его в нашем Телеграм-канале.
1: Вадик пишет, телефон — это как теща. Вроде помогает, но иногда очень уж хочется отключить звук и спрятать в ящик. И у меня вопрос. Какой ящик Вадик хочет спрятать свою тещу?
2: Правильные мысли. Максим пишет, что это неотъемлемая часть жизни, если что. 90% москвичей сидели бы голодные, если бы не позвонили в доставку. И, Максим, мы не звоним в доставку, если что. У нас есть приложение для доставки. Я никогда не звоню, не разговариваю ни с кем.
1: Но в последние месяцы все чаще и чаще эта доставка становится недоступна, потому что мобильного интернета йок.
2: Нет, потому что хочется самим готовить. Давай вот так вот скажем.
1: Да. Нужно же иносказательно обо всем говорить. Но мы скажем прямо. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер сюда. Пишите в Макс и смс-очками. В чем вам телефон помогает? Если раздражает, то чем? У нас же в эфире Джейсон Стэтхэм.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Однажды я украл на рынке курагу. И продавец был обескуражен. Однажды я сунул пальцы в розетку. И электрический ток умер. Однажды жена попросила меня повесить белье. Но я его помиловал. Однажды я дал штукатурку. И теперь это штукатурка. Однажды я задержал дыхание на время, и время проиграло. На самом деле, ковчег назвали Ноевым, потому что многие твари ныли, что в пару им досталась некрасивая тварь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.

0: Мы тоже с Деточкиной маленькие, ниже стремени. Вот нас здесь таких трое. Один заканчивает, а другие начинают рассказывать хорошие новости в эфире.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Отличные новости для вечно молодых. Ученые впервые создали лекарство, обращающее вспять старение кожи. Хотели, конечно, изначально создать что-то новенькое и рано заживляющее, но в экспериментах на пожилых мышах выяснилось, что он еще и стирает возраст, этот препарат. Мыши помолодели. И вот лично мне захотелось тоже стать пожилой мышью, чтобы мне дали препарат, и я помолодела. Ждем препарат для людей. Почему все достается всегда каким-то пожилым мышам? Вот я недовольна этим. Социологи выяснили, что зумеры будут жить дольше, чем представители других поколений. Знаете почему? Потому что они не дураки и не хотят большую зарплату взамен на стресс и душный коллектив. Зумеры выбирают баланс, ценят независимость и свободу. Представители этого поколения не готовы на жертвы в личной жизни ради карьерных достижений. Они четко разделяют работу и семью и уделяют много времени отдыху. Вот таким вот образом они стирают свой стресс.
3: Это все хорошо, а жить-то они на что будут?
4: Хорошо жить они на что? И долго.
2: Нет, они будут жить дольше, а про хорошо никто не говорил. Ну и лучи зависти не только мышам, но и московским пенсионерам. Этим летом московское долголетие включило в программу речные экскурсии, лесотерапию, рафтинг и другие занятия. Ну, это тот самый знаменитый рафтинг по Яузе, наперегонки с бобрами. Ты еще не пробовала? Попробуй. Есть еще пеший лекторий, лесные ванны, а еще каякинг и сапсерфинг. Все потому, что Москва подписала соглашение с Китаем, чтобы перенимать современные технологии и опыт поддержки пожилых людей. Так что будут жить долго и счастливо зумеры и московские пенсионеры. А про всех остальных не знаю.
1: Деточкина. Свободу, Юрий Деточкин. Не виноват.

0: Нет прекрасней в мире опросы, которые каждый вечер висят в телеграм-канале Юмор-ФМ и в группе Юмор-ФМ ВКонтакте, а каждый вечер он разный. Сегодня решили узнать, смартфон по жизни больше помогает или скорее мешает и отвлекает. Мне кажется, что чиновники будут очень рады результаты этого опроса услышать. Хотя нет, не рады. Они-то, наверное, думают, что скорее мешает и отвлекает. Вот. А большинство все-таки голосуют за то, что помогает. Телеграм-канале 86% выбирают именно этот вариант.
1: Чуть поменьше ВКонтакте, 77% голосуют за
0: это. Но все равно большинство.
1: Да, конечно. Но вот с другой стороны напрягает, что каждый пятый считает, что мешает и отвлекает.
0: А это вот те самые люди, которые, да.
1: Мы которые все. Чиновники.
0: Мы же вас спасаем от зависания в интернете. Вы не понимаете, выходите на улицы, снова начинаете общаться живьем друг с другом. И прямо сейчас живьем в нашей студии появляется Роман Юнусов, который тягает штангу, а параллельно рассказывает забавные спортивные оговорки.
2: Юмор ФМ представляет. Опасный момент. Гол! Штанга! Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет. С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
2: Гол! Штанга!
3: Думаю, дождь должен сегодня помочь Спартаку. Пока не знаю как, но должен. Опять Хаджи! Опять его левая нога! Что она придумает на этот раз? Мне из комментаторской кабины прекрасно видно. У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й. С чем это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером. И вот здесь, совершенно неожиданно для болельщиков, футболист оставил ногу. Вы только посмотрите, будто выросли крылья у мексиканцев, а у голландцев наоборот, что-то опустилось. И теперь в черноморце появился чернокожий футболист, фамилия которого ну просто создана для рая. Вот послушайте, Баба Адаму. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол! Штанга!
3: На Юмор ФМ.
4: Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переводе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.
10: Реклама. Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Самый аккуратный водитель тот, кто забыл дома документы.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Автомобильная шутка прозвучала, а это значит что?
3: Что пора поиграть с вами в нашу суперигру и попробовать вручить вам путевку в суперфинал. Да, друзья, все те, кто загрузился в наш улыбазер, все, кто не поленился и сделал фото, где вы улыбаетесь, сейчас должны быть очень внимательны, потому что любому из нескольких десятков тысяч человек, мне кажется, там уже несколько сотен тысяч человек, мы можем позвонить. Огромное количество людей у нас.
2: Все эти люди крутятся сейчас в улыбазере, и за ходом игры можно наблюдать видеотрансляции на сайте веселорадио.ру. Заходите, смотрите, может быть, и вы там промелькнете, а может быть, не промелькнете, а как раз улыбайзер на вас остановится, и вам мы позвоним. Но для начала, конечно, его нужно остановить, а после мы узнаем, с кем будем играть. Итак, деточкин уже открыла рот для того, чтобы сказать «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку.
3: Виктория из Дмитрова выпала на наших экранах. Мы сейчас будем звонить в Дмитров. Это тут недалеко, да? Где-то вот рядышком. Надеюсь, что...
2: По Дмитровскому это не поверишь, шоссе.
3: Очень удобно. Юлька знает эти места очень хорошо. Твои любимые.
2: Уже не знаю, слава богу. Хочется надеяться, что Виктория, услышав, что мы будем ей звонить, сейчас закричала: «Ура, ура, да-да-да, хватит уже болтать, курицы, звоните». Курицы перестают болтать и набирают Викторию из Дмитрова. Кстати, вот залез.
3: Хорошенькая.
2: Да, она в желтом.
3: Это зеленый.
2: А смотрится как желтый. Не знаю, почему зеленый? По-моему, это желтый.
3: Нет, это зеленый.
2: Нет, это желтый. Нет, это желтый, зеленый. Как Юмор ФМ.
3: Так, мы сейчас дозвонимся, я надеюсь, до Виктории и спросим, желтый это или зеленый.
2: Это желтый, Юля.
3: Это зеленый. Это лаймовый.
2: А ты всегда, ну, вот когда за рулем. Кстати, сразу так это вопрос. Может, ты не будешь ездить за рулем, если ты путаешь зеленый?
3: Это ты путаешь. Все, мы не узнаем, зеленый это или желтый. Если кто-то сейчас смотрит видеотрансляцию...
2: Помните, был такой спор в интернете?
3: Напишите, зеленый или желтый.
2: Платье белое или синее? Золотистое или какой-то там еще?
3: Это лаймовый, Юля, это зеленый.
2: Ну хорошо, давай
3: желтый,
2: на лаймовом
3: это вокруг.
2: Сойдемся.
3: Вокруг. Это желтый.
2: Нет, это желтый. Сейчас подеремся, но уже за эфиром, поэтому можете заходить в видеотрансляцию. Она доступна на сайте веселорадио.ру. И там же можно зарегистрироваться в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Если вы еще не загрузились в наш улыбайзер, то мы ждем только вас.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Чем только Чарт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
3: 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
9: Это звезды светили.

0: Вечернее шоу «Две Юли».
1: Я люблю тебя, Юля.
0: На Юмор ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: Юля и Юля в вечернем шоу «Две Юли».
3: Ух ты, вот это неожиданно.
2: Ага, скажи, оригинально. На Юмор-ФМ всех приветствуют, всем вечер добрый. И напоминают, а если вы не знаете, то озвучивают тему.
3: Мы сегодня узнаем, вам телефон, вот лично вам, помогает жить или мешает скорее? Потому что вот я, например, нашла исследование ученых, которое опровергает предыдущие исследования ученых. Обычно говорят, что перед сном смартфон убираем подальше за полчаса как минимум, потому что синий экран, вот он мешает спать, бла-бла-бла. А вчера читаю. Оказывается, очень полезно перед сном просматривать короткие видео, потому что они расслабляют нервную систему, и ты лучше спишь. То есть, что? Друзья, рассказывайте, у вас это скорее раздражение все вызывает, или наоборот, вы там и учитесь, и работаете, и все остальное. Ждем ваши комментарии ВКонтакте, в телеграм-канале Юмор-ФМ. Кстати, ВКонтакте можно писать прямо под опросом, что очень удобно. Проголосовали и свой комментик оставили.
2: Да, в Телеграм тоже. Можно проголосовать, смартфон больше помогает или скорее мешает большинство. И там, конечно, голосуют за то, что помогает. А еще у нас есть номер +7 915 0303567. И можно нам отправлять старые добрые смс-очки. Люди, кстати, с удовольствием пишут смс-ки, а мы их с удовольствием читаем. Люди пишут в Макс, тоже не без удовольствия. И Телеграм, если работает, также ждем.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: шоу.
1: Пятничные Юли по-прежнему здесь с вами, и можно наблюдать за нами в видеотрансляции на сайте веселоерадио.ру, потому что деточкина под Ибицу и кружилась, и влюбилась.
2: Под Ибица.
1: Да, это ее творческий псевдоним — Юля под Ибица. Ну, а кто же в этом часе появится в нашем эфире? Будет много людей с псевдонимами и под настоящими именами, и все они в Лиге городов.
2: Ну и кое-кто еще в рубрике «Деточкина не виноват». Но там в основном, конечно, все под своими именами. Например, Дональд Трамп появится, и его очередное... ну ладно, не буду пока все рассказывать.
1: Кстати, хорошее название для новой рубрики, что-нибудь связанное с под Ибицей, да? Ну, ты же у нас любитель всяких вот персональных таких штук. Может, тебе подумать? Да, у тебя одна рубрика будет в начале часа, другая в конце, третья в середине.
2: Нет? Что тогда будет с тобой?
1: А я буду нажимать тебе на кнопки. Я знатный кнопкодав и озвучиватель рубрик, которые в этом часе прозвучат. Еще у нас будет не реклама. Три смешных нерекламенные для вас подобрали. Ну а прямо сейчас ребята из шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
3: Мама, чё за матч сегодня будет, а? Вообще, просто, чё за матч?
4: Чё за матч?
3: Я даже 3,5 года назад специально развёлся, чтоб сегодня мне вот эта жена никаких дел не подкинула, я посмотрел этот матч!
4: Ну, ты? Да. Нет, Дэн, ты угораешь, а я вот серьезно своей сказал, чтобы сегодня, в этот день, в день матча, никакими своими женскими проблемами меня не задалбливало, да? Не звонила ни в коем случае.
3: Вообще.
4: Вот матч закончился. Кончится, тогда позвони, расскажи, кого родила,
3: да,
4: вес там,
3: да, да, да,
4: вот,
3: да,
4: эти,
3: да,
4: все вещи. А сегодня матч.
3: Матч сегодня. А вчера что за матч был, а? Что за матч вчера был, да? Вчера что за матч был,
4: да?
3: Вчера матч ты видел, Сань? Матч вчера видел, говорю?
5: А, не, я не видел.
3: Твою мать! Ты слепой, да? Реально? 15 лет дружим, только сейчас говоришь, что ты слепой?
5: Нет, пацаны, смотрите, я вчера не смотрел футбол,
4: так,
5: потому что я вообще не смотрю футбол. Я никогда в жизни не смотрел футбол, и вчера, как и всегда, я его тоже не смотрел, окей?
3: Подожди. Тебя какой-то футболист бросил, да? И ты просто, ну, не помнишь, кто именно, и поэтому решил вообще весь футбол не смотреть, да?
4: Обозлился, типа.
3: Не, я тебя с одной стороны понимаю, да, но с другой стороны я-то продолжаю смотреть футбол. Я продолжаю смотреть футбол. Да.
5: Я понимаю, вам это будет сложно услышать, но крепитесь. В мире несколько миллиардов человек, которые не смотрят спорт.
4: Саш, да понятно, что ты с нами как с дебилами разговариваешь?
5: А
4: да.
5: Еще с вами
4: несколько миллиардов человек не смотрят.
5: Да.
4: Но пока живы они были, они ж смотрели.
5: Да.
4: Ты что? Ты прикрылся Моцартом, типа, ну да, Моцарт не смотрит, остальные-то смотрят, ты что гонишь?
5: Короче, Валера, я не смотрю футбол, все, отстаньте от меня.
4: Ладно, давай официанта спросим,
3: давай.
4: Он рассудит.
3: Да. Официант, официант! Давай, иди сюда. Футбол смотришь?
6: Так, смотрю ли я футбол? Смотрю ли я футбол?
3: Слушай,
6: смотрите, давай. Я официант.
3: Так.
6: Я официант. Могу позволить себе квартиру за 15 тысяч рублей и, соответственно, столько же километров отсюда. После смены я падаю в электричку, потому что ноги у меня к концу смены, как дети-сорванцы, меня уже не слушаются. Приезжаю домой, принимаю на душ у меня нет сил, и сильно не доходя до кровати, засыпаю. Прям очень сильно не доходя, конкретно в душе. Через 5 часов я просыпаюсь, потому что водичка до носа дошла, и быстро, очень сильно бегу в электричку. Так как живу на суперконечной, первые 18 остановок я еду один, даже без машиниста. Зато у меня есть прекрасная возможность выбрать самое красивое сиденье. Я сажусь на сиденье и первые 5 минут смотрю на спинку кресла перед собой, которое похоже на стенки в психушке. Потом я достаю телефон и смотрю футбол. Да, я обожаю футбол.
3: Понял, а? Все!
5: Подожди. Вы серьезно?
6: Нет, конечно, я ненавижу футбол, я терпеть не могу. Я еще не работаю в спортбаре, это просто ужас. Каждый раз, когда я вижу футбол, мне хочется куда-нибудь написать.
3: Давай.
6: До свидания.
5: Че, парни, как настроение?
4: Вот,
5: я же говорил, есть такие люди.
4: Ну ладно, Дэн, чё, реально, походу, есть такие люди, Санёк прав. Блин, а мы тебя постоянно в этот спортбар таскаем, а тебе это не нравится?
5: Мне это не нравится.
4: Ну, давай в следующий раз в качестве извинений пойдем туда, вот, ну, что тебе нравится?
3: Что тебе нравится?
5: Мне Марвел нравится. Марвел. Марвел. Ну, понял, Марвел.
4: Да, и куда мы пойдем?
5: Пойдемте на Комик-Кон.
4: На Комик-Кон, да.
5: Там круто, реально.
4: Там круто. Единственное, я вспомнил сейчас, я в этот день это сдохну лучше, чем на Комик-Кон пойду, брат. Извини.
0: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина, подумай о тех, кто будет носить тебя на руках. Не жри на ночь.

0: Юли.
1: Без тебя не мы не сплю я.
0: На Юмор ФМ.
2: Вечернее шоу 2 июля продолжается, и мы читаем ваши комментарии. Телефон вам помогает или он вас раздражает? Рассказывайте, делитесь. Плюс 7-915-0303-567. И вот Александр пишет. Помогает телефон, когда нужно что-то найти в интернете. Например, написать вам. А иногда поиграть тоже неплохо. Вот видишь,
3: все играют, мне кажется, просто только не все признаются.
2: Да, только нашему продюсеру это, не знаю, не нравится. А вот, потому что он там работает. Он работает, он много работает. А мешает нашему слушателю, когда постоянно сыплются какие-то ненужные сообщения, их потом удалять еще. Вот действительно, кстати, звонок ты можешь не взять. Ну и там у тебя пропущенный звонок, а сообщения спам, их же нужно вручную удалять. Ты их не просил, они тебе накидали, а ты еще сиди и...
3: А что будет, если не удалять?
2: Очищай. Ну, как-то 155 непрочитанных сообщений тоже, знаешь, не здорово, когда...
3: А я не вижу. Александр пишет, что одно добро у него от телефона, потому что...
2: Группа?
3: Его сын с годика, а может даже и раньше, начал смотреть в телефоне развивающие мультики. К полутора годам он знал цвета, цифры, машины, хорошо говорил. При этом обычные мультики его не вставляли. Именно должны были быть обучающие. Особенно на английском нравились. Схватывал в момент. Потом смотришь, такой шкет. А по-английски в 2 года говорит целыми словами. 4 года его дед уже по старой советской азбуке научил читать. Ну, то есть совместили старые технологии и новые. Какие молодцы.
2: Это хорошо, что совместили, а то сейчас какие-нибудь люди начали бы наверняка говорить, когда ты читал сообщение, что «Чё это телефон ребенку дают? Родители должны заниматься воспитанием». Обожаю, когда все на родителей сбрасывают, все должны и во всем виноваты родители. Елена пишет, телефон раздражает тем, что у него всегда есть время на обновление, а вот у меня нет. И у меня тоже.
3: А у меня есть.
2: Да? И как часто ты обновляешь?
3: Я не сижу столько в телефоне.
2: Сбрасываешь свою змеиную шкуру?
3: Я постоянно сбрасываю, поэтому я выгляжу так хорошо. Посмотреть на нас и сравнить солнечные деточки, ну, можно видеотрансляции на сайте веселыйрадио.ру.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сорокорожки и пуховичок для хомячка.
5: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
6: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
5: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
6: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
7: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
4: Как? Даже пуховичок для хомячка?
7: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси. Шпындрик.
8: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
9: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
10: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
11: Понадейтесь на авось. Негосударственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на «Авось».
12: «Авось» не подведет.
11: Подробности на сайте авосьзаплатит.нет.
0: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
13: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
14: Ах, хорошо.
6: Питьевая вода «Козлиный ключ».
15: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
6: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
15: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.

0: Реклама.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: я любила.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Сначала ты хочешь познакомиться с девушкой, у которой есть чувство юмора, а потом 5 лет восстанавливаешь самооценку.

0: Стиляга из Москвы, Деточкина, вся в красном, а и в больших розовых сережках, прямо сейчас расскажет нам с вами хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
0: Наш любимый герой светской хроники, основатель большой и очень гениальной семьи Евгений Тепляков, признался, что он и его отпрыски часто получают комплименты на улице. Сразу потянулась рука посмотреть на этого красавца, не правда ли? Нам сказали, какие у нас красивые дети, с нежными чертами лица. И, конечно, похвалили маму. Я ответил, что у нас действительно красивая мама, а папа просто молодец, огурец, поделился Тепляков. То есть его никто не хвалил, он себя сам похвалил. Ну, огурец, что мы скажем. Прохор Шаляпин рассказал, что он делает для привлечения денег. Записывайте, девочки. «Денежные приметы у меня неизменны. Греметь мелочью в новолуние и гладить брюшко фигурки в виде жабы. А еще я держу дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда. У них обязательно поднят хоботок. И они должны быть развернуты к солнцу», — поделился певец. «Мне вот интересно, а если я жабе за соседним микрофоном брюшко потру, я разбогатею?»
2: «Нет, разверни мой хоботок к солнцу».
0: «Тут нет солнца, потому что тут нет окон».
2: «У меня нет хоботка».
0: «Вот почему мы бедные». Кстати, тут же есть еще Савельев. Попробовать с ним? У него, думаешь, есть? Ну и забавное. Журналисты раскопали, что Дональд Трамп по ошибке инвестировал $1 000 000 в суши-бар. У него есть инвестиционный портфель. В основном Донни вкладывается в высокие технологии, но среди всего нашлась и сушарня. Видимо, гений инвестиций президент США перепутал общепит под названием «Суши-кура» с компанией «Фуджи-кура», выпускающей электрооборудование. «Кура и кура», — подумал он. Прикинь, он вот наше шоу бы называлось «Кура и кура», и он бы в нас вложился, Юль. $1 000 000 Разве это плохо?
2: Но если мы будем работать в следующем сезоне, предлагаю сделать обновление и переназваться «Кура и кура».
1: Деточкина.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается, и мы хотим вам напомнить, что выходные нас не будет, наших утренних коллег тоже не будет, зато будет Юмор-ФМ чарт.
1: Вот именно, и смотреть его нужно на Муз-ТВ в воскресенье в 11 утра, ведущая Анна Семенович. Ну, а прямо сейчас заходим, друзья, на сайт веселойрадио.ру, чтобы проголосовать за свою любимую песню. Я сегодня...

0: волонтеры проекта на Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
2: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
3: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
2: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
3: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
2: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
3: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Ну я ж не буду звонить человеку, у которого я записываю как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
4: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
5: Да.
4: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
5: Подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
4: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помело. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственница курицы тоже там.
5: Кто?
4: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
5: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
4: Эчпочму вы не просили, эчпочмак. Как для себя готовил.
5: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
4: Опа, не понял, а что началось? А, звезда. Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
5: А чего началось?
4: Марин, корона не жмет?
5: Какая корона? Слабон ты... Так, стоп номер, ребят.
1: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас у мужиков только одно на уме. Лишь бы не вымерло человечество.

0: Юли, Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Читаем ваши комментарии, как обычно, но тема у нас каждый вечер новая. И сегодня мы спросили у вас, в чем вам помогает смартфон, а чем он, может быть, вас раздражает. И вот Владимир пишет, что его жену раздражает его смартфон, когда вечером ему звонят разные родители чужих детей. А почему? А потому что он классный руководитель 7-го, уже почти 8-го класса.
2: И они ему звонят, сколько скинутся на праздник окончания школы, сколько стоят занавески и так далее.
1: С такими вопросами наоборот – стараются спрятаться в нору поглубже и не звонят. Вот, ну а что делать? Сейчас это заблокировали, то заблокировали, уже не напишешь. Поэтому приходится звонить. Сложно.
2: Ужас. Ты тоже названиваешь?
1: Классным руководителем. Я нет.
2: Ну, хорошо. Евгений пишет, что у него в телефоне все, и коммуналка, и налоги, и магазины, но главное – общение. И все спасибо вам двум Юлям. Впервые на радио решился написать вам в чат. А теперь держите меня семеро. Понимаешь, теперь вообще все пишут,
1: кстати,
2: со всеми общаются.
1: Про налоги в телефоне. Сегодня установила приложение, попыталась в него войти, а там было написано: ой, простите, что-то пошло не так, специалисты работают. Ну и вот как бы время уже почти 8 вечера, а в приложение я так и не вошла.
2: А ты думаешь, тебя прям за 10 минут все, специалисты?
1: Ну, нет,
2: это же работа.
1: Это было до обеда.
2: Это работа, она занимает несколько дней.
1: Павел пишет: я в своем возрасте уже ничего не помню. Кто мне что сказал, когда назначили встречу, а вот телефон мой помнит все очень удобно. Ставлю себе будильник с записками. И никто на самом деле не знает, что у меня дырявая память. Все удивляются, как я все запоминаю.
2: Надо же. Тебе такое тоже надо.
1: Мне такое надо, да. Потому что, ну, я все еще надеюсь на свою память и стараюсь.
2: Так, я
1: каждый раз думаю, ну нет, в этот раз я точно
2: сейчас
1: запомню.
2: Прочитала новость, что те, кто все забывает, им грозит Альцгеймер в будущем. Берегите себя,
1: подожди,
2: ребятки.
1: А разве это не есть уже Альцгеймер?
2: Нет, это зачатки.
1: Он уже пришел и такой: привет, я здесь.
2: Юлия пишет: мне телефон помогает следить за детьми подруги, пока она на работе. Они живут в доме напротив. Благо, камера в телефоне хорошая, могу приблизить и посмотреть. В компьютере они сидят или делают уроки. Я вот такой вот стукач, пишет Юля.
1: В наше
2: Юлия.
1: Время для этого использовали бинокли. Подглядывать за соседями в окна. Плюс 7-915-0303-567. Рассказывайте, в чем телефон вам помогает, а чем он вас, может быть, раздражает. Ждем.
0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Юмор.

0: Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Это вечернее шоу 2 Юли на Юмор-ФМ. Микрофоны включены. Хватит, деточки, накричать. На кого ты кричишь?
2: Я ни на кого не кричу. Я радуюсь тому, что сегодня пятница, и коллеги такие праздничные, довольные, сияющие, уже уходят по домам. Ну, а мы с тобой остаемся еще на целый час, чтобы обсудить с нашими слушателями, чем им помогает, а может быть даже мешает их смартфон. Вот рассказывайте нам в комментариях, в Телеграме, ВКонтакте. ВКонтакте, кстати, многие пишут. Это здорово. Хотелось бы, чтобы писали еще больше. Как в шутком шоу.
1: А шуткам шоу много пишут?
2: Серьезно? Да, нам меньше. Я хочу, чтобы нам ВКонтакте писали. Поэтому я говорю, подписывайтесь на Юмор ФМ ВКонтакте. Все ничего работает, себе. Просто летает.
1: Ты так прям признаешься в этом открыто. Я бы не стала, я бы, ну...
2: Да все знают, что ты нечестна, а я-то честна.
1: Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Можно писать смс-ки, можно в Макс, а можно в Телеграме рассказывать, чем вас раздражают, например, смартфоны, но приходится их использовать, или наоборот, чем они вам помогают. В Телеграм-канале, в группе ВКонтакте голосуйте. Так, а просто где у меня? Вот он, пожалуйста. Смартфон по жизни больше помогает или скорее мешает и отвлекает? Меньшинство, конечно, голосует за второй вариант, а большинство, 84% за то, что помогает.
2: И 77% ВКонтакте голосуют за то же самое.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: Мы хотим снова напомнить вам про нашу суперигру «Автомобиль за улыбку», потому что если вы заходите на наш сайт веселорадио.ру, включаете видеотрансляцию, вы видите, как у нас в студии на мониторах меняются разные люди. Александр, Санкт-Петербург, Сергей, Смоленск, Анна из Костромы и много-много других. И, может быть, вы задаетесь вопросом, кто все эти люди?
2: А это все наши участники суперигры «Автомобиль за улыбку», и вы тоже можете стать нашим участником игры. Легко и просто зайдете на сайт веселорадио.ру, загрузите свое улыбающееся фото, напишите, как вас зовут, из какого вы города, и все, вы уже в нашей игре. Дальше нужно внимательно слушать Юмор ФМ, ловить ту самую шутку Фоменко. И как только она прозвучит, мы можем позвонить вам и вручить 3000 рублей. Ну, не просто так, если вы ее повторите. А уж потом проведем вас в суперфинал, где будет вас ждать автомобиль.
1: Загрузиться в нашу суперигру можно на сайте веселорадио.ру. Заходите и нажимайте на Фоменко. А я в этом часе нажму на кнопки, и у нас появятся разные классные рубрики в эфире. Например, «Самый лучший Дэн» готов снова развлекать нас анекдотами.
2: А я расскажу, где же вырос самый гигантский строчок.
1: Строчок.
2: Строчок. А ты узнаешь, что это? Я совсем скоро расскажу всем.
1: Это грипп, я знаю. Сатья с юмором тоже появится, и я это тоже абсолютно точно знаю. А прямо сейчас встречаем команду КВН «Город Пятигорск».
0: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
5: Друзья, тема игры – вера. Многие верят, что некоторые вещи можно сохранить в тайне. Однако тайное всегда становится явным.
6: Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Пал Иваныч.
7: Подождите, женщина, какой Пал Иваныч? Вы ошиблись.
6: Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 2919?
7: Да.
6: Ну, значит, никакой ошибки нет, Пал Иваныч.
7: А вы кто?
6: Я! Я своя!
7: Как это своя?
6: Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал, сказал, Пал Иваныч, я сегодня не могу, я со своей на базар иду.
7: А я просто...
6: Присядем, Пал Иваныч. Что ж ты, Пал Иваныч, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит, уставший, поздно. Я ему говорю, Коль, ну сядь, покушай. Он говорит, а я на работе перекусил, отвернется и храпит. Пал Иваныч, от этих ваших перекусов я голодаю. А я давеча подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня ж Коленька видный мужичок, да? А то сейчас этих шалав прям пруд пруди. Ну, тебе ли не знать, Пал Иваныч, а? Я что пришла? Коленька сейчас на больничном, а потом вовсе увольняется.
7: А вы не думали, что Николай просто влюблен в свою работу?
6: Честно говоря, думала. А сейчас посмотрела, не. Работа серая, невзрачная. Вот я помню, я его с прошлой работы увольняла. Вот это была работа!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Потому как человек отдыхает на природе, можно легко определить, отдохнула на нем природа или нет.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Юля, вернулись для того, чтобы почитать ваши комментарии. Вы рассказываете, в чем вам помогает смартфон, а в чем мешает. Вот Александра пишет, что с телефоном я всегда в курсе, что едят на ужин или на обед, или на завтрак мои друзья. А сам я ем доширак. Ой-ой-ой, у нас тоже есть одна коллега. И мы каждый раз знаем, что она ест на завтрак, правда? Да, это я про тебя.
2: Мне очень, кстати, нравится смотреть за тем, что она ест, потому что она очень красиво сервирует все. И вообще это хорошо выглядит в кадре.
1: А я считаю, Юлька, что есть еще темы, да, ну, на которые можно
2: Юля
1: снимать и выкладывать.
2: Юля ест доширак, поэтому ей неинтересно смотреть, что едят другие. Ярослав пишет, когда я молодой красивый миллионер, кадрю девчонок в приложении знакомств, тогда телефон мне помогает. А когда мне из банка звонят и требуют погасить просроченный кредит на электрочайник, вот тогда телефон мешает. А вы не берите. Мне вот когда звонят, я не беру.
1: Тем более сейчас, да, кстати, многие номера стали определяться, кто тебе звонит. Вот звонит какой-нибудь салон красоты, я не беру трубку, потому что я и без салона красоты красивая.
2: А я, мне ничего не определяет.
1: Серьезно?
2: Нет.
1: Ух ты. Почему? У нас с тобой вроде одна компания. А, или разные. А у меня определяется. Анатолий пишет, смартфон очень помогает, потому что в нем есть приложение Юмор ФМ, в которое я в любой момент могу зайти, открыть видеотрансляцию и проверить наличие обеих Юль в студии. Сразу замахал рукой.
2: То есть как будто бы обе в студии.
1: Как будто бы она живая, а не голограмма. На самом деле здесь стоит проектор, который просто транслирует деточкину на это кресло. А она сама, ну, как вы все знаете, у себя дома, и ее давит диван.
2: Так, вот Кирилл пишет, может, покажусь вам жутким занудой, но телефон мне в основном нужен только для звонков. Видео со зверюшками я не смотрю, книги считаю только бумажные, в игры тоже на телефоне не люблю играть. Я играю в монополию с друзьями, и мне не 90 лет, а всего лишь 70, да?
1: А Кирилл точно не депутат? Потому что, ну, вот именно так они и аргументируют свои решения. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать нам можно в Telegram, смс-очки и в Макс, конечно. Чем вам помогает телефон, а чем он вас раздражает, мешает? У нас же в эфире «Сатья с юмором».
0: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
0: Сатья отвечает.
4: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
3: Ну, а что, мне скрывать, что ли?
4: А вы прямо выходите в шубе и говорите, муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся? Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
3: Ну, во-первых, в соцсети, вот вы сами и ответили.
4: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой, это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Чего выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебску. Свекровь. А вы ценники меняйте.
0: Сатья с юмором.
4: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Ну, понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не моралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, ну что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть. 10 лет не брал. А теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. Я же женщина. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: этой шутит Хабиб.
1: Мой пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.

0: А кто-то, может, молит о том, чтобы услышать хорошие новости. И опаньки, вот они в эфире Юмор ФМ.
1: Деточкина. Не виноват.
2: В этом выпуске «Люди и природа». Радостная новость: в Подмосковье, в городе Красногорске, рядом с нашей Олечкой Мажарой, вырос гигантский гриб-строчок. Он реально размером с дыню, вот прям огромный, понимаешь? Для грибов это большой размер. Шляпка гриба достигла 40 сантиметров в диаметре. Ну, вот такая прям, такая шляпища. Она имеет, значит, морщинистую поверхность с неравномерными складками, напоминающими структуру головного мозга.
0: А почему? Это ты? А почему он такой большой вырос? Там, где Оленька живет, там какие-то мутации или что?
2: Не знаю, нет, там просто очень чистая природа Красногорска. Вот. Группа «Кино» взяла под опеку кукушку. Это не простая, а шпорцевая кукушка. Не путать с лягушкой, потому что, оказывается, есть шпорцевая лягушка. Они живут все в московском зоопарке. Продюсер кино Александр Цой пообещал отправить часть средств от продажи билетов на концерт кукушки. Ну а для самых маленьких поклонников рок-музыки запустят конкурс. Дети смогут нарисовать свое видение песни «Кукушка». Это наша общая кукушка, друзья. И кино о ней позаботится, говорит бас-гитарист группы Игорь Тихомиров. А у тебя кукушка с тобой?
0: Уехала.
2: Живет в московском зоопарке. Одна китаянка рассталась с парнем и решила ему отомстить за лучшие годы жизни, брошенные на ветер. Оттяните месть. Она, короче, заказала курьерскую доставку тонны лука. И эту тонну лука ему притащили прямо в квартиру. Курьеру пришлось сделать 50 ходок. И она еще там записку приложила, говорит, что после того, как они расстались, проплакала трое суток. «Я рыдала 3 дня, теперь твоя очередь плакать». Но парень не плакал. Он продал этот лук в ближайший магазин. То есть он еще и наварился.
0: Плакал вообще невинный человек в этой истории. Курьер, которому пришлось перетаскать тонну лука.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват. Сочи темные.

0: И после песни от всех пацанов давайте зайдем в телеграм-канал Юмор-ФМ, в нашу официальную группу ВКонтакте и посмотрим, как там обстоят дела с голосовашкой. Мы ведь сегодня у вас уж решили узнать, смартфон по жизни больше помогает или скорее мешает. Вот некоторые пишут, ах, как мы играли, а сейчас не играем, только в телефоне. Мне кажется, это все, конечно, люди какие-то типа... чиновники пописывают. А большинство, 84% в телеграм-канале голосуют за то, что смартфон по жизни им, конечно же, помогает.
1: И 73% ВКонтакте голосуют за то же самое. Да, помогает. Но вот в чем? Пишите нам в комментариях ВКонтакте, в Телеграме и в Макс пишите.
0: А вот те, кому не помогает и говорит, ой, как мы раньше хорошо играли, рассказывайте, чем вас это раздражает. Плюс 7-915-0303-567 смс-ками в Макс и в Телеграм. А в эфире у нас самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: А давайте сходим в Большой театр, сказал он ей. И пошел на Щелкунчика. Значит, ситуация такая. Приезжает из Подмосковья, так, ну, где-то издалека, прям совсем фермер с сыном. Ну, такой уже успешный фермер, у него птицефабрика. Вот. Ну, и вот решил показать сыну Большой театр. Купили билеты самые дорогие на Лебединое озеро. Ну, и, значит, сели. Начинается балет. Они смотрят внимательно. И когда вот в момент наступает танец маленьких лебедей, сын поворачивается к папе и так тихонечко говорит. «Бать!» Тот говорит, «Чё?» Он говорит, слушай, а что это они на цыпочках там бегают по этой сцене? Он говорит, в смысле? Ну, на цыпочках, туда-сюда бегают, вот. Ну, вот так на нее смотрит, говорит, ну, сцена ж, ну, там же птицы, все в г***е, сынок.
5: Случай на дороге – чисто английская история. Полицейский посреди ночи останавливает на дороге машину. «Сэр, вы осознаете, что вашу машину мотает по всей дороге?» «Да, офицер, извините, но я выпил 8 рюмок». «Сэр, но это же не повод пускать за руль жену». Креатив, знаете, он не каждому по зубам. Тут индивидуальность нужна. На собеседовании. «Как вас зовут?» «Василий Васильевич Васильев». «Дети есть?» «Да, конечно, сын Василий и дочь Василиса». «А животные дома есть?» «Конечно, кот Васька и пес, ну, естественно, Васька». «Да, к сожалению, на должность креативного директора мы вас принять не сможем».
2: Самый хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов выше нуля. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда плохо без девчонок, это еще хорошо. Вот когда хорошо без девчонок, это уже плохо.

0: на Юмор ФМ.
1: Ну и почитаем последнюю порцию комментариев. Сегодня спросили у вас, смартфон помогает вам жить или наоборот раздражает, бесит и вообще так себе изобретение. Большинство, конечно, голосует, что, естественно, помогает, облегчает нашу жизнь, но есть и побочные, так сказать, эффекты. Вот Марат благодаря телефону многое знает про жизнь своих знакомых и даже незнакомых, на которых он подписан, но нифига не могу разобраться в своей жизни.
2: Ну и ладно, зато вы смотрите такой бесконечный сериал.
1: Что это значит, ну и ладно, понимаешь? Это же отложенная жизнь называется. Он откладывает решение своих проблем. А потом там...
2: А потом они раз и рассосались. Я тоже так делаю.
1: Серьезно?
2: Смотришь, нет уже никаких проблем, конечно.
1: О, тебе надо какие-нибудь инфо-цыганские курсы вести.
2: Так, вот нам пишет Руслан. В таком ритме жизни невозможно представить, что у тебя нет смартфона. И ему вторит Сергей. Это же всемирная справочная у тебя в кармане. Хочешь, погоду посмотрел. Хочешь, посмотрел, сколько лет Сергею Жукову исполнилось 50.
1: Или... Сегодня?
2: Вчера. Вот. Или что-нибудь еще такое можно взять и посмотреть. Ну, это же круто.
1: Да. Вот особенно погоду, которая всегда врет. Пишут, что в пятницу ливни, грозы. Сидим, ждем. До сих пор. А Катенька пишет, конечно, телефон помогает. Ну, правда, пока не сядет батарейка. А вот когда телефон сядет, мешает, потому что ничего нельзя сделать. И капслоком бесит, пишет Катенька.
2: Олегович нам пишет, что его раздражает, когда люди слушают на полную громкость аудиосообщение. Мне неинтересно, что двоюродный брат сестры соседки отравился ягодами. Олегович, судя по подробностям, очень даже интересно.
1: А еще некоторые видео снимают, и я, например, сегодня думаю, надеюсь, я не попала в кадр, потому что...
2: Нет, а ты маши, улыбайся. Говори, я звезда, меня снимайте, снимайте меня.
1: Звезды вернутся в эфир в понедельник. Всем отличных выходных, спасибо, что писали и голосовали, а на сегодня наша традиционная. Всем пока!
0: Одна Юля хорошо, а две шоу.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: 80-летняя Клавдия Петровна знает, что на нее никто не подумает, и спокойно жжет кнопки в лифте.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию. Шутки-песни. И лампа не горит, и врут календари. И если ночью светится жена, ты Пьер Кюри.
2: У перехода как-то раз послала я подальше вас. Носите сами свою маску.
1: Я люблю тебя, буддизм. Каждый сдох не в первый раз.
2: Интересно.
3: На нас не обидится никто.
2: Пошумели в тот четверг бомжи, под пивко поймали куражи. В общем, был прикольный опенэйр. Виталя в нуро на 40 дней.
0: Шутки-песни на Юмор-ФМ.
2: Давай, теперь ты чем ответишь?
1: Когда пристав стучаться станет, отвечу я голосами своих детей.
4: Папы нет, я сирота. Папы нет, я сирота, просто.
2: Я помню, когда я была маленькая, приходили какие-то мошенники, в дверь звонили, и я обманным способом действительно находилась одна дома, включала душ и такая, сейчас я у мамы спрошу, никого не было дома. Я, мама, там какой-то дядя пришел. Такая, нет, извините, мама сказала нет. Представляешь, в 6 лет котелок варит.
3: Так ты представляешь, что они же нашли тебя, они тебе ссылки теперь присылают.
2: А я все равно, мама, сейчас у меня спрошу. Все равно все у мамы спрашиваю. Давай. И выносят меня из манежа, меня причина конфликта огонь. Сломала коня, эх, сломала коня, я вешу чуть больше, чем конь. Это шутки-песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Я один не понимаю, как выбирают мисс Вселенная, если с других планет никто не участвует.

0: Юмор ФМ.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а 2-летняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все 3 зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок. Та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов. Будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
0: Угарный папа.
1: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена. Она красивая. Я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». «А Насти сегодня в садике не было». Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть. Хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
5: Информация о незавершенных игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках миссии, партия розыгрыша, получение призов и выигрыши, винлайн.ру, розыгрыш призов происходит в самом себе. Сроки акции с 4 мая 2026 по 31 декабря 2027 года. 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ус, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы сомневаетесь в необходимости буквы «ё», то сравните две фразы. «Все выпили» и «всё выпили». Всего-то две точки.
2: А какой трагический поворот сюжета?

0: Хоменко. 5 шуток про еду.
1: Именинник так сильно дунул на торт, что на следующее утро стриптизерша проснулась с насморком.
2: Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее черной или красной.
1: Ресторан как у мамы. Вкусно, недорого, но заставляют доедать. Мое коронное блюдо? Ну, я неплохо ставлю чайник. На первом свидании надо проявить себя с самой лучшей стороны. Поэтому Зинаида взяла с собой термос с борщом.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов выше нуля. Днем воскресенье в Озерске, Снежинске, Златоусте и Магнитогорске плюс 25. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Сатке, Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 27.

тени. Женщины их мужчин пахло как орхидея. Тело твое в ночи, и в темноте сказал я.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В логической цепочке «мужик сказал, мужик сделал» почти всегда отсутствует «мужик подумал».

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. «Дядя!» — весело кричал он. «Дай 10 копеек!» Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. Подле красивого двухэтажного особняка с вывеской «Второй дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. «А что, отец?» — спросил молодой человек, затянувшись. «Невесты у вас в городе есть?» Старик-дворник ничуть не удивился. «Кому и кобыл невеста?» — ответил он охотно, ввязываясь в разговор. «Больше вопросов не имею», — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. «В таком доме, да без невест?» «Наших невест», — возразил дворник, — «давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе». «Понимаю, это которые еще до исторического материализма родились?» «Уж это верно. Когда родились, тогда и родились». «А в этом доме что было до исторического материализма?» «Когда было?» «Да тогда, при старом режиме». «А, при старом режиме барин мой жил». «Буржуй?» «Сам ты буржуй, сказано тебе, предводитель дворянства». «Пролетарий, значит». «Сам ты пролетарий, сказано тебе, предводитель, ух!» Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. «Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить.
2: Ну, угости».
1: На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. «Так я у тебя переночую», — говорил новый друг.
2: «По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек».
1: Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
5: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события. Спортивное мероприятие или игры 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске полночь.
1: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.
2: Наступило время F. Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. С вами Николай Фоменко. Сегодня в гостях люди, животные и другие существа. Начнем сразу после песни.
1: Фоменко Фейк Радио.

0: Фейк Радио на Юмор ФМ.
1: Продолжаем. Фоменко, Фейк Радио на Юмор ФМ. У нас снова появилась женщина. Женщина-егерь.

0: Скажите, пожалуйста, Светлана, напомню, что у нас в гостях Светлана Сорока, егерь первого заповедника «Мужчин-одиночек». Вот как раз мы заговорили о книге «Бордо», которую вы стали писать о тех, кто находится в вашем заповеднике.
1: Собственно,
0: скажите,
1: да.
0: Самой старой особи, мужчине-одиночке, который в голом виде, так сказать, находится у вас в заповеднике, сколько ему лет?
1: 75.
0: 75. Как его зовут?
1: Федор.
0: Федор?
1: Ну, Федор Иванович, он был сначала, когда поступил. Ну, а теперь просто Федор, Федька.
0: Вот ты такой степени, да?
1: Да, конечно.
0: Прекрасно, прекрасно.
1: Да, конечно.
0: Вот у меня еще какой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот не скучают ли дикие мужчины, одинокие дикие мужчины, по... все мы прекрасно знаем, что жизнь в городе – это вещь такая, специфическая. Я имею в виду алкоголь.
1: Пивасик, такие штучки.
0: Понимаете?
1: Нет, у нас никакой скуки нет.
0: Никакой скуки нет.
1: Мы ж корму мало даем.
0: Ага.
1: Понимаете, поэтому его так, чтобы жить-то не хватает.
0: Угу.
1: Это нужно все время быть, понимаете, в поисках какой-то пищи,
0: пропитания. А как они между собой-то вот?
1: Да между собой, я же вам говорю, дружба какая-то редчайшая, я бы сказал, складывается.
0: Да?
1: Просто редчайшая. Вот если говорить, не разлей вода,
0: вот
1: то приезжайте к нам, посмотрите.
0: Все 1500 не разлей вода, да?
1: Нет, я говорю, что среди них встречаются и те, которые не могут наладить, понимаете, отношения. Mm-hmm. Что-то ноют, что-то скулят по ночам. Mm-hmm. Вот это все.
0: Ой, вот
1: землянки мои все подбираются, что-то хотят, mm-hmm. понимаете? Ну нет, мы таких сразу говорим. Вот женщина приезжает с лицензией, говорит. Мы говорим, вот Мамарь Ивановна, вот посмотрите, вот обратите внимание на Петра, Алексея и вот Михаила. Вот они что-то у нас не очень. Если они возьмутся, если им понравится Петр или Михаил, они говорят, ну мы возьмемся. Мы возьмем, вам нравится. Нам.
0: Ну и везут с собой в квартиру,
1: везут
0: обратно
1: собой,
0: в город,
1: квартиру,
0: голову
1: да.
0: вот этого мужика.
1: Сначала они поселяются тоже рядом. У нас нет, несколько землянок стоит.
0: На поселение.
1: На поселение, так сказать. На поселение живут, приручают этих, значит, мужчин. Если все складывается удачно, то уж забирают с собой. Да.
0: Понимаю. Вот еще что хотел спросить. Значит, вот они между собой дружат, вот у них хорошо.
1: Хорошо.
0: У них ведь, я понимаю так, вы им в основном только каменную соль-то и кладете, которую они лижут.
1: Ну, каменная соль-то безусловно. Ну и нет, корму насыпаем, конечно. Я варю специально в больших. Ну, не только я, конечно, я одна бы не справилась. У меня целый штат сотрудников. Есть повара, которые этим занимаются. Ну, там перловка, овсянка, там с какими-то вкраплениями мясных каких-то вот изделий.
0: Ну, вот сами это... они охотятся, скажите.
1: Приходится, понимаете? Мы как раз их к этому подталкиваем. Что, дескать, ты на одном корме-то у нас не проживешь.
0: Но ленится, да, я понимаю?
1: Некоторые ленятся. Некоторые просто ленятся.
0: В общем, я понимаю, что основная цель, так сказать, ваша, как егеря первого заповедника мужчин-одиночек, вернуть, так сказать,
1: мужчин природу,
0: природу, первозданный,
1: первозданный,
0: так сказать.
1: Да,
0: но
1: да.
0: пока эксперимент идет трудно.
1: Трудно, но успешно.
0: Я так скажу. Ага.
1: Понимаете, мы же еще у нас браконьерств очень много.
0: Ой-ой-ой,
1: да,
0: отстреливают
1: конечно.
0: Их?
1: Да,
0: или забирают?
1: Забирают, понимаете?
0: А-а-а.
1: Вот сейчас вот новая вот эта вот, вот эта вот Люська, как же это называется-то, господи? Банда-то вот эта вот, Люська Копыта, ну, знаете. Ну, вот это вот, да. Вот она
0: занимается поставками, я знаю.
1: Она занимается
0: поставками мужчин в семьи.
1: В разные страны, понимаете?
0: Да.
1: Ну, что?
0: Ну, берут, вывозят их наших,
1: да? Вывозят, приманивают на какие-то, понимаете, ну, просто на ерунду какую-то, на блестяшку какую-то приманят.
0: Мужичка.
1: На блесну прям.
0: Притянет мужичка на блестяшку.
1: На блестяшку,
0: хватают его и увозят.
1: Хватают, в сеть увозят.
0: Да, и делают с ним семью.
1: И сделают с ним семью, понимаете,
0: вот.
1: А главное, не здесь, а где-то. А вот там, что с ним случится, вообще не понятно. Там вот что-то уже совсем, по-моему, нехорошее.
0: Вот об этом мы и узнаем у Светланы, егеря первого заповедника «Мужчин-одиночек». Мы сегодня остановимся для музыкальной паузы, дорогие друзья.
2: Женщина-егерь. Фоменко. Fake Radio. На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Это Фоменко Фейк Радио. Что дальше? Дальше Владислав Жульпацкий и Моль с новыми подробностями.
2: Аллергия.
1: Дорогие друзья, в программе «Аллергия» сегодня у нас Олег. Олег Моль. Моль аллергик.
3: Да.
1: Мы выяснили, что, значит, во-первых, он работает в специальном подразделении.
3: Да.
1: Он может и потеть одновременно, и не потеть.
3: Да.
1: Это поразительная вещь. Ему делали перке, вам делали, Олег, перке. Вот дважды.
3: Да,
1: а вот
3: да,
1: сосков.
3: Не делали. Не делали.
1: Все-таки не делали.
3: Не делали. И я объясню все-таки.
1: Вы знаете, говорили, что делали.
3: Ну, это поначалу мне казалось, что мне делали.
1: Ага, в молодости.
3: Да, в молодости. Мне казалось,
1: на самом деле вы
3: соски еще... чуть-чуть начали, как бы не то что чесаться, а...
1: А вот почему вам не делали, скажите, почему?
3: А я вам скажу, Валерий Николаевич просто запретил.
1: А кто это?
3: Ну как-то кто это, лечащий? Мой лечащий.
1: Ваш лечащий?
3: Конечно.
1: Запретил.
3: Есть, да, если...
1: Запретил делать сосков.
3: Валерий Николаевич просто сказал, что Олегу сосков не делать.
1: И вот у меня какой вам сейчас последует вопрос.
3: Ну, давайте.
1: При вашей аллергии на мех...
3: Ну, да.
1: Вы не питаетесь мехом?
3: Да, нет.
1: И тогда у меня вопрос, чем же вы питаетесь?
3: Капрон.
1: Резонно.
3: Капрон? Да.
1: Моль... И капрон.
3: Ну, во-первых, это и книга.
1: А, ваша.
3: Да, это моя
1: я
3: книга.
1: Я знаю.
3: Это моя книга. Вы читали ее?
1: Ну, я нет, к сожалению.
3: Ну, плохо.
1: Так.
3: А надо бы уже.
1: Угу.
3: А сейчас все читают, вы знаете. Я вам даже скажу, сейчас сделали аудиокнигу.
1: Угу.
3: То есть вы можете даже слушать, если вам лень.
1: Поразительно.
3: Как бы напрягать глаза. Вы можете прослушать. Это называется аудиокнига «Капрон. Возвращение».
1: Но это как бы продолжение
3: это
1: уже,
3: продолжение,
1: да? Продолжение.
3: Конечно.
1: Моль и капрон.
3: Моль и капрон, да.
1: А насколько успешно продается ваша книга, скажите?
3: Очень хорошо.
1: Угу.
3: Очень хорошо. Улетает, я не знаю, просто вот...
1: А сколько уже продается она?
3: Сколько продается?
1: Да.
3: Месяца два.
1: За два месяца сколько уже продано экземпляров?
3: 500 тысяч. 500 тысяч.
1: И это, как я понимаю, не только среди моли.
3: Это не сынь, конечно. Это с любыми, как бы, этими самыми, как бы, разночинные такие.
1: Mm-hmm.
3: Разночинные.
1: Mm-hmm.
3: Ну, то есть, это имеется в виду сюсели, пизяки, вот эти.
1: Это вот эти все животные, которые...
3: Вот эти все животные,
1: которые,
3: да.
1: Вот которых вот, вы, так сказать, насекомые, которых вы, так сказать, и... Но вот что я хочу сказать.
3: Да.
1: Вы, значит, написали эту книгу, которая так успешно продается.
3: Да.
1: Значит, и не только среди моли она продается.
3: Нет.
1: Среди, так сказать, многих других. Скажите, а как вообще вы... Вот и вы рассказали уже, как вы стали аллергиком.
3: Ну, естественно.
1: Почему пока причина так и не выяснена?
3: Нет, абсолютно.
1: Вот.
3: Валерий Николаевич запрещает вообще на эту тему даже говорить.
1: Ах, вот оно что.
3: Да.
1: Лечащий.
3: Вон, лечащий, естественно.
1: Ваш лечащий врач.
3: Да. Вот он, когда мне отменил сосков, он как бы так и сказал, значит, Олегу сосков не делать.
1: Так.
3: Вот, можно сделать флюорографию.
1: Так.
3: Можно сделать просто флюоро.
1: Так.
3: Ну, флюоро это когда общее такое, вот это самое.
1: А манту?
3: Пробовали.
1: Не пробивает?
3: Не пробивает.
1: Понимаю.
3: А у меня панцирь.
1: Понимаю.
3: У меня панцирь, поэтому манту не берет.
1: Понимаю.
3: Перке, вот я говорю, два раза делали, не помогло абсолютно.
1: Я что хочу у вас спросить, Олежек.
3: Ну, пожалуйста.
1: Вы женаты?
3: Неплохо. Хороший вопрос. Ну, вы сами себе подумайте вот так вот. Ну, что сказать?
1: А что действительно?
3: Ну, что сказать? Ну, просто вот вы знаете... Ну, как тебе... Да, можно на ты, Влад. Ты понимаешь, в чем дело? Амоль-амон. Ну скажи, вот когда при такой работе. Короче, не хочется вот это все называть.
1: Секунду, я хочу вас прервать на минуту.
3: Да, пожалуйста.
1: Вот. Потому что у нас сейчас короткая музыкальная пауза. И мы вернемся к этому острому, больному, наболевшему. Ну, у вас, кстати, накипевшему разговору.
3: Ну давай.

0: эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Эта новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
2: Информация о незаконной аналитике игр, пари, акции, новый фрибет за регистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках, месте, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыши, vinline.ru, розыгрыш призов, происходит в самом событии, сроки акции, 4 мая 2026, 31 января 2027 года, 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: FM.
1: Это Фоменко Фейк Радио. Не останавливаемся и продолжаем копаться в жизни крылатого гостя. Олег в программе «Аллергия». Олег – моль аллергик. Аллергия. В студии Фоменко Фейк Радио. Сейчас здесь в программе «Аллергия» моль. Моль-аллергик Олег.
2: Да.
1: Олег, мы закончили наш разговор, да, последний перед уходом на паузу. Мы наш разговор остановили на семейной вашей жизни. Вы женаты ли?
2: Да я женаты ли? Но дело вот в чем. Я говорю, моль-омон у нас специальное подразделение.
1: Я слышала.
2: Но я понимаю, что ты слышал, Влад, а ты подумай, вот что такое, когда моль-омон выходит на меховые изделия. Мы ведь заезжаем иногда в цеха.
1: Да, понимаю.
2: Меховые цеха.
1: Так.
2: И там боремся с этой нечистью. Ну, когда здесь, какая семейная жизнь? Ну, скажи мне, пожалуйста. Да, жена дома сидит там, ну а что? Я прихожу уставший, с меня все льет. Угу. Я работаю с меховыми все равно.
1: На износ.
2: С этими...
1: Хотя аллергик сам.
2: Я аллергик.
1: Хотя вот, сам аллергик.
2: Вот я сейчас даже...
1: Но работает с меховыми.
2: Я работаю.
1: Аллергия на меха с меховыми работает.
2: А мне приходится работать.
1: Вот это да.
2: А у нас трудная
1: вот
2: работа.
1: Вот это сила воли.
2: Влад, я
1: это
2: скажу тебе,
1: все
2: да.
1: Все для родины.
2: Все для родины. И каждую вот это вот... Я как не знаю сказать за эту самую, ну как это называется-то, совершенно уже заиндевевшую вот эту вот нечисть, которая сидит прямо на меху. На меху.
1: Прямо на мездре.
2: Ну конечно на мездре. Мы с мездры и соскабливаем все это.
1: Ага.
2: У нас специальное приспособление.
1: Боже ты мой.
2: Промокну немножечко сейчас.
1: Боже ты мой.
2: Да, вот сейчас даже стал и начал потеть, когда начал с тобой, понимаешь?
1: Волнуешься?
2: Конечно.
1: А как зовут жену?
2: Миза. Ее зовут.
1: Ой-ой-ой, Миза. Она домохозяйка?
2: Да, она домохозяйка.
1: Или она работает где-то?
2: Нет, она в лиловом покое раньше работала.
1: А я вот что хочу сказать.
2: Да, ну, про,
1: значит,
2: да.
1: Вопрос у меня такой.
2: Ну, да, да, да.
1: А она-то ведь не аллергик?
2: Нет, абсолютно.
1: То вот. Есть у вас получается муж,
2: да,
1: который борется против,
2: да,
1: так сказать...
2: И она просит, купи мне шубу, ты понимаешь? Мне нравится, вот это мне нравится.
1: Парадокс, да?
2: Ну как, я говорю, ты ведешься...
1: У меня
2: как...
1: вот какой вопрос,
2: да,
1: вот у меня какой вопрос.
2: Шубу, говорит, купи
1: вот
2: мне.
1: Вот вы стали аллергиком, а она не аллергик,
2: да,
1: понимаете?
2: Да,
1: и вы
2: да,
1: как бы и не едите мех животных.
2: Я вообще, естественно, конечно.
1: Вот, и я хочу спросить, вот... Это ведь в каком-то смысле борьба за права животных?
2: Я борюсь, я вам скажу так. Я
1: ну, типа нас... что, не, моль не ест
2: моль
1: мездру.
2: Моль не ест мездру.
1: Да.
2: Моль не ест мездру. И я серьезно, борьба уже за права животных, как бы она давно началась. Еще когда первого жирафа задрали,
1: угу,
2: и его мех...
1: Угу.
2: Начали как бы вот продавать вот этими кусочками,
1: угу,
2: на мелко нарезанными кубиками.
1: Ну, понимаю, на майке.
2: На майке, угу, да, на майке. Вот эти фанатики, угу, там начали, да, покупать, вот, угу, это все. Да. Я сказал, нет, больше ни одного жирафа вы не задерете.
1: Вот это да.
2: Потому что мех жирафа, как и любой мех, нужно оставить в покое.
1: Вот, вы видите,
2: не
1: дорогие
2: жри
1: друзья.
2: Мех.
1: Не жри мех.
2: Не жри мездру.
1: Не жри мездру.
2: Вот.
1: Не жри мех, не жри мездру.
2: Да.
1: С этими словами к нам обращается моль-аллергик Олег, который возглавляет молей ОМОН.
2: Да.
1: Ну, так сказать, моль, которая полностью противоречит обычному течению жизни.
2: Конечно.
1: Дорогие друзья, удивительный Олег, пожелаем
2: да
1: удачи.
2: Спасибо вам. Спасибо,
1: чтобы я. Никаких больше проблем ни с перке не было.
2: Ой,
1: ни со всем. Вашему лечащему
2: нормально.
1: Врачу Валерию Николаевичу привет.
2: Мы еще полетаем,
1: вот,
2: нормально.
1: Верю в вас.
2: Конечно.
1: Верю. Спасибо вам, что вы и есть.
2: Спасибо, всего доброго.
1: До новых
2: всем.
1: Встреч.
2: Всем удачи.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

0: FM.
1: Фоменко, Фейк-радио, Николай Фоменко и, наконец-то, Ирина Рыбладзе раскроет тайну семьи Морзе. В гостях родные братья, разоблачители Самюэля Морзе.
2: Тайна семьи Морзе.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». И у нас в гостях два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
4: Конечно.
3: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
4: Ну, было такое время.
5: Было.
4: Подходы у нас были разные.
3: Разные. Что значит азбука красных чар?
4: Азбука красных шаров.
5: Да, расскажи.
4: Вы просто выпускаете шары в воздух.
5: Да.
4: Конечно.
3: А в каком количестве?
4: Ну, смотрите.
3: Да.
4: На каждом шаре.
3: Да.
4: Надутом водородом, а водород, как известно, легче воздуха.
3: Да. Это, конечно, это да.
4: Находится буква.
3: Ага.
4: Белая написанная буква.
3: Крупная, жирная.
4: Жирная,
3: понятная,
4: крупная.
3: И без всяких подчеркиваний.
4: Вы делаете связку.
3: Шаров.
4: Шаров, конечно. Например.
5: Конечно.
4: Ну, например, вам нужно... Помогите!
3: Да, сос!
5: Спасите наши души!
4: Помогите! 8 букв!
3: 8 шаров!
4: Связываете!
3: А не проще сос! 3 всего шара нужно.
4: Чуть какой сос?
3: Сос?
5: Что такое сос?
3: Ну.
5: Вот это вот я вот.
3: Помогите, вроде
5: поэтому.
4: Ну как это будет по-английски? Как?
3: Ну, S-O-S.
4: А расшифровка какая?
5: Это же save our souls!
3: То есть вы сос не используете?
4: Конечно, нет.
3: Это... Ага, я все поняла. Ну, потому что кто-то не поймет.
4: Да мы просто пишем, помогите.
3: Помогите,
4: на русском 8 букв, на английском help 4.
3: Help, да.
4: Чего вот непонятного? А вы вот это вот...
3: Да.
4: Save our...
3: Да.
5: Souls.
3: Да.
5: Да.
3: Ну, запутаться можно.
4: Ну, посчитайте буквы-то, посчитайте.
3: Да.
4: И вот это все надо отбить.
3: Да,
5: так
3: да,
5: вот,
3: да,
5: пока
3: да, да,
5: он
3: да.
5: стучал, этот радист-то бедный.
4: Уже утонуло все.
5: Все утонуло.
4: На холоде, понимаете?
3: А если были шары...
4: Конечно, все бы полетело.
5: Все бы полетело,
4: конечно. Вот и все.
3: А скажите, пожалуйста, а ведь, ну, если все-таки просто помощь на каком-то отдалении, кто-то может не увидеть шары.
4: Вы смеетесь, что ли?
3: А что?
4: Я понимаю, что, конечно, Ирина, вы, так сказать, в очках.
3: Да.
4: Но я хочу вам сказать, для того, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть, понимаете?
5: Вот именно, да.
4: Как это можно не увидеть красные шары?
5: Да.
4: С белыми буквами?
5: Всегда.
3: Ну, если вы где-то в океане, понимаете, далеко.
5: В любую погоду.
4: Вы в океане-то были где-нибудь когда-нибудь?
3: Ну, да, есть только...
5: А где вы были?
3: В Атлантическом.
4: Что вы там делали?
5: А, вот именно.
3: Я
5: чего
3: была в круизе.
4: А если была в круизе, так ты должна понимать, что все видно. На огромные расстояния в океане все видно.
5: Всегда красные шары и белые буквы.
4: Буквы белые, шары красные.
5: Вот
3: я
5: и думал,
3: просто, может быть, что если какая-то такая острая ситуация, то красные
4: давайте
3: шары...
4: Давайте так, а что-то постучал, да не достучался. Такое
5: вот,
4: может быть?
5: Вот.
3: Может быть.
5: Да.
4: Постучал, никто не открыл. Такое может
3: а
4: быть?
3: А тут шары выпустил и выпустил.
4: Шары,
3: и
4: просто выпусти шары.
3: Выпусти шары.
4: Это я вам как близнец.
3: Выпусти свои
4: говорю.
3: Шары.
5: Я вам говорю, надо выпускать шары и все.
3: Просто выпусти свои шары и все.
4: Это мы объяснить Самуэлю не могли.
3: Ага.
5: А он упирался в свою вот эту точку тире, и это его и погубило. Вы знаете,
4: вот ну, и все.
5: Да,
3: вот
5: да,
3: и все.
4: Везде ходил, показывал свою эту...
5: Вот это, стучал везде.
4: Стукаческую вот эту свою, понимаете?
3: Да, да, да.
4: Морзе.
3: Ну да, да.
4: Позорил фамилию.
3: Он же постоянно стучал, да?
4: Да, постоянно стучал.
5: Вот
4: так. Везде. А мы ездили за ним,
3: да.
4: Понимаете?
5: Да.
3: А и мы вот с шарами за ним ездили.
4: Мы с шарами тоже. Конечно, он приводит свой стук, а мы свои шары,
3: ну, конечно,
4: понимаете?
3: К вам люди и потянутся.
4: Да,
5: ну,
4: но сначала-то потянулись к нему, он туда, сюда.
3: А почему
4: он
3: к
4: был
3: нему?
4: Во все...
3: А почему к нему люди?
4: Он во все страны ездил. Мы ездили за ним. Он приедет? Он
5: да.
4: же, он же, почему
3: он
4: мы его
3: работал на опережение.
4: Видите, недолюбливали? Почему?
3: Почему?
4: Вы что, он может брату сказать своему, одному,
5: да.
4: второму?
5: Да, да.
4: Я
5: да.
4: еду продвигать свою азбуку.
3: Да.
4: Куда? В Россию.
3: Так.
5: Да.
4: Нет, он не говорит. Он сел и поехал.
3: Тайна, тайна.
4: Мы утром встаем.
5: А
4: где Самуэль?
5: Где Самуэль?
4: Нет Самуэля.
3: Филипп Брис, да.
4: Мы
3: да,
4: думаем, Филипп куда Брис. Он делся, проклятый?
3: Да.
5: Вот именно.
3: А он уже...
4: А тут Гена мне говорит... Владлен мне,
5: да,
4: вернее,
5: да,
4: мне,
5: да,
4: гений,
5: да,
4: Владлен.
5: Да,
3: да, да, да, да,
4: а что ты такой, говорит он? Вчера говорил, что поедет в Россию. Так он уехал же.
5: Так уехал.
3: А почему уехал не в Россию, а все в другое место?
4: Да.
3: Ну-ка.
4: Мы давай его с собаками искать.
3: Да.
4: Ищем. Только вбегаем Она говорит, только что Самуэль был тут, приходил свою, продавал свою
3: обстучалку.
4: Все ему отказали. Все.
5: Вот.
3: Да.
5: И в результате...
4: А в конце концов получилось, что его азбуку взяли.
3: Да.
5: Да. И в результате и все, флот потопили. Весь флот и потопили. Все. Вот
4: а из-за его азбуки.
5: Давай уже тайну эту раскроем.
3: Раскройте тайну. Давай. Да, вот в чем тайна? Да, да.
5: Не был он мужчиной. Вот что. Самуэль.
3: Он был женщиной?
5: Финли Бриз. Нет, и женщины не был.
3: А кем он был?
5: Эсквайр. Просто и все. Вот и все.
3: Да, ну что же, что ж тут даже я не знаю, это действительно уж тайна так тайна.
5: Да, конечно.
3: Хотя.
4: Пришло время перейти на азбуку красных шаров.
5: Вот она.
3: Спасибо вам, дорогие Влад Лен, Джидиевич и Геннадий Джидиевич, за столь интересный, необычный вообще разговор, за то, что вы приоткрыли завесу вот этой вот потрясающей тайны. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо.
3: С вами была я, Ирина Рыбладзе.
5: Спасибо вам.
4: Спасибо.
5: Спасибо.
2: Тайна семьи Морзе.
1: Все на сегодня. С вами был Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио. Продолжим через неделю на Юмор ФМ.
0: Фоменко Фейк Радио. На Юмор ФМ.

0: Снежинске час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят, и каждый раз почему-то оказывался у холодильника.
0: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете чиновника».
1: Можно?
2: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
1: Женщина, вы как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что вот так вот.
2: Батюшки.
1: Что?
2: И что ты отдал за это умение? Жену?
1: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи не обидчивый народ.
2: Кто?
1: Узбахи. Я забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
2: Ага.
1: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
2: Подождите.
1: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены.
2: Я
1: а есть узбахи.
2: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
1: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в Комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
2: Что ты несешь вообще, а?
1: Я говорю, что узбахи очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
2: Так, слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
1: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
2: Трехкомнатное?
1: Да.
2: В центре?
1: Я вас правильно понимаю? То есть вы не хотите признавать наше общество?
2: Нет.
1: Нет. Будем судиться.
2: Ой, давайте.
1: Будем судиться.
2: Судите, сидите, пишите. У меня в суде, знаете, сколько этих бумажек на меня? Больше, чем вас в однушке помещается.
1: О-о-о! Вы сейчас вообще себя закапываете. Тогда я буду, знаете что? Я буду жаловаться вышестоящей инстанции. Я подам на вас, между прочим, женщина, в узбахский суд.
2: Ой,
1: и там, по узбахским законам, вас привяжут к лошади.
2: Ну да. И чё?
1: Как чё? Все? И все? Привяжут к лошади, и никуда вы не сможете пойти. Только по делам лошади. Все.
2: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась. Порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей, живая. Даже не похудела. Только муж ушел. Мой. К ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
1: Ну, пожалуйста.
2: Нет.
1: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста. Подпишите разрешение на арбузную клетку, на Фрунзенскую.
2: Не надо мне ничего не буду.
1: А за это я буду ходатайствовать за то, чтобы вас назвали героем Узбахии. Вы войдете в историю Узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
2: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
1: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у нас курс один к одному. Пожалуйста, вас очень прошу.
2: Ладно, это конечно... Не тортик причуда от киргизов за прописку, но тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
1: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
2: Всего доброго. Все. До свидания. Да, до свидания.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я настолько хорош в постели, что даже просыпаться не хочется.

0: Катимся, блин.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
3: Ну, рублей 50-60.
2: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
4: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
5: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
4: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить.
2: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
4: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
5: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. Точка все.
6: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
7: Без драк металлов и без страст ты купишь просто унитаз.
8: Не до роскошеств встала уж. Есть просто кран и просто душ.
9: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
10: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
7: Пусть страшен каталог, не бойся.
11: Закрой глаза, купи и бойся.
6: Бюджетная сантехника «Рукомой». Ваш толчок в будущее.
12: Только в этом месяце акция. Купил унитаз, книга в подарок.
6: «Рукомой». Страшно, дешево, сердито.
13: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
14: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
13: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
14: Игнасио?
13: Си, Игнасио.
6: Высокий, стройный и кареглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
13: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
14: Это Игнасио?
15: Си, сеньора. Es el fontanero Ignacio.
13: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
16: ООО «Креативные коммунальные решения». По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. УГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСО Буэнос Уэрто. Ну, уно ферта. Чао.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пойти на работу или поспать? Поспать или пойти на работу? Пойду на работу и там посплю.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
3: Добрый вечер. С вами я, Тина Канделаки. Мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
4: ДТ.
3: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
6: ДТ.
3: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
7: Что?
6: ДТ, говорю.
7: ДТ.
3: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
4: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
3: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
6: Ч.
3: Скорее думаем.
6: ДТ, ДТ.
3: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
7: Вашу мать.
3: Думаем.
5: ДТТ, убери Д.
3: Две буквы.
7: Пусть будет ДТ.
3: Верно.
6: Подошло.
3: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советских заменить синонимом «дружеское товарищество»?
4: ДТСР.
3: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
5: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д-д.
3: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
6: Д, У? Или Д, Т?
3: Смешно. Д, Т. Верно. Алексей!
7: У меня досрочный ответ. Д, Т.
3: Неверно. Подумайте.
7: Я думал, я понял правила игры.
3: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
4: ДТ.
3: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
5: Да и ты.
3: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
6: Да и ты.
3: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
7: Dolce & Gabbana?
3: ДТ, молодец!
7: Я так далеко никогда не проходил.
3: Артём! Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
4: ДТ.
3: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Садке, Миасе и Кыштыме плюс 26. В Озерске, Снежинске и Златоусте 25 градусов тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья в Магнитогорске, Садке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Южноуральске и Озерске до 30 градусов. В Снежинске, Карталах, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

FM. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Чувство юмора во все времена помогало человеку. И знаменитым людям тоже. Курьезная ситуация превращается в веселую историю, затем в исторический анекдот, а уже потом попадает к нам на Юмор-ФМ. Кстати, самое время выкатить из кустов припрятанный там рояль. Ведь герой этого выпуска – знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
0: Шутить изволите!
1: В начале своей карьеры Брамс, которого еще никто не знал, очень хотел опубликовать свои произведения. Однако издатели неизменно отвергали ноты, утверждая, что его композиции слишком серьезны и печальны. «Поймите, молодой человек», – терпеливо объяснял начинающему композитору очередной издатель. «Публика хочет веселиться, а не плакать. Попробуйте написать что-нибудь веселенькое». Брамс выслушал его очень внимательно и спустя некоторое время явился вновь. Название нового произведения звучало оптимистически. «Я весело ложусь в гроб». Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене после вашей смерти». На что Брамс меланхолично ответил: «Здесь будет написано «Сдается квартира». Однажды Брамсу довелось аккомпанировать весьма слабому виолончелисту. Композитор играл хорошо, виолончелист плохо. Тогда Брамс стал играть как можно громче, пытаясь скрыть от публики недостатки в игре партнера. Но тут уже не выдержал виолончелист. «Прошу вас, немного потише», – потребовал он. «Я совсем себя не слышу». «Вы просто счастливец», – процедил сквозь зубы Брамс.
0: Шутить изволите?
1: Друзья, мы очень скоро продолжим наше путешествие в мир забавных историй и жизни знаменитых композиторов, ученых, коронованных особ и других замечательных людей. А пока антракт. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите? На Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10. Танцуют все. Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежински. Два часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ. Всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Шутки песни.
3: Давай.
4: Ах, аллергия, аллергия. Слезы три ручья сквозь смех. Аллергия, аллергия. Я чихал на вас, на всех. Давай теперь ты.
5: У Пети был рост 1.30 м. Мечтал он играть в баскетбол. И что?

0: Но результат у мальца сильный оранжевый мальчик не достает до кольца.
1: Добавил бы сливок, может быть, разбавилось бы.
2: Младший центровой с мозгом огурца в баскетбол играет без кольца.
1: Младший центровой с мозгом огурца?
2: Да.
1: Баскетбол играет без кольца. Ой. Можно еще было и без конца. Ну, то есть он вообще не выходит с площадки. У мерседесов это звезды, у Хонды это буква Х. И у Пежо легко и просто всего лишь силуэтик льва. И даже у Субара звезды, и у Хендая буква Х. И только в логотипе Шкоды нарисовали, фиг поймешь. И даже если долго смотришь, то непонятно. Ни хрена.
3: На Юмор ФМ.
2: Колл-центр Сбербанка, они, если честно, на нарах, на нарах, на нарах.
1: А тебе звонили хоть раз, нет?
2: Я пыталась как-то дозвониться вообще.
1: Нет, а тебе звонили с тюрьмы, когда, здравствуйте, это колл-центр Сбербанка.
2: Я
1: говорю, сколько вам дали? Было такое.
2: Ты прям ржал, да?
1: Я прям, ну конечно, ну а как еще?
0: Познал он боли, познал он слез, раскидывая с бабушкой по грядкам навоз. В руках лопата и пот на лбу. И скажем честно, что каникулы такие видел он в гробу.
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор ФМ. Чао!
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни! Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Танюш, когда ты в следующий раз будешь говорить людям, сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница, ну хотя бы 9 месяцев.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно Угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Коле 9 лет. Бабушка ему рассказывает: «Колюня, вот я родила твоего дядю Сережу и твою маму, а твоя мама родила тебя». Коля на это выдает: «Да, это прям цепная реакция». 4-летний Никита говорит папе: «Пап, а меня в садике все девочки хотят любить». Папа советует ему остановиться на какой-то одной, на что Никита, недолго думая, отвечает: «А я сначала всех попробую, а потом выберу». Из школьных сочинений Вадима: «Климат всегда находится с нами, а погода так, приходит и уходит. Мой любимый уголок природы – это солнце. Мой папа всегда был круглым отличником. У него была тройка только по математике».
0: Угарный папа.
1: Конец августа. Скоро новый учебный год. 8-летний Даниил говорит маме: «На 1 сентября пойду с 2 гвоздиками». «Почему?» – спрашивает мама. «Потому что лето умерло». Настя, 5 лет, спрашивает у мамы: «А ты в год кого родилась?» «В год петуха», – отвечает мама. На что Настя выдает: «А, понятно теперь, почему ты так по утрам орешь». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Все-таки каблуки – невероятная вещь. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.

0: Хоменко. 5 шуток про школу.
1: На школьной олимпиаде по химии команда алхимиков получила золото.
2: У физрука было 4 сына. Первый, второй.
3: У учительницы географии было такое глубокое декольте, что старшеклассники называли его «Мариванская впадина».
4: Хитрая девочка убедила мальчика не только нести портфель, но и передать его нужным людям.
5: Школьники думают, что в институте лучше, студенты думают, что лучше на работе, и только работающий человек знает, что лучше всего в садике.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина после ссоры вас неожиданно быстро простила, значит, она уже придумала, как вам отомстить.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка». «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич. «То есть как это? Отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор. «Пожалуйте», — сказал он, — «куда везти?» «На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ-механик. Бедность!» «Все равно садись!» — закричал Козлевич отчаянно. «Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!» «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?» «Да тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу. Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль. «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?» Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?» «Куда?» — спросил шофер. «В Черноморск», — сказал Остап. «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?» Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало». «На 50 километров хватит?» «Хватит на 80». «В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
2: «Нравится»,
1: — застенчиво ответил Козлевич. «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье с удовлетворением, поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?» «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич. «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Прием у дерматолога всегда заканчивается словами «чеши отсюда».

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Слушайте, вот у меня лето не очень удачно началось. Оно началось у меня с травмы ноги. И, кстати, у меня есть для вас совет. Вот, ребят, если выпили, сидите дома. Вот не надо куда-то гулять там идти, потому что я с другом сходила на кладбище. Мы не сатанисты, все в порядке. Просто хотела другу показать могилу Цоя. Ну, тупая бывает, забыла, что Цой жив. И, в общем, я не очень удачно подвернула ногу, пришлось ехать в травматологию на следующий день. Травматология — это такое себе мероприятие, я вам скажу, потому что я туда пришла, у меня болит нога. Мне говорят, ну, вам надо сначала вниз по лестнице в регистратуру, потом наверх по лестнице к доктору. Я говорю, а у вас не дофига тут лестниц вообще, ну, в травматологии. Спасибо, что вы еще Форт Боярд здесь не устроили, что у вас покалеченные люди там летали на тарзанках, ныряли, там что-то с тиграми сражались. В конце карлик приносит ключи от рентгена вообще, отличное мероприятие. И в итоге оказалось, что ничего страшного, просто смещение связок, но я какое-то время прям заметно хромала. Я один раз переходила дорогу, и со мной рядом шел мужик, который хромал точно так же. Прикиньте, на одну и ту же ногу мы идем с ним прям рядом, весело. Я в какой-то момент пыталась его обогнать, я не знаю зачем, у меня какой-то соревновательный момент, видимо, включился. Там я паралимпийские игры решила устроить там на переходе. Но у меня ничего не получилось, потому что мужик шел с тростью, у него было преимущество. Вот, мы идем в итоге прям рядом, прям в ногу, одинаково, одинаково хромаем. Естественно, мне стало смешно, я начала ржать. И со стороны это выглядело, как будто я тварь, которая издевается над хромым человеком, вот, понимаете? Потому что он с тростью, на него никто не подумает, а я иду рядом и ржу. Это ужасно было. Я пою в музыкальной группе. Ну как пою? Пусть будет пою, потому что я не знаю, как это еще назвать. Но у меня там не очень много слов. Иногда прям совсем мало, а на сцене надо что-то делать. И вот когда у меня мало слов, ребята мне все время почему-то пытаются бубен в руки дать. Я ненавижу бубен вот всей своей душой. Простите, если тут есть его фанаты. Просто, ну, когда тебе дают бубен, там в глазах у человека читается ты бездарность. Вот потому что, ну, это же абсолютно бесполезный инструмент, да? Ни разу не было такого, что я слушала бы какую-то крутую музыку, там типа Queen, и думала, блин, сюда бубен еще вообще бы заиграл все прям другими красками. Ну, правда, это же инструмент для дебилов. Вот нет в мире человека, который специально учился играть на бубне. Это прям точная информация, потому что в гугле вбила музыкальная школа бубен, там у меня какой-то номер уральских пельменей вылез по этому запросу, и все, больше ничего. Я вообще уверена, что бубен так и изобрели. Вот просто в оркестре был какой-то абсолютно бездарный чувак, ему бубен дали, сказали, все, сиди, ритм отбивай, только не мешай, пожалуйста. И все, он потом разошелся, потому что бездарей везде хватало. Потом в каком-то оркестре нашелся тип, который даже с бубном не справился, и так треугольник изобрели, вот, по-любому. И самое ужасное, что мне с этим бубном пришлось на телевидении сниматься. Ну, плюс в том, что не пришлось самим этот бубен искать, нам его предоставили, это же телевидение. Но мне так интересно было, вот в какой передаче на телеке могли найти бубен? Я просто боялась, что пока я тут стою в группе с этим бубном, кто-то из-за нас человека в багажнике найти не может. У меня на этом все, спасибо, хорошего вечера.
0: Большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужчины, запомните, кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро. Она сказала, что любит фокусы. И поэтому я исчез из ее жизни. Обидно, когда девушке нужен курортный роман, а ты курортный Анатолий. Сделал человеку комплимент по поводу красивых усов. Теперь она со мной не разговаривает. У моей бывшей девушки была птичка. Эта тварь никогда не затыкалась. А птичка классная была. Дорогая, я пошел с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Говорят, что если съесть шоколадку, то настроение поднимется. Врут. Выпить все-таки придется.

0: FM. Шутки.
1: Правильно говорит не ленивый человек, а человек с ограниченным желанием работать.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити криминалити.
3: Вечером в саду отдыха Иванов К. и Дмитриев М. нарушали в нетрезвом состоянии тишину, в результате чего сгорели две скамейки. По поводу порванных трусов гражданки Петровой могу сообщить следующее. Во время обыска Петровой, задержанной в качестве проститутки, она сорвала с меня погоны и сунула их себе в трусы. Я их оттуда вежливо вытащил и к ее трусам не прикасался. Вечером по телеку обещали большой мороз. Поэтому утром, уходя на работу, я выпил больше обычного. Но мороз оказался слабый. Поэтому я захмелел больше обычного. Сдуру зашел в рюмочную и добавил. И еще сильнее захмелел. Зашел в другую рюмочную и опять добавил. Преследуя хулигана, старшина Иванов выстрелил в воздух, но не попал. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити криминалити
2: с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Девушка поругалась с парнем в метро на эскалаторе. Хотела развернуться и уйти, но помириться было проще.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Соображалка русских людей поразительна. Просто жалко, что они на пользу родине. Мужик пишет: Михаил Николаевич придумал способ, как стирать носки, не отдавать жене. Беру термос. Не ха-ха, записывайте. Засовываю носки, заливаю теплой водой. Добавляю порошка стирального. Плотно закрываю, бросаю в багажник, и весь день, пока я езжу, они крутятся и стираются. На участке у женщины русской появились кроты. Ну, это у многих такая беда. Кто ей сказал, что кротам, к норкам, чтобы их вывести, надо подвести газ? Нашла умельца. Подвел газ, сидит, ждет, а кроты кайфуют, не вылазят. Кто-то ей говорит: а ты подожди. Огород взлетел на воздух вместе с забором, весь. Набережные Челны. Я горжусь нашими людьми. Когда наступает осень, наступила осень, стали ягоды приносить из леса и воровать сахарный песок на заводе, чтобы варить варенье. Очень ужесточили охрану, пронести, украсть невозможно. Гениальный народ, зацените. Стали носить ягоды на завод и варить варенье на заводе. Вот новость, недавно прочитал. В аэропорту Домодедово русский турист уснул на работающей ленте для багажа. Деваха пишет: папа рассказал о том, как его друзья ездили на рыбалку. Кончилась запивка, они налили спирт в рот и ныряли поглубже в реку, открывали рот и запивали. Это непобедимый народ. Еще одна пишет: когда я была маленькая, сейчас мне 13 лет, уже не маленькая, все ребята во дворе летом играли с водяными пистолетами, у меня его не было. Поэтому я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Объяснительная московского дворника: я вовсе не был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса. Гаишник мне говорит: в Крылатском есть туннель. Он говорит: вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз вы едете. Выезжает из туннеля, он мне рассказывает: блондинозавр. За рулем. Город Таганрог, вижу по номерам. Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул. Говорю: почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит: ты что, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Все-таки гениальные наши люди. Их не отцифрует никто. Случай крайне неприличный, но я не могу его не рассказать вам. В Египте наши дайверы ныряли и говорят: вот вы правы, американцы тупые. Мы нырнули достаточно глубоко, но там америкосы на дне камушками выложили сердечко. Нет у них фантазии. Мы стали заныривать глубже. Вот это наши, видим. Большими камнями на дне слово из трех букв выложено. И не поленились на дне Красного моря выложить.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Только наш мужик может поблагодарить жену за вкусные макароны по-флотски и получить половником по башке, потому что это была паста карбонара.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на встрече друзей.
1: Садись. Всем приветики.
2: Привет, ребят.
1: Смотрите, у нас для вас необычное известие.
3: Ух ты.
4: Мы, в общем, решили из Москвы в другой город переехать. Ну, в какое-нибудь более тихое, спокойное место.
3: Что?
1: Ну да, просто не наш темп. Не наш темп в Москве. Мы вообще не высыпаемся. Я вот, чтобы на работу не опаздывать, просто с нее не уезжаю.
5: Ребят, подождите. Вы решили уехать туда? Замкат?
6: Замкат? Там такие ужасы происходят. Там люди до сих пор телевизор смотрят.
7: За МКАДом все самое лучшее — это белорусское.
6: Там во дворах столько бездомных собак. Ты, если выйдешь из дома погулять, хочешь, не хочешь, погуляешь с собакой. Реально.
7: Реально, так
6: реально.
7: И есть.
6: Там,
7: так и есть.
6: Там люди готовы в любой момент сесть в тюрьму.
1: Что?
6: Да, их родители готовят специально, чтобы они умели заходить на хату. Они знают все ответы на все эти поговорки и все такое. Реально, там все разговаривают на фене на уровне интермедиат, Валера.
1: Это почему?
6: Потому что, Валера, потому что у них в каждой семье есть носитель языка.
7: Да, реально. Так, стоп, гайс, я сейчас скажу одну информацию. Просто верьте, хотите нет, да, но реально, за МКАДом девочки рожают, внимание, в 25.
1: Это нормально.
7: 25.
1: Ребят, хорошо, вот смотрите, там нормально люди в России живут. Я вам говорю, если там все ваши кроссовки взять, продать, на эти деньги там можно в Ульяновске, допустим, коттедж с фундаментом поставить.
4: Да, ребята, ну в Москве же даже невозможно детей растить. А там свежий воздух, там и школы там есть.
7: Школы. Да какие там... школы? Аня, алло, приди в себя, спустись с небес, что с тобой, Аня? За МКАДом девочки после окончания школы сразу превращаются в грустных, жирных теток с четырьмя детьми.
6: Реально, а пацаны нажираются на выпускном, и у них до конца жизни лицо красное.
1: Что за бред? Что за бред? Откуда это у вас в головах? Объясните.
7: Да в смысле откуда? Зайди просто на любой новостной паблик. Там всегда такие новости. Там типа в Омске замерзла женщина, потому что ходила голая, чтобы у нее ничего не украли.
6: Реально.
5: Валера,
6: реально.
5: Вам этого мало?
6: Вам этого мало? Тогда слушайте сюда. Там люди ездят на числах.
1: Что?
6: Послушай меня. Там реально человек может ездить на восьмерке. Реально, а кто-то на девятке? А у кого побольше денег, может позволить себе 14-ю? А если тебе по бизнесу надо что-то перевозить, то человек покупает себе 4-ку. Где логика вообще, это сумасшествие?
4: Вы совсем дебилы, это машины.
1: Это машины, это автомобили.
7: Там вообще нет магазов. Там реально нет магазов. Там просто вдоль дороги сидят бабки с ведрами. И люди у них все покупают. Реально.
6: Реально, реально. У меня друг ехал, жена просила телек взять. Так он 50-дюймовую плазму прямо из ведра у бабки купил. Реально, реально.
1: Окей, мы же вас не заставляем, правильно? Мы сказали, что мы хотим переехать. А я считаю так, счастье оно не в лайках. Счастливым можно быть и не в Баленсиагах. Мы с Аней уезжаем жить в Россию, а вы здесь выживаете в Москве. Все, чао.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сон делится на медленную и активную фазу. В активную фазу я еще и на работу хожу.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
4: Ну, это просто фантастика!
1: Да! Моторное масло «Икорное». Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
2: Превращает обычный двигатель в вечный.
4: Но, наверное, это очень дорого.
1: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
2: Моторное масло «Икорное». С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Проблема стресса в последнее время стала особенно актуальна для каждого из нас. Вот почему мы пригласили в нашу студию, встречайте, заслуженный пофиголог России, профессор Калапс Армагеддонович «Мы все помрёхин». Здравствуйте, Калапс Армагеддонович.
6: Здравствуйте.
5: Что может предложить современная пофигология миллионам людей по ту сторону радиоприемника?
6: Очень хороший и своевременный вопрос. Должен заметить, что за последнее время пофигология сделала решительный шаг навстречу абсолютной победе над стрессом. Если еще вчера пофигологи рекомендовали пациентам пусть эффективный, но уже морально устаревший пофигин или его импортный аналог похренил, то уже сегодня мы можем предложить действительно современное мощное средство против стресса. Это абсолютно новый отечественный препарат «Повсенахий».
5: Калапс Армагеддонович, расскажите поподробнее про ваш чудесный «Повсенахий».
6: С удовольствием. Знакома ли вам поговорка «спокоен как удав»?
5: Да, конечно.
6: Так вот, во время экспедиции в джунгли Амазонки мне и моим коллегам Отвалихину и Дрищеву удалось не только поймать, но и подоить самку амазонского удава, чье молоко буквально состоит из природных антител к стрессу любой мощности. Мы сумели искусственно синтезировать эти антитела, и вот результат – наш чудесный «Повсенахий».
5: А Калапс Армагеддонович, неужели «Повсенахий» снимает абсолютно любой стресс?
6: Безусловно. Свечи «Повсенахий» – препарат двойного действия. Ведь в отличие от обычных суппозиториев, их необходимо не только, так сказать, внедрить в пациента, но и поджечь. Для чего в конструкции свечи предусмотрен специальный фитилек. Уверяю, после первого же применения, проще говоря, поджига, вы на месяц вперед забудете о стрессах и тревогах. Ведь все ваше внимание мгновенно переключится на решение совершенно других, более, так сказать, насущных проблем.
5: Ну что же, Калапс Армагеддонович, огромное спасибо за интересную беседу. А на этом я, ведущая программы Матильда Трахолобова, и мой гость, пофиголог Калапс Армагеддонович «Мы все помрёхин», прощаемся с вами и желаем вам крепкого здоровья.
6: О ваших нервах позаботится новый отечественный препарат «Повсенахий».
1: Мочалки, мочалки, любые мочалки! Заходите, любители мочалок! У нас есть самые разные мочалки! Пухлые мочалки, тонкие мочалки, длинные мочалки, короткие мочалки, синтетические мочалки, натуральные мочалки, красные, оранжевые, желтые, зеленые мочалки всех цветов радуги, прямоугольные мочалки, квадратные мочалки, умные мочалки, мочалки с массажем, сухие мочалки, мокрые мочалки, детские мочалки, взрослые мочалки, огромные мочалки и маленькие такие мочалочки. Добро пожаловать, любители мочалок!
7: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
8: Русская мочалка.
9: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
8: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
7: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
8: Русская мочалка.
9: Заходите, любители мочалок.
7: Подробности на сайте lykomochala.my.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю.

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: FM. Шутки.
1: Сегодня начальник на планерке так сказал: я за вас свою работу делать не буду.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
4: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Варфальф, Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашних заданий и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улице воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будешь идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать, ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить, делай так до попыт, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй! Ты кто, эй? Ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Еще раз с днем рождения вас. Всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья. Кострома.
5: А очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
6: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Нет, я сейчас веду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание, у аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоционально.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если на вашу, вроде бы обыкновенную девушку, денег уходит как на красивую, значит, она умная.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два молдаванина подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути, отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Алексей, Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой. Дедушка баранов пасет, ну и корреспондент подходит, говорит: я вот хотел задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот я вижу у вас огромное количество баранов, а сколько шерсти каждый баран приносит в год? То говорит: белые или черные? Ну, не знаю, давайте белые. До килограмма. А черные? До килограмма тоже. Хорошо. А вот в плане питания в сутки сколько бараны кушают? Он говорит: белые или черные? Давайте черные. Где-то килограмм. А белые тоже килограмм. Батя, что ты тут издеваешься надо мной? Но дело в том, что черные — это мои. Он: ага, другое дело, а белые тоже мои. За 2 дня до поездки на курорт жена постраховалась, сказав, что вроде беременна.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В России есть нефть двух типов. И все прекрасно знают этих типов.